Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу.

0: перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.
1: Радио.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников – коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно перевозит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, а почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Сделано в России.

0: зеленый минут.
1: Наша реклама.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: круто играю рок.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. 68.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России посещает Китай с официальным визитом. Он совпадает с 25-й годовщиной договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где уже началась встреча. Главы двух стран обсудят двусторонние связи, экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство, а также основные международные и региональные вопросы. Они также должны присутствовать на церемонии, посвященной началу российско-китайских перекрестных годов образования. Кроме того, запланирована встреча Путина с премьер-министром Китая Ли Цяном для обсуждения вопросов торговли и экономического сотрудничества. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. ПВО отразило налет беспилотника на промзону Невинномысска в Ставропольском крае. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, по оперативной информации пострадавших разрушений нет. Как отмечает сайт nsn.fm, об отражении атаки БПЛА сообщил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В канале на платформе ВМАКСе он уточнил, что на данный момент силами ПВО сбит один беспилотник. «Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко. Американские власти сократили количество бригадных боевых групп в Европе с 4 до 3, как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Это возвращает США к уровню военного присутствия в Европе образца 2021 года. Отмечается, что данное решение является результатом многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения американских сил в Европе. Около 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих земельных участков. Как пишут «Известия», это связано с тем, что они заброшены или используются не по назначению. Порядка 7,5 тысяч владельцев в прошлом году получили предписание Росреестра об устранении выявленных нарушений. Если реакции не будет, следующим шагом может стать суд об изъятии участков. Поиски заброшенных участков активизировались в 2025 году после вступления в силу поправок в земельный кодекс, которые прописали условия изъятия земель. По словам юристов, в регионах начали формировать комиссии для выявления неиспользуемых земельных участков. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр указал на то, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. При этом профиль «Искусственный интеллект» был включен в олимпиаду по информатике, который стал очень востребованным. По этой причине он с нового учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас что, 21 мая, сегодня четверг, наша питерская студия, открытая петербургская студия продолжает свою работу. Завтра у нас последний день в эфире здесь, на этой неделе, в рамках 25-летия нашему радио Санкт-Петербург и 45-летию Ленинградского рок-клуба. Мы будем венчать все это, так сказать, все эти события одним дружным фестивалем, который пройдет 23 мая наши в городе, в юбилейном.
3: В Ледовом.
2: Ой, в Ледовом, извините.
3: Сейчас бы направил. Да. Самое главное, я думаю, в интернете вы найдете «Доброе утро» информацию. Билетов осталось совсем мало, поэтому если вы раздумывали идти, не идти, время определяться. И в субботу встретимся в Ледовом вместе, чтобы поздравить и Ленинградский рок-клуб с 45-летием, и наше радио с 25-летием, и просто послушать нашу любимую музыку и классно провести время. Так что да. Подробная информация о билетах в интернете, фестиваль наш в городе. Ну и мы в городе, в Санкт-Петербурге, всю неделю с огромным удовольствием принимаем гостей в нашей студии. Спасибо большое всем, кто приходит. Фотографируемся, принимаем разные гастрономические...
4: Гостинцы.
3: Гостинцы, да. И с удовольствием их едим. Приедем из Питера в Москву плюс сколько-то КГ. Ну, я лично. Сашка хотя бы ходит заниматься спортом.
2: Я хочу сказать огромное спасибо многофункциональному, можно сказать, комплексу бассейну имени Соколова, это на Грибоедова. И я,
3: ну, очень... Сегодня все пойдут туда, чтобы увидеть.
4: Посмотреть, как Сашка плавает.
2: Нет, не ходите, пожалуйста.
4: Саша, во сколько ты там будешь?
2: Не скажу. Потому что петербуржцы тоже плавают.
4: Конечно.
2: В спортивных бассейнах. Не в саунах, а в спортивных бассейнах.
4: А я всего хочу вот в этот бассейн сходить на открытой воде.
3: Где?
4: Ну вот этот, под открытым небом. Господи, ну
3: вот этот, я думаю, что он не один в городе.
4: Нет, ну там вот есть один вот этот вот флагшток, по-моему, он так называется. Ну как-то так.
2: В общем, чемпион по объяснению Лукина.
4: Я просто в общих чертах. Мне написали просто вот в комментариях люди, что вот есть там классные бассейны. Я хочу его опробовать, если смогу. Правда, сегодня небо захмурилось и начался дождь, поэтому ну посмотрим.
2: Опробуй, он все равно подогревается, скорее всего. Опробуй. Мы с Янкой вчера были в театре.
3: Так.
4: В театре. Что за театр? Имени Ленсовета.
3: Что да, давали?
2: Петербургский драматический театр.
4: На шутках Достоевского.
2: Да, было очень круто. Мы сидели во втором ряду.
4: Мы так хохотали.
2: Я давно так не хохотал.
4: Огромное спасибо, конечно, всем, кто был на сцене, всем, кто этот спектакль сделал. Спектакль чудесный. Ну, просто мы реально смеялись в голос с Сашкой вдвоем сидели. Сергей Мегицко, Евгений Филатов вот в главных ролях. Просто красотища. Только ради них стоило приехать в Москву.
2: Петербург.
4: Ой!
3: Простите. Мы поняли, Янка, поняли.
2: Янка вчера просто заходила в буфет.
3: И уехала в Москву, да?
4: Да.
3: Ой. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Если вы в Петербурге, то приезжайте к нам в нашу открытую студию, которая находится в Капелле.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
5: Любимые хиты и новые песни.
6: Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
5: +12. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получить получения консультации специалистов.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики, Новосадовая, 24, телефон 201-42-40, Первая Самарская оптика.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.
12: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до...

0: самого важного.
1: Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения.
12: Давайте сначала поблагодарим наших друзей и партнеров, которые помогли нам создать и сделать эту студию выездную.
13: Эту сказку былью.
11: Компания Airnet – единственный провайдер, который предоставляет самый быстрый и стабильный интернет в Петербурге со скоростью до 2,5 гигабит в секунду. В связи с празднованием 25-летия студии нашего радио в Петербурге и 45-летием Ленинградского рок-клуба Airnet проводит акцию 5 месяцев интернета и ТВ за 200 рублей в месяц по промокоду «Громко». Звоните по телефону в Петербурге 429-39-39, и у вас будет так же хорошо, как у нас.
12: Да, и громко. С интернетом. Давайте мы тут почитаем ваше сообщение, потому что заговорили о том, что ушло, что больше не выпускают, что больше не делают, и почему вы скучаете. Еще с детства помню, что у нас в городе была сеть магазинов «Уралтон». Там продавали музыку на CD, винили и так далее. Постепенно сеть стала уменьшаться, и вот года два назад последний магазин закрылся. Видимо, стало совсем нерентабельно. А я так любил ходить туда, пополнить свою музыкальную коллекцию. Очень жаль.
11: Ну, видите, если бы таких, как вы, было чуть больше, магазин бы выжил. А так как выживать, если платить нечем? А,
13: мужу уже 55. С тоской вспоминает томатное мороженое в Челябинском цирке. Ездили с Курганской области с предприятием целый праздник. А сейчас ни цирк в Челябинске, ни такого мороженого.
11: Но оно было не только в цирке, оно было вообще в Челябинске.
12: Ну, видишь, скучаю, это уральская просто... история, да, томатное мороженое?
13: Я никогда не видел.
12: Хотя сейчас потом... оно есть уже, но ну, снова. Но может быть оно просто не такое вкусное, как раньше.
13: Я, у меня детство в Копейске прошло, в Челябинской области. Я, не
11: все-таки надо было жить в Челябинске.
12: Мужу уже 55. А, это вот вы прочитали.
13: Да.
12: Я скучаю по Икее. Не по самой мебели, а по приятному досугу. Ходишь с мамой, болтаешь, щупаешь ткани, сидишь на диванах, а потом обязательно ешь хот-доги за 15 рублей.
11: Да, и вот эти там...
13: Такие цены были, да?
11: Да. Тортики были недорогие, знаменитые шведские тефтели с джемом.
12: С вещами все понятно. После санкций много хороших брендов ушло. Но больше всего я разочарован был еде из ресторанов, которая была очень вкусная. Но ее вывели из меню почему-то. Из разных ресторанов: брускетта с угрем, шницель из говядины, ребра блючи, колбаски с грибным соусом, паста с сырной голове, чикен спайси. Слушайте, ну вы все называете, все это есть в ресторанах. Не знаю, может быть, вот был конкретный ресторан в вашем городе, в котором все это готовили. И...
13: А теперь нет?
12: Да, а теперь нет. Но в
11: Во всем городе.
12: Да, это стандартные такие наборы.
13: А вот тут про находки. Значит, недавно купила себе игровую приставку Dendy. Вот прям такую, как в детстве, с танчиками. Играю, дети в шоке.
12: Скучаю по человеческому доступу к интернету.
13: Да,
12: многие
13: это
12: об этом написали.
13: Пористый шоколад Виспа очень любил в детстве. Не видела его 20 лет. И тут нашел на прошлой неделе в фикс-прайсе. Очень был рад его найти. Правда, стоит он 150 рублей, но вкус похож.
12: Скучаю по-настоящему вкусу кетчупа Хайнц в стеклянной бутылке. Да. Жуть, как не хватает постучать по одну бутылку.
11: Да. А Хайнца сейчас нет?
12: Есть.
13: Но есть, но он, честное слово, есть. Да, есть,
11: и
13: но он отличается.
11: Вкусу, да ничего не отличается.
13: Отличается по вкусу.
11: Яна, вот я тебе налью, и ты
12: вот, да,
11: с закрытыми
12: слепую
11: глазами.
12: Слепую дегустацию,
11: да,
12: сделать?
11: И все,
13: нет,
11: это
13: отличается,
11: не отличается,
13: Сань.
11: Я тоже так думаю.
13: А, верните батон хал. Он был такой вкусный и очень неудобно мазать, но его надо было ломать. Ну, вкусный, да. Такой с...
11: Это батон-косичка.
13: Косичка.
12: Молочка в стеклотаре, которую можно сдать, и крышки зеленые, серебряные, фиолетовые. Дело не в дизайне, а качестве.
13: А я скучаю по пряже ПНК имени Кирова Кудельница. 60% ХБ, 40% льна. Но теперь я охотник. Ищу и выслеживаю ее на Авито. Один раз даже повезло.
12: Очень скучаю по рогаликам и бубликам с маком из детства. Они продавались почти во всех булочных Москвы. Стоили какие-то копейки. Это вкус не забуду никогда. Сейчас таких нет и уже не будет никогда, наверное.
11: Слушайте, поищите. Есть же вот сеть магазинов делает. Я понимаю еще, что мы сейчас будем говорить, это уже не то, цены другие. Там, это понятно.
13: Сейчас всплакнут все олдскулы. Не хватает мороженого щербет в синем стаканчике. Жвачки Турбо и Тамагочи. Коломна, привет.
12: Дело было давно, но вы поймете. Было молоко, кефир и прочее в треугольном пакете. Все это было очень удобно. Сейчас тоже брал бы в такой упаковке. Знаете, сейчас выпускают в такой упаковке. Понятно, что это маркетинг. И бьют в наши... Вот как тут написали, олдскулы, но не знаю насчет по вкусу.
11: Слушай, тема ностальгии в бизнесе — это самая, ну, распространенная.
12: Упаковка-то, конечно, да, многие с этим вещь. Работают.
13: Из недалекого прошлого очень скучаю по монорельсу. Он прям под моими окнами на протяжении долгого времени. Каждое утро была традиция, выходя, стоя на балконе, встречать первый поезд и разглядывать его. И когда убрали без слез, не могла смотреть на пути. До сих пор грустно.
12: Я скучаю по Икее и по Заре. И не надо говорить, что можно в интернете купить.
13: Автоматы с газировкой надо реанимировать. Кстати, вот в Крыму, слушайте, есть автоматы с газировкой. И тоже мы когда были, я увидела, я сказала, муж, срочно, мне надо. Мы стояли с детьми в этой очереди.
11: Ну а как?
13: Все равно.
11: А стакан там многоразовый был или одноразовый?
13: Многоразовый.
12: Привет,
11: подъемники. Но это уже не то, Ян. Многоразовый стаканчик — это не то.
12: По многому скучаю.
13: Не то? Какой должен быть?
11: То.
13: Александр Аргуч.
12: Чего? По многому скучаю, но последнее время так хочется кисло-сладкого соуса Uncle Ben's. В молодости ели его просто ложкой.
11: Ели, да.
12: Он так его разрекламировали, конечно.
11: Я его искал, сейчас нет даже на маркетплейсах.
12: Я видел, по-моему. Просто он в другой упаковке, по-моему, есть.
13: Автомобили перестали хорошие выпускать.
12: Закрылся любимый кировский пивзавод, где 25 лет с крана наливали пиво янтарное, нефильтрованное. Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью. Привет из Кузбасса.
13: Я купил несколько кастрюль от Ивлева, бренд Ивлев Шеф, а потом решил докупить набор для комплекта. А он взял и закрыл свои магазины и бренд, и найти их не могу.
12: Ну, это что-то на современном.
11: Да, это, поэтому можно не скучать.
12: 7:40 в Москве. Доброе утро.
9: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 46 минут. Доброе утро. Давайте дочитаем ваше сообщение. По каким вещам вы скучаете из прошлого?
3: Когда натыкаешься в интернете на рекламу из 90-х, тогда же реально нынешние режиссеры снимали рекламу. Даже Валерий Кипелов пел в рекламе «Ментос».
2: Слушайте, помните рекламу, вот я не знаю, помните ли или нет, такую модель...
4: Какую?
2: Сидни Кроуфорд.
4: Синди Кроуфорд.
2: Синди Кроуфорд. Она снималась в рекламе «Пепси». Баночку, помнишь, открывала?
3: Ну.
2: Там такой еще, как дым.
4: Я не помню. Ну,
2: крутая реклама. Просто да? Я думаю,
3: Банк Империал.
2: Я думаю, что сейчас...
3: Вот таких реклам было миллион.
2: По сегодняшним меркам Синди. Была просто супер красоткой.
4: Ну, она супер реально красота была. Красивейшая женщина.
3: Саша, вопрос очень к тебе. Мне не хватает макарон спагетти с широким отверстием. Сейчас все тоненькое, да, паста. А так хочется отварить, да на сковородочку с маслицем.
2: Есть, смотрите, они продаются в больших, вот в больших магазинах они есть.
3: Не хватает питерского эскимо и пепси по 0.33, которые покупали, когда приезжали из Новгорода на Московский вокзал. Это пепси било в нос газами очень сильно, и вкус был другой. А еще рядом была сосисочная с очень вкусными сосисками. Забегаловка осталась, сосиски иные.
2: Вообще эти банки вот по 0.5, а сейчас они, по-моему, по 0.4 стали, да? Это профанация какая-то. Самая крутая — это 0.33. Неважно, что в ней налито.
4: А я скучаю по эклерам. Советские, длинные, со сливочным кремом. За 22 копейки. Таких сейчас нет. Пробовал на заказ, но нет, не то.
2: С посыпкой.
3: В детстве были такие вафли кукуруку. Вот часто ее вспоминаю. Не сколько саму вафлю, а даже больше обвертку. Какие-то они волшебные были для меня. Ну, там, во-первых, были вкладыши такие, наклейки. А во-вторых, да, сейчас они снова появились. Если вы в интернете забьете, эффект уже, конечно же, другой. Но их активно еще рекламируют.
2: Да.
4: Вкусные.
3: И все хотели.
2: Я, к сожалению, ну, меня это не коснулось, потому что я был уже взрослый.
3: Ну, это 90-е, да.
2: Я был взрослый.
3: Я скучаю по социальной рекламе. Помните, Дима, помаши маме ручкой. Дура ты и коза твоя дура. И так далее.
4: Вкусные шоколадные пряники с молоком. Вкус из детства. Сейчас сколько не пробую, все не то. Нам сегодня, кстати, принесли пряники. Надежда из Иркутска, вам спасибо. Пряники с молоком.
2: Не, у вас просто уже извращен вот этот ваш вкус. Возможно, это то, мы просто не помним.
3: Скучаю по нормальным объемам тары. 0,44 уже не то. Сашка, твои слова подтверждают.
4: По плавленному сырку «Дружба». Ищу этот вкус до сих пор. Сейчас он пластиковый какой-то, безвкусный. Хотя производитель утверждает, что ничего не менялось.
3: Скучаю по маслу «Рама».
4: Это, ну, это маргарин
3: был, да.
2: Но его, мы так, его мазали.
3: Да, ну, так он был еще солененький. Просто в рекламе его, да, показывали, как вот его намазывают.
2: Мама
3: на
2: любит
3: хлеб.
2: «Раму».
4: Солоноватый,
3: да, все
4: такой
3: любят
4: вкус.
3: «Раму». А, нет, это все любят «Мамбу».
2: И Сережа тоже.
3: Мы, люди удивляются эхо странному. Дело в том, что мы находимся в Санкт-Петербурге, в выездной студии, в капелле, в прекрасной галерее. И, конечно, она не создана для радиостудии, поэтому вы слышите немножко необычно наши голоса. До завтрашнего дня включительно мы здесь, с 7 до 11 утра. Сегодня, кстати, у нас будет гость. А кто это, скажем чуть позже. Давайте напомним, что завтра у нас вечеринка у подъемников в Санкт-Петербурге, и записаться можно будет в 8 утра, буквально через 10 минут, в группе ВКонтакте нашего радио «Санкт-Петербург». Мы каждый день выкладываем квот билетов. Вот сегодняшняя квота будет с 8 утра, так что поторопитесь.
0: На нашем радио. Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 30 БПЛА уничтожены в Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено более 3 десятков беспилотных летательных аппаратов в 5 районах области. В своем канале на платформе «Макс» губернатор уточнил, что в Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло 2 лесных пожара. Сейчас возгорания ликвидированы. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора «СМИ-2». Западные бизнесмены направляют свои заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Беричевский. По его словам, идет активная регистрация на форум. Вместе с тем, как отметил дипломат, западные бизнесмены это не афишируют. Как отмечает сайт nsn.fm, Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям при ожирении. Как следует из документа министерства, в перечень медицинских услуг для диагностики ожирения теперь входят первичные приемы и консультации у врача-диетолога. Кроме того, для лечения добавился ежедневный осмотр детским хирургом. Исходя из документа, в стандарте появился новый раздел хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения ожирения. Ранее в Минздраве сообщили, что каждый 10-й первоклассник и каждый 3-й подросток в стране имеет диагноз ожирения. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Как сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, такие выводы сделаны на основе имеющейся информации о текущей вспышке. 17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Работница ювелирного салона в Уссурийске проявила смекалку в борьбе с грабителями. Как следует из видео, которое опубликовала прокуратура Приморского края, в один из местных ювелирных магазинов зашла женщина, которая делала вид, что выбирает украшения. В этот момент в помещение забежал ее сообщник, который разбил витрину и похитил планшет с золотыми изделиями. Работница магазина не растерялась и в момент, когда налетчики бросились бежать, попыталась остановить их попавшимся под руку калькулятором. Однако точный бросок не остановил похитителей. Ущерб магазину составил около 2 миллионов рублей. Преступников ищут. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 8 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 21 мая, сегодня четверг. В Санкт-Петербурге обещают сегодня теплую погоду до 22 градусов, 24 градусов тепла. В отличие от вчерашнего дня, вчера было тоже достаточно тепло, просто ветер был очень сильный. Для тех, кто не знает, что такое Санкт-Петербург, такие люди, как мои коллеги, они, конечно, для них было холодно. Но я вот вчера проходил в шортах, целый день просто нужно...
3: Я тоже в майке ходил.
4: Выездная студия подъемников находится в Капелле. Пожалуйста, с 7 до 11 мы здесь. Приезжайте с понедельника по пятницу. Приехали мы поздравить наших коллег с 25-летием нашего радио Санкт-Петербург. И Ленинградский рок-клуб с 45-летием. Закончится все фестивалем «Наши в городе» завтра.
2: Закончится все хорошо.
4: Что завтра? Послезавтра. Безусловно, все прекрасно закончится в Ледовом. Фестиваль «Наши в городе», куда мы вас всех не устаем приглашать. А также напоминаем, что завтра в пятницу вечером мы соберемся с нашими слушателями. Все желающие, к сожалению, не смогут попасть. Количество мест ограничено. В баре «Пастрама Мама» на улице Ефимова, 4А. И будем петь вместе наши любимые песни. А не спеть ли нам вместе, так называется наша вечеринка. Поем хором любимые песни вместе с нами.
3: Приходите.
4: Шутим, веселимся и классно проводим время. Но приходите, кто успеет зарегистрироваться.
3: Успевайте.
4: Прямо сейчас в группе ВКонтакте нашего радио Санкт-Петербург. Обратите внимание, есть ссылка на регистрацию. Каждый день мы выкладываем определенную квоту билетов. Так как количество мест ограничено, то вот таким способом мы регистрируем всех желающих. И если сейчас зайдете, поможете попробовать успеть зарегистрировать себя, своих друзей. Помните, что вечеринка 18+, и это важно.
2: Да.
4: Всех ждем.
2: 18+, никаких детей.
4: Ну, а сейчас давайте сыграем в кинопробы.
3: Да, разыгрываем экскурсию на наше радио.
4: Итак, мы загадали очередной фильм или мультфильм. Переозвучили. Ваша задача — угадать, как он называется, и прислать 21-й правильный ответ.
5: Сестра, скажи, среди твоих воспитанниц есть мадемуазель де Флориньи?
6: Да, Дениза.
5: Ее дядя и тетя — мои старые друзья.
6: О, они могут гордиться своей племянницей?
5: Да.
6: Ты знаешь, это ангел. Сама доброта, чистота и скромность.
5: Столько качеств и до сих пор в девках?
6: Альфред, оставь для казармы этот лексикон.
2: Ну, в общем, задание не для всех, наверное.
4: Непростое. Мягко говоря, сложное. Ну, давайте...
2: Знает его только Лукьянова.
4: Попробуем. Ждем 21-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама.
8: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
9: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
8: И еще более 45 европейских аттракционов.
9: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
8: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doktor-надоненко.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
14: Наше. Наше радио.
15: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство большинство историков связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.
16: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:16 столица. Сегодня четверг. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Итак, мы принимали 21-й правильный ответ, что за фильм мы переозвучили.
4: Сестра, скажи, среди твоих воспитанниц есть мадемуазель де Флориньи?
5: Да, Дениза.
4: Ее дядя и тетя – мои старые друзья.
5: О, они могут гордиться своей племянницей?
4: Да.
5: Ты знаешь, это ангел. Сама доброта, чистота и скромность.
4: Столько качеств и до сих пор в девках?
5: Альфред, оставь для казармы этот лексикон.
2: Ну, были те счастливчики, кто угадал, что это
6: за
2: фильм?
6: Да, ты знаешь, были такие счастливчики. Гардемарины вперед, Д'Артаньян и три мушкетера. Здравствуйте, я ваша тетя, Мэри Поппинс и другие неверные ответы. Традиционно начинаем с них. А переозвучивали мы для вас сегодня фрагмент художественного фильма «Небесные ласточки». Счастливый номер телефона 977-265-98 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
6: Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Квартиру.

0: сниму на суточный рост.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
5: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04

0: 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 39 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Напоминаю, что мы находимся в Капелле, здесь, в Санкт-Петербурге, открытая студия нашего радио.
3: Ученые объяснили, почему люди привязываются к ежедневным ритуалам в одно и то же время. Психологи заметили, что у многих людей есть маленькие ритуалы, которые они выполняют почти по расписанию. Пить кофе ровно в 9:30, выходить на прогулку после работы, смотреть в окно перед сном или звонить близким в одно и то же время. По словам специалистов, дело не только в привычке. Такие действия дают мозгу ощущение контроля и устойчивости. Особенно в периоды стресса человеку важно знать, что бы ни происходило вокруг, в 21:00 у него будет чай, тишина и 10 минут на себя. Угу. Психологи называют это якорями дня. Они помогают снизить тревожность, быстрее переключаться между работой и отдыхом и ощущать, что день не просто пролетел, а был собран из понятных своих моментов. Главное, чтобы ритуал не превращался в обязанность. Кофе по расписанию – это забота о себе. Паника из-за пропущенного кофе – уже повод задуматься.
2: Да, Лукьянова?
4: А у меня нет паники.
2: Есть паника. Я подтверждаю, есть паника, паника. Я специалист по панике.
4: Я вот сейчас задумался, ты специалист по панике, это точно.
3: Ну, если не брать в рабочие какие-то моменты, да, вот связанные с шоу, например, когда в определенное время мы должны сделать что-то, там, рубрику, тему, рекламу, новости, еще что-то. Вот про обычную жизнь, вне рабочую, у вас есть какие-то ритуалы, когда вот в определенное время там, лечь спать только в это время, позвонить кому-то в определенное время, такая традиция у вас, или еще что-то сделать в определенное время. Александр, есть
2: у тебя такие ритуалы? Ну, утром я перед зеркалом кое-что делаю.
4: Ну, расскажите.
3: Он расскажет завтра.
4: Ну, хотя бы покажите.
3: Боюсь, тебе не понравится.
2: Или наоборот.
4: Да.
2: Да.
4: Это многообещающе прозвучало. У меня есть такая традиция сразу после эфира, вот когда мы заканчиваем работу, уже сажусь в машину и звоню маме. Всегда. И если вдруг что-то пошло не так,
3: на нас.
4: Нет, если что-то идет не так, ну, например, ну, не знаю, что-то меня отвлекает там или еще что-то, и я забываю, мама начинает волноваться, потому что она привыкла, что я всегда после эфира, да, мам, звоню тебе, она меня слушает сейчас.
3: Ну что, дорогие друзья, есть ли у вас ежедневные ритуалы в одно и то же время, что вы делаете, может быть, кто-то из ваших близких, Александр, у вас есть ритуалы? Такие вот серьезные.
4: Ну, когда видит собачку, серьезно, как его собачка.
2: Серьезных ритуалов у меня, наверное...
3: Ну, может быть, ты с собакой гуляешь в одно и то же время. Это же
2: собака, я гуляю...
3: Прямо точно в одно и то же время?
2: Ну, не точно, но, допустим, там с 12 до 12:30 я должен обязательно с ним погулять, иначе он навалит. Долго ждать не будет.
3: Итак, ваши ежедневные ритуалы. Дорогие друзья, пожалуйста, пишите. Почитаем через несколько минут. Наш.ру. На главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно номер телефона подтвердить, и можно с нами общаться. Пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, 8 часов и 46 минут в столице. Спасибо вам за то, что вы, уважаемые петербуржцы, приходите к нам, делитесь своими впечатлениями. Очень много людей приходит, которых мы знали. Вот сейчас пришла замечательная петербургская пара, в которой мы в 2012 году вели свадьбу в Павловском дворце.
3: Очень приятные
2: очень милые люди, красивые. Я не знаю, слышу, что они у нас сейчас нет.
3: А еще мальчик сейчас проходил, попу показал маленький.
4: Да, в окно. Петербургский. Подошел и снял штаны нам.
3: Маленький хулиган.
4: Это было очень весело.
3: О ритуалах мы тут заговорили, давайте почитаем. Мама звонит в будни в 8:40. Если она не звонит в это время, у меня паника. Тогда я начинаю ей звонить сама, она трубку не берет. В итоге оказывается, что она спала, ну или была на кухне и не слышала телефон. И я всегда ругаюсь на нее, потому что уже накрутила себя.
4: Да уж. Все мои привычки рухнули с рождением внука, но привычка осталась у моих любимых цыф. Собачка. Собаки, кота и еще одного кота и кошечки. Ровно в 7 вечера они собираются на кухне и ждут ужина. Можно сверять часы.
3: Мой ритуал. Нужно начать наносить косметику и укладывать волосы под ваши новости в 8:00, а то не успею на работу. Многие, кстати, по нашим рубрикам ориентируются, когда выходить на работу.
2: Поэтому я вам говорю, если вдруг она выходит не вовремя.
3: Да, или там мы время сами путаем и пугаем людей. Каждую субботу вечером с 18 до 20 мы с мужем ходим в баню. Иначе выходные прошли зря.
4: Перед сном обязательно смотрю в окно в целях того, чтобы проверить, закрыты ли автоматические ворота, потому что ребенок мог добраться до пульта и открыть. Это стало на автомате. Порой сам уже просто не замечаю. А еще выпить кофе перед сном в тишине. Не усну без него.
3: У меня утром обязательно две кружки кофе, многие про кофе пишут, причем одну в полной тишине, а вторую за компанию с домочадцами.
4: Каждое утро я встаю за час до того, как надо собраться на работу или куда-либо, и просто сижу, пью кофе, читаю новости, и иногда ради этого встаю в 5 утра, чтобы в 6 начать собираться. Не могу отказаться посидеть после пробуждения час за кофе.
3: Ну, прекрасно, когда у вас есть ритуалы, но, как говорят психологи, с чего мы, собственно, начали, главное не поддаваться панике. Паника из-за пропущенного кофе или там пропущенного звонка уже повод задуматься.
2: Это над чем? Что вы
3: того? Что что-то пошло не так в вашем мире. Вот если человек там привык в 8 утра пить кофе, и вдруг вот не получилось у него, ну по какой-либо причине, он начинает нервничать, не стоит.
2: Слушай, меня жена научила, короче, справляться. Ну, бывает, ну, у меня есть проблемы.
3: Не знаем, Саш, не рассказывай. Так, давай рецепт сразу от жены.
2: Как справиться с гневом со своим? Потому что у меня бывают приливы гнева. И я начинаю думать о своей собаке. И вот я успокаиваюсь. Ну, допустим, вот я не знаю, довела меня Лукьянова. Я вот просто сижу, меня аж трясет. Я про собаку думаю. И меня вообще вот сразу без таких дыхательных гимнастик, без всего, меня сразу опускает на землю. И так классно.
4: А меня восстанавливает хороший сон. И тут, конечно, очень хочется сказать огромное спасибо нашему чудесному отелю Court Inn, где мы высыпаемся как нигде. К слову, выспаться можно не только в Санкт-Петербурге, но и, между прочим, в Нижнем Новгороде, в центре, центр отель, и в Казани, Кремль отель. Вот это все сетка Court Inn. Друзья, если вы будете в Нижнем, будете в Казани или в Питере, вы знаете, где остановиться.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера среды до 7 утра четверга дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом, Республикой Калмыкии, над акваторией Каспийского моря. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Два человека погибли при ударе украинских беспилотников по Сызрани. Также есть пострадавшие, им оказывается помощь. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. В регионе действует режим беспилотной опасности. Местный аэропорт приостановил прием и отправку рейсов. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Белгородской области сообщил о том, что в результате атаки дронов ВСУ на автотранспорт в Шебекинском округе пострадали 3 мирных жителя. Они госпитализированы. США планируют построить за 5 лет 75 боевых кораблей и подлодок. Американские военно-морские силы готовы профинансировать этот проект, который обойдется почти в 306 миллиардов долларов. Как следует из изученных РИА Новости документов, в состав закупаемых кораблей и подлодок войдут субмарины и эсминцы нескольких классов, фрегаты, десантные корабли, а также 3 линкора нового поколения. К 31 году ВМС США планирует довести общую численность флота до 450 единиц. Рособорнадзор напомнил выпускникам, какой перекус можно взять с собой на сдачу ЕГЭ. Как говорится в памятке ведомства, на единый государственный экзамен можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду. Причем уточняется, что можно принести только негазированную воду, так как газированная при открытии бутылки может испортить тестовые материалы. Также упаковка не должна содержать шпаргалки. ЕГЭ выпускники начнут сдавать с 1 июня. Сдать нормы ГТО можно в частном фитнес-клубе, но только если клуб имеет статус официального центра тестирования ГТО, либо сотрудничает с таким центром. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. По его словам, просто прийти в любой фитнес-клуб и за деньги получить знак отличия нельзя. Важно понимать, что сама сдача нормативов ГТО официально является бесплатной, но при этом фитнес-клубы могут предоставлять платные услуги по подготовке к сдаче нормативов. Депутат добавил, что проверить наличие организации в реестре можно на официальном сайте комплекса ГТО России. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: 0+.
5: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 8 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Наша питерская студия находится в Капелле. Питерская, московская студия находится в Капелле. Вы можете приехать, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. У нас здесь замечательная выставка.
3: Наташа Васильева Хал.
2: Да, фотографии, редкие фотографии.
3: Ленинградского рок-клуба. Дело в том, что мы отмечаем в нашей выездной студии 25-летие нашего радио Санкт-Петербурга, а также 45-летие Ленинградского рок-клуба, который закончится большим музыкальным фестивалем наши в городе в субботу в Ледовом.
2: Да, еще мы из Москвы с собой привезли редкие пластинки «Нашествие чертова дюжина».
3: Осталось всего 6 штук.
2: 6 штук, да, поэтому если хотите, сегодня-завтра приходите, посмотрите. Если
3: можно
2: нужно
3: получить на них автографы наши. Да. К слову о Москве, дорогие друзья, если вы пропустили, напоминаем, что Останкинская башня, наш радио и благотворительный фонд «Дорога жизни» 7 июня организовывают и проведут фестиваль «Музыка жизни». Это благотворительный фестиваль, в котором примут участие. Тут, внимание, Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, Капитан Макс, Седлес, Casual, дела поважнее. Это музыкальная часть программы, а помимо музыки целый день с 12 до 6. Огромное количество детских тематических зон, мастер-классов, фотозоны, гастрономические зоны и много спортивных активностей ждет всех гостей. Это семейный фестиваль, вход бесплатный, но по предварительной регистрации, которую можно пройти на сайте наши.ру. Количество билетов очень сильно ограничено. Пройдет фестиваль на площадке у Останкинской башни. Всех желающих, к сожалению, вместить по понятным причинам мы не сможем. В понедельник билеты разлетелись очень быстро, когда мы заявили фестиваль. И вот завтра у всех тех, кто не успел зарегистрироваться или не всех членов семьи зарегистрировал, у нас возрастных ограничений нет, но при этом билет нужно каждому, и взрослому, и ребенку. Вход по документам, то есть это либо паспорт, либо свидетельство о рождении, поэтому перепродать билеты не получится, сразу особо хитрых предупреждаю. Так вот, завтра мы откроем следующую квоту ровно в 10 утра, в пятницу 22 мая. Заходите на сайт наш.ру, на главной странице есть красочный баннер, можете прямо сейчас зайти изучить всю информацию о фестивале, состав участников и так далее. А завтра в 10:00, я думаю, что билеты за несколько минут разлетятся, поэтому будь вовремя, чтобы потом не переживать, что вы забыли, не успели. И в 10:00 откроется регистрация следующей части участников наших. Я имею в виду гостей.
2: Ну, круто. Поэтому будьте на стреме, как я даже не знаю.
3: Ну, а
2: на
3: мы низком будем старте. Гадать. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Ян, по какой книге сегодня?
4: Предлагаю по Бродскому погадать.
2: По Гоголю давайте.
4: Ну, давайте по Гоголю.
3: Хотели же по Пушкину.
4: А по завтра Гоголю. Погадаем по Пушкину.
2: По Гоголю, Николаю давайте, Васильевичу
4: хорошо.
2: Гоголю.
4: Хорошо, Николай Васильевич.
3: Ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, выберем самую интересную, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. Ну и всем, ну, многим погадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. Так что пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
5: Любимые хиты и новые песни.
6: Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
7: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая самарская оптика.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: радио. Это навсегда.
10: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Мы еще раз хотим напомнить о том, что в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге, как вы уже все поняли. 23 мая в Ледовом дворце собираются все участники. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Все подробности и билеты на сайте evafon.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, УГРН 120-780-205-07-21. Возрастное ограничение фестиваля?
3: 16+.
2: Да. Абсолютно верно. Янка, просто я на нее почему посмотрел, потому что она назвала свой возраст.
4: Последние билеты, дорогие друзья. Спешите успеть на грандиозный праздник музыки и рока, в котором мы тоже будем принимать участие и выйдем на сцену вместе с нашими коллегами из Питера, ведущими нашу радио Санкт-Петербург. В субботу, 23 мая, послезавтра уже встретимся в Ледовом. Так что торопитесь. Давайте к проблемам. Гадаем мы сегодня по какой книге,
2: Гоголю.
4: Я напомню.
3: По Гоголю.
4: Гоголю. Ребята, рассудите. Начальник очень эмоциональный и часто ругается матом. Потом извиняется, но все равно неприятно. Терпеть это или менять работу и искать адекватное руководство?
2: Янка, давай ты. Ну, тут,
3: искать.
2: Да, если вам есть на что жить, то, наверное, это, уходите и ищите. Ну, раз терпеть не можете. Я не понимаю, сейчас он же не ее кроет матом.
4: Ну, в том числе нет. Может, ее, ну, знаете, есть такие эмоциональные.
2: Ну, то есть,
4: люди.
2: Это такое, это не оскорбление, а это рабочий момент.
4: Для многих это понимаю? Оскорбление,
2: понял.
4: Для нас с тобой, наверное, это рабочий момент, Саша.
3: Я не представляю, честно вам скажу, вот такие рабочие моменты. Ну, что это за рабочие моменты?
2: Они сделали из нас профессионалов. Я вот смотрю на тех, кто вырос в тепличных условиях, и думаю, господи, как вы выжили?
4: Это как многие, Ян, возмущаются.
2: Как вы ходите в офис?
4: Мы не говорим, что
3: с
4: это...
3: С хорошим настроением, Саша.
2: Ян, к сожалению...
4: Мы не говорим, что это правильно. Просто да, мы росли нет. так. Сейчас современные дети, подростки и там молодые специалисты, конечно, не приемлют подобного отношения. Вот возьми спорт, да? Ты мама трех мальчишек, которые занимаются спортом. Вот когда мы были детьми и занимались спортом, наши родители в работу там, наших тренеров не вмешивались. А когда выезжали на соревнования, например, ну или приходили на тренировки, и тренер мог приложиться достаточно крепкими словами в адрес детей. Да? Сейчас такое представить, наверное, сложно. Уже напишут заявление в прокуратуру, пожалуются, заберут ребенка и скажут, что это недопустимо. А для нас это было нормально, ну, в порядке вещей. Мы даже не знали, что ну, можно по-другому. И главное, что нас это никак не обижало.
2: Слушай, ну тут везде по-разному, наверное,
4: везде по-разному.
3: Слушай,
4: я про наш опыт говорю.
2: А в профессиональном спорте, наверное, только так. Я не знаю, как, ну, в таком, наверное, недопустимо, а в профессиональном по-другому. Я вспоминаю Карполя, тренера сборной России женской по волейболу. Это...
4: Слушай, у меня у знакомых дочка занимается
2: просто книгу надо писать.
4: Синхронным плаванием, да, казалось бы, такой красивый, нежный вид спорта. Как с ними разговаривает главный тренер, ну,
2: как,
4: с девочками.
2: Так же, как художественная гимнастика.
4: Как с нами на футболе тренер разговаривал. Ну, просто очень жестко. Ну, я не знаю, до слез, наверное, это может неподготовленного ребенка довести.
2: Чтобы сломать.
4: Ну, да-да, я не знаю, может быть, это такая школа.
2: Ломать вот
4: да?
2: эти барьеры, может чтобы быть, у тебя их не было вообще.
4: Сейчас уже все поменялось, и другой подход, и это все пережитки прошлого. Но все равно есть.
2: В театральных институтах есть, извини, специальные этюды, которые направлены на то, чтобы у тебя не было этих вот этих самых барьеров.
3: Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, Саш. Вот у нас двое младших детей сейчас занимаются кудо, и муж тоже с ними ходит. Тренер строгий. Он такой тоже, ну, не цацкается и не щучукается там с мальчишками. Но при всем при этом всегда уважительные отношения. Никогда не слышала мата. Он, кстати, за мат вообще выгоняет с тренировки. Если он слышит от кого-то мат, он выгоняет с тренировки. А сам он себе тоже этого не позволяет. Но при всем при этом он строгий.
4: Ты знаешь, удивительная история, Янка.
2: Да мы не говорим, что это обязательно.
4: Наш тренер заставлял нас бегать дополнительные круги, отжиматься, приседать за мат. Но при этом, если мы ругались,
3: сам ругался.
4: При этом сам ругался.
3: Нет, он и сам не ругается, и другим не дает. Вот в этом. И вообще, в принципе, ну такой учитель, я бы сказала. Это даже не тренер, это учитель. И я ему за это очень благодарна. Я уверена, что может быть по-разному.
2: Капитан команды возле раздевалки стоял, курил, и тренер ему просто дал в бубен. Вот и все. И никто больше не курил.
3: Ну еще бы.
2: Ну нет, просто можно же было, как я не знаю, поговорить, но он не разговаривал, он просто врезал ему и все. Человек больше не курил. Так, давайте, что?
4: Погадайте, как научить сына быть настоящим мужчиной? Подарил своей жене, с которой год вместе живут, весы на день рождения. Ну не дурак ли?
3: Весы на день...
4: Ну, это, наверное, не вопрос настоящего мужчины. Раз, сын нашей слушательницы подарил своей жене, невестке нашей слушательницы, весы на день рождения, а живут они год. И она говорит, как его научить быть настоящим мужчиной? Уже поздно.
2: Подожди, кто пишет?
4: Мама.
2: А, пишет мама.
4: Мама.
2: Сынок-то уже взрослый.
4: Сынок уже взрослый, уже год. Мам, жена.
2: Мам, надо было раньше
3: Ну, кстати,
2: делать.
3: Родителям всегда сыну
2: вот
3: можно сказать. Ну, обязательно врезать, что ли? За что врезать? За то, что на весы подарил? За то, что раньше его не научили? Чего тут врезать-то? Ну, просто, ну, сказать, мне кажется, родители всегда только делать это наедине.
4: Мне просто всегда интересно, вот что, чем руководствуются мужчины, которые дарят своим женщинам весы. Это такой юмор у них?
2: Наверное.
4: Или намек? Вот наверное. Я не могу сказать тебе, вот, пожалуйста. Результат-то один.
2: Она ну, рыдала или что?
4: Ну, тут не сказано.
3: Слушай, ну,
4: может
3: наверное...
4: быть, она даже вообще не расстроилась. Ну, это что? Мама так ну, просто
3: да,
4: воспринимает.
2: Вот, поэтому...
4: Он поделился. Ну, ты что своей подарил? Он говорит, весы.
3: Ну, может быть, она... Знаешь,
2: может
3: если
2: быть,
3: она
2: эта история
3: хотела...
2: расстроилась только мама.
4: Может быть.
3: Вот, может поэтому... быть, она хотела какие-нибудь умные весы, которые тебе там все раскладывают по полочку. Может быть, она сама об этом
2: мне кажется,
3: мечтала.
2: Это хуже, чем подарить обычно, который тебе по полочкам все раскладывает.
3: У меня есть такие умные весы.
2: Еще и дорогие, и умные.
4: Еще и деньги потратил на эту ерунду.
3: А мне нравится, я развлекаюсь.
4: Ты сама себе купила?
2: Я тебе подарили. Вот именно. Поэтому мама...
4: Просто принес, это другое.
3: Ну, просто принес. Вот,
4: да, если
3: просто
4: бы он просто принес,
3: семью,
4: тогда...
3: не мне,
4: семью,
3: а
4: конечно,
3: всем.
4: Конечно.
3: Просто мы, ну, я балуюсь, я
4: хитрый
3: очень
4: он.
3: Люблю.
4: Да, все. Молодец.
2: Типа принес
4: всем. Молодец, просто принес, да.
2: Маян, вставай. Тебе сейчас все разложат по полу.
4: Ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Бывает, руки не доходят до самого важного, но с кредиткой платят.

0: можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, 9 часов и 34 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Мы гадаем сегодня по Гоголю. Что за проблема?
9: У нас Антон на связи.
10: У меня проблема. Жена живет в любви и в изобилии, но ревнует к каждому столбу. И так уже 10 лет. Как быть? Антон на связи?
9: Да.
10: Антон, доброе утро.
11: Да. Антон, доброе утро.
8: Доброе утро, Антон.
10: Расскажите, в чем ревность выражается ее? Ну вот на примере. Последний раз, кому она вас ревновала?
11: У дочери было недавно день рождения. Дочь пришла со своими подружками. Ну, дочь у нас тоже взрослая, с нами не живет. И пришла со своими подружками. Я просто уделял внимание, ну, как гостям. Я же не могу их всякими буками называть. И, ну, просто общался с девочками. И она сказала, вот ты эту хочешь, эту тоже. И, ну, вот это какой-то, блин, дурдом, это бред, у меня уже голова лопается.
8: Ага.
11: И это в течение всего времени, как мы с ней живем. Но я ее люблю, она самая лучшая для меня, я никого не вижу больше других.
9: А она знает о том, что вы ее любите? Вы ей об этом говорите?
11: Каждый день и не по разу.
8: Ага.
11: Она говорит, ты отмазываешься, ты что-то, ну, вот, какая-то у нее фобия или я не знаю что.
9: Не уверена в себе, может быть?
10: Тут сложная история. Давайте сразу к книге обратимся, и мы надеемся, что книга даст вам какой-то совет. Номер страницы, номер строчки, Антон.
11: Так, 52-я страница, 13-я строчка сверху.
10: У меня проблема. Жена живет в любви и в изобилии, но ревнует к каждому столбу. И так уже 10 лет. Как быть?
8: Вот это наказание, проговорила старуха. Как? Нести этот крест, дружище? Достойно нести. И не оказывать внимания молодым, красивым девушкам. А, так сказать, зная ее натуру, что она может вас приревновать, немного пощадить ее. Но не будете ухаживать за чужими девушками, как за гостями. Больше холодности в таких отношениях, и все.
10: Золотые слова, Александр.
8: Ну, естественно. Я золотослов.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Наша открытая студия в Санкт-Петербурге продолжает свою работу. Завтра еще один день, и все, и студия будет закрыта. Но закончится все нашей большой вечеринкой завтра. И 23 числа мы вас всех еще раз приглашаем на фестиваль «Наши в городе». Ну, а мы продолжаем передвигаться по городу в автомобиле ГАК ГС-4. И вчера была интересная история. Мы ехали, сейчас не помню, по какой улице. Я говорю, там машина была с дипломатическими номерами. Говорю, пропустит, не пропустит. И он нас пропускает. И потом нас обгоняет, и человек показывает козу. Этот автомобиль узнали в потоке в петербургском.
3: Ну, это, кстати, не первый раз за эти дни, после того, как мы начали анонсировать автомобиль, на котором мы передвигаемся, нас стали узнавать наши слушатели, которые встречают нас в пробке.
2: Компания «Евросиб Автобиография» на рынке с 93-го года в Санкт-Петербурге. «Автобиография» находится на Пулковском шоссе. Официальный дилер не только ГАК, но и «Мазда», «Фотон», «Вольво», плюс возят автомобили под заказ.
3: Ну и хочется спасибо еще раз сказать всем сотрудникам «Евросиб Автобиография» за предоставленный автомобиль, за наш комфорт на колесах. С удовольствием путешествуем по городу, и сегодня у нас будет дальнее путешествие. Благодаря Яне мы отправимся в Выборг на чудесном комфортном автомобиле.
4: Ура! Они меня держали в неведении до последнего. Это прекрасно.
3: Это наш маленький сюрприз с Александром для тебя.
4: Ну прекрасно, я очень рада. Мы никогда не были в Выборге. Выборг, встречай.
2: Только повезем тебя с закрытыми глазами.
4: Точно Выборг едем.
2: Хочу, чтобы ты ничего не видела.
4: Точно Выборг.
3: Потом вернемся в отель, откроем глаза, тебе скажем, мы были в Выборге, Ян, просто так на тебя напали впечатления, что
4: ты ничего
3: не помнишь, но завтра обязательно вспомнишь. Вообще удивительная погода. Мы, конечно, не частые гости в Санкт-Петербурге, но здесь все так меняется. Приехали, появилось солнышко, но было еще так прохладно, ветерок. Потом жара, невероятная жара, как некоторые жители Санкт-Петербурга нам говорили. Потом пасмурная погода, ветер. Вот сейчас тоже то солнце, то ветер. Вообще вся палитра погодная.
2: Но до 22 пишет у меня. Я продолжаю настаивать на этом. До 22. Тут момент еще такой, что я, конечно, это не для жителей Санкт-Петербурга, а для всех тех, кто здесь ни разу не был. Здесь в каждом районе своя погода. То есть мы вот сегодня поедем, там за 50 километров отъедем, возможно, будет совершенно другая погода.
3: Ну и, дорогие друзья, как и обещали, у нас сегодня гость, главный тренер «Зенита». И да. Это, конечно же, Сергей Симак. Поэтому, если у вас есть вопросы, можно их задавать. Мы выйдем в эфир где-то в 10:10 и с удовольствием зададим вопросы, которые вы нам пришлете. А пока можете заходить на сайт наш.ру. На главной странице есть два бота. И, соответственно, можно один раз подтвердить свой номер телефона и общаться с нами.
2: Да, вы как любители футбола, потому что я в футболе полный профан. Но, Янка, ты, я знаю, у нас болеешь за «Спартак».
4: Спасибо. Да, я надеюсь, что она сейчас главный тренер «Зенита» не слушает.
2: Не, ну какая разница, мы же будем говорить про футбол.
4: Можно было, конечно, осмелиться и прийти в майке «Спартака» сегодня.
2: Наш российский футбол, мы сейчас будем не мериться вот этими болельщицами.
4: Тогда до Выборга мы точно не доберемся сегодня.
3: Я думаю, Сергей Богданович поговорит с нами не только про футбол, но и про город, и про музыку, и про 25-летие нашего радио поговорим, и про 45-летие Ленинградского рок-клуба. И много разных тем затронем, но вы можете задать свои вопросы на сайте наш.ру. А что касается нашего фестиваля, вот мне коллеги сегодня утром написали, действительно, последние билеты в продаже, поэтому, если вы хотите присоединиться к празднику рока, к празднику музыки,
2: к празднику жизни,
3: то, пожалуйста, и лучше приезжать к самому началу, потому что мы будем первые, кто выйдет на сцену.
4: Не опаздывайте на нас, пожалуйста.
3: Да, а потом уже наши коллеги из Санкт-Петербурга, специальный гость, ну и музыканты, ради которых вы, собственно, наверное, и покупаете билеты.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
6: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Энергодар с полуночи полностью обесточен. Как сообщил глава города-спутника Запорожской атомной станции Максим Пухов, причиной нарушений стали удары ВСУ по энергетике региона. Повреждения зафиксированы за пределами Энергодара. Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания, уточнил мэр. Он также отметил, что уже ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. По срокам восстановления пока сказать точно невозможно, написал Пухов в телеграм-канале. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. Как сообщило Минобороны России, доставка обеспечена в рамках учений ядерных сил. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Снаряженный комплекс должен скрытно выдвинуться в назначенный район для подготовки к проведению пусков, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Всего в учениях задействованы более 64 тысяч человек и порядка 8 тысяч единиц вооружения и специальной техники. Вторичный рынок легковых автомобилей в России в апреле вырос в годовом выражении почти на 6,5%. Было продано более 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Лидерство в марочной структуре сохраняет «Лада». На втором месте по-прежнему японская «Тойота». Далее следуют южнокорейские «Киа» и «Хюндай». Пятерку замыкает немецкий «Фольксваген». Как отмечают в «Автостате», все марки из 10 самых продаваемых в апреле показали двухзначный помесячный рост. Родителей выпускников призвали не переносить свои тревоги на детей в период сдачи экзаменов. Чтобы минимизировать влияние тревог, научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения Александр Буянов посоветовал родителям научиться управлять собственными эмоциями и не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю. Ребенку важно помочь разобраться в чувствах и прожить период сдачи ОГЭ и ЕГЭ спокойно, ведь жизнь ребенка не закончится, если он сдаст экзамен не очень хорошо. Поступить в ВУЗ можно на следующий год, напомнил эксперт. Более 250 тонн монет сдали участники очередной акции Банка России «Монетная неделя». Она проходила с 6 по 18 апреля. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах. Акция проводится по всей стране с 2023 года. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас 21 мая, сегодня у нас специальный гость, почетный житель Санкт-Петербурга, я думаю, которого знают абсолютно все, главный тренер клуба «Зенит» Сергей Симак.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро всем. Сергей, утро. Во-первых, поздравляем вас с победой.
3: Спасибо большое.
4: Мы в эфире, прочитав новости, сказали, что 11-е чемпионство «Зенита», и тут же настоящие, судя по всему, болельщики сказали, поправьтесь, 12-е все-таки. Как правильно, 12-е или 11-е?
3: Есть два варианта исчисления количества чемпионств. Это российская история, которая берет начало с 92-го года. В этой части мы 11-кратные, если прибавить одно чемпионство 84-го года в Советском Союзе, то получается 12 итоговые. По сути, в российской истории это 11-е. Все сравнивают достижения «Спартака» российского при современном исчислении. Здесь по 10 было равенство у нас и у «Спартака». Сейчас мы в этом компоненте вырвались, но если брать плюс советскую историю, то «Спартак» там еще далеко впереди.
4: А как найти в себе мотивацию, вот, заставить себя работать? Что дальше? Вот, футболисты меняются, да? Тренер остается сейчас, по крайней мере, вот, в «Зените». Столько чемпионств уже у вас. Как вы в себе находите силы заставить себя работать и добиваться результата? Вроде уже, все выиграл, все, можно расслабиться, не знаю.
3: Как в любом деле, нужно, чтобы работа нравилась, это раз, и ты чувствовал желание побеждать. Здесь никакая другая мотивация, ни количество медалей, ни какие-то финансовые блага, комфорт, они не имеют значения. Здесь самый важный момент – это желание побеждать, такая страсть к победам. И я перед, наверное, уже после чемпионства последнего, нас когда спрашивали, как вы чувствуете? Я говорю, я бы отдал 6 предыдущих ради того, чтобы мы выиграли вот это вот настоящее, потому что все-таки прошлое быстро забывается. Прошла неделя, ты все забываешь, уже готовишься к следующей истории, к следующему вызову. А вызовов их всегда хватает. В начале сезона мы стартовали очень плохо, и все сразу начали писать, что худший старт в истории «Зенита» за последние 16-17 лет. Как показывает статистика, шансов на чемпионство их нет. Интересно, попробуем как-то изменить эту статистику, сухие цифры наложить на те эмоции, на чувства ребят, чтобы все-таки постараться порадовать в год столетия «Зенита». Много шуток на этот счет, но в любом случае столетие заканчивается 25-го, уже начинается другая эпоха, и я рад, что мы все-таки успели, хоть и со второй попытки.
5: Слушайте, а вот история любой, даже самой успешной команды, она ведь состоит не только из побед, безусловно, бывают поражения. А и бывают ли поражения необидные? Когда не обидно проиграть, бывают такие ситуации?
3: Бывает, когда ты играешь плохо и абсолютно заслуженно.
5: Но все равно ведь обидно, что сыграли плохо или нет?
3: Зато справедливо. У нас же в целом у российских людей обостренное такое чувство справедливости, что все мы считаем, что именно так должно быть или не так должно быть. Но когда ты проигрываешь заслуженно, конечно, менее обидно. Ты понимаешь, что ты недоработал, что ты по делу проиграл. А когда ты сделал все, к примеру, какие-то показатели XG, когда ты кучу моментов создаешь, но мяч не идет или как-то кому-то сопернику очень везет, тогда тебе действительно обидно, что вроде бы, ты не видишь видимых причин, почему ты сегодня проиграл. Но это спорт, и бывают ситуации, когда ты на голову, на две головы выше, а ты проигрываешь. Бывает наоборот, команды, которые все-таки гораздо ниже уровнем, но они побеждают. И это не только в России такая ситуация, когда побеждает «Зенит» образный, Оренбург, не умаляя достоинств, классная команда, но тем не менее, это такая сенсация, когда Оренбург обыгрывает «Зенит». То же самое и в других чемпионатах. К примеру, обратил внимание команда из Португалии, недавно смотрел. Первая Порто с отрывом, чемпионы, играли против последней команды, которая потеряла все шансы, вылетела 1-3. Объяснений нет. Это футбол, поэтому футбол любят болельщики за его непредсказуемость.
4: Говорят, что сложно настроить команду сильную команду на слабого соперника. Мол, игроки выходят,
2: которому терять нечего,
4: расслабленные, да, не воспринимают всерьез, и потом получают, ну, не всегда, понятное дело, но так часто бывает, говорят.
3: Бывает, я не совсем согласен с этим, потому что я понимаю, что футболисты готовятся к каждому матчу, но, к примеру, мы играем против команд, которые ниже нас, слабее, там 10 таких команд. Будет 9 побед, одна осечка, скажут, вот на нее не донастроились. Значит, с таким же настроем прошлые, там, предыдущие команды обыграли, было все хорошо, а вот именно на эту не достроились. Поэтому здесь есть зерно, но я не стал бы полностью с этим соглашаться.
4: Прервемся ненадолго. Сергей Симак у нас сегодня в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 18 минут в столице. Всем доброе утро. Сергей Симак у нас сегодня в гостях. Ваши вопросы задавайте. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро еще раз.
4: Сергей Богданович, ну мы еще немного о футболе, а потом и про город тоже поговорим, потому что мы в гостях, и всегда интересно поговорить с теми, кто является в том числе лицом города, кого здесь любят, знают, и кто делает для города многое. Вопрос от наших слушателей. Очень многие спрашивают, за кого будете болеть в финале Лиги Чемпионов? И будете ли болеть, я имею в виду, или просто будете смотреть в красивый футбол?
3: Буду смотреть и болеть за красивый футбол. Хочется все-таки, чтобы была интересная борьба, не как в прошлый год, когда посчастливилось воочию посмотреть. У меня младший сын все мечтал, говорит, пап, мне не нужны никакие подарки на день рождения, давай как-нибудь съездим, посмотрим финал Лиги Чемпионов. И мы поехали, посмотрели финал Лиги Чемпионов, но, к сожалению, прошлогодний финал был практически без борьбы с заявным преимуществом. Здесь, конечно, хочется увидеть настоящую борьбу, и я думаю, что все-таки этот матч будет более закрытый, чем предыдущий.
4: Да, потому что был предыдущий один из очень результативных.
5: Да, мы об этом говорили. Да. Очень много. Бесспорно.
4: Многие наши слушатели, мы, например, это не знали и с удовольствием узнали сегодня, были в курсе, что вы многое делаете для озеленения Санкт-Петербурга. Можете рассказать в двух словах, что это? Очень просто неожиданно было узнать про это.
3: Нет, немного наговаривают. Есть движение людей, которым не безразлична история города. И если мы говорим о зеленых насаждениях, мне очень нравится, конечно, сады, цветы, остатки рая на земле, как говорят, очень хорошее есть выражение. Не все знают, что Санкт-Петербург в Российской империи был одним или не самым, чуть ли не самым зеленым городом. Мы говорим про историческую часть, набережные. Все, на всех набережных были высажены деревья, их было очень много, было очень красиво. Сейчас ввиду разных обстоятельств, коммуникации протянуты, еще чего-то, там нельзя, никто не берет на баланс города. И, конечно же, с точки зрения информативной помощи, с точки зрения некой посильной помощи, прежде всего организационной, не все знают, могут жильцы высаживать деревья у себя во дворе или рядом с домом или нет. И в этом отношении был диалог и с руководством города, тем, кто напрямую этим занимается. Не просто, но это дело периодически двигалось. Но история очень интересная, инициатива хорошая и полезная, на мой взгляд.
2: А жалующихся нет? Кто-то, я не знаю, купил специально квартиру в районе, где нет зелени, потому что у них аллергия.
3: Много людей, которые все-таки по тем или иным причинам против одного или второго или третьего, или даже против одних или вторых деревьев. Очень неправильная информация по поводу тех же тополей, которые считают многие, что там аллергены или нельзя их сажать, или все, что это не совсем так. И тоже отдельная история для тех, кто интересуется деревьями, изучить, что такое тополь и почему такое неправильное мнение сложилось именно об этом дереве. Есть разные люди, которым не нравится одно, второе, третье. Кто-то боится брать там тот же на баланс города. Есть желающие посадить, высадить дерево там или там, но сложности в том, чтобы взять на баланс, есть требования по тому, на каком расстоянии, сколько должно быть земли ввиду коммуникаций, которые пролегают там или там. Есть много желающих озеленять свои дворы. Нужно понимать, что они могут, а что нет, именно с точки зрения закона, и что для этого нужно.
4: Ну и самое главное, потом же за этим нужно еще и ухаживать.
3: Безусловно,
4: да. Кто понесет ответственность.
3: Принять на баланс города.
4: Да. Если там ветром дерево или там ветку сорвет на машину, скажут, город не сажал. Угу. Вот к Симаку вопрос.
3: Да, да, есть разные мнения.
2: Всем еще не угодишь, да.
5: А если мы говорим о парках Санкт-Петербурга, какой парк в городе ваш любимый?
3: Ну, мне нравится, я жил на Крестовском острове ЦПКО, он наиболее, как если можно так выразиться, натуральный, где можно побродить, именно почувствовать, ну, практически за городом. Есть и, наверное, летний сад прекрасный, то же самое, пешей доступности, Марсово поле, такой целый пешеходный маршрут мимо набережной реки Мойки, Марсово поле, летний сад, прекрасные места, где можно погулять, побродить.
5: А ЦПКО для москвича, простите, ради бога, это вот остров Елагина, вот это
3: да,
5: вы имеете
3: в виду?
5: Да, да. Я там была.
3: Ну, вот видите.
5: Успела съездить.
4: Для москвича. Вопрос от наших слушателей. «Зенит» — стадион самый посещаемый в Восточной Европе. Как, вот по вашему мнению, вам удается команде, клубу сделать так, что он стал самым посещаемым? Вопрос в жителях города, которые так любят клуб и футбол, или есть какие-то другие приемы?
3: Любовь жителей города к команде, конечно, это отдельная история. Если кто смотрел фильм снят, он дает объяснение той любви, которая есть. Сам «Зенит» — это часть города, одна из достопримечательностей, можно сказать, там все исторические памятники, «Зенит», можно сюда же, может быть, Розенбаума добавить, который является, мне кажется, таким флагманом и настоящим патриотом и России, и Санкт-Петербурга. Жители обожают. Когда я приехал только в 2010 году в Санкт-Петербург, мы жили в Сестрорецке, вышел с детьми погулять, встретил бабушку, наверное, уже блокадница. И она мне начала спрашивать: «Рибанович, как там дела, как там в команде?» Мы каждый, говорит, матч собираемся всей семьей, то есть это не обязательно, пускай только кто-то не приедет из семьи, из детей, из внуков, все собираются смотреть матч. Она мне начала спрашивать, как себя чувствует один, второй, третий футболист, даже из второго состава, не то, что основного состава она всех знала, она знала всех, кто играет.
4: В курсе всех событий.
3: Да, в курсе всех событий. Меня настолько это удивило и впечатлило, и в целом то количество вот старшего поколения, которое обожает «Зенит», оно, конечно же, заставляет сердце стучаться быстрее. А по посещаемости клуб и реклама, и мероприятия, которые устраивают футбольный клуб, чтобы привлечь зрителей, имеют место быть, но на первом месте, конечно, это результаты команды, которые демонстрируют последние годы хорошие показатели, и отчасти благодаря этому мы видим много болельщиков на трибунах.
4: Но... Да, Саша.
2: А есть ли какой-то шанс вообще, ну вот эта любовь к «Зениту», она все-таки обусловлена тем, что в городе одна команда футбольная, которую вот так вот носит на руках. А есть ли шанс еще у какой-то команды появиться в Санкт-Петербурге футбольной?
3: Есть, ну, маленькая команда есть, «Динамо» Санкт-Петербург, которая была, которая есть, но соперничать с «Зенитом» ей сложно. В какой-то период статус «Динамо» был выше, конечно же, но на сегодняшний момент есть только «Зенит», на мой взгляд, для болельщиков. Практически, может, есть старые болельщики «Динамо» Санкт-Петербург, но их очень-очень мало.
4: Сергей Богданович.
3: Один город, одна команда, он отражает.
4: А вот
3: полностью.
4: Когда команда выигрывает, носит на руках и игроков, и тренера, а когда проигрывает, всегда виноват, ну, чаще всего виноват тренер. Как вот пережить всю эту нагрузку? Один город, одна команда, все любят тебя, но и также, если ты оступишься, все будут тебя ругать. Вот как справляться с этим стрессом? И вообще впечатлительный в этом плане человек? Читаете ли там спортивные там блоги, сайты, комментарии, что пишут, или стараетесь туда даже не лезть?
3: Очень-очень редко. Обычно какие-то самые крылатые выражения до меня доходят, но я не обращаю на них внимания по поводу болельщиков «Зенита», кто любит и не любит. Нужно понять, что ты любишь. Если ты любишь команду, то ты ее всегда будешь любить, независимо от результата. Если ты будешь любить результаты, конечно, тогда ты будешь любить команду только тогда, когда она достигает определенных результатов. Это спорт, и много выражений есть хороших на этот счет по поводу критики, не критики. Поэтому понятие может тот, кто тебя любит, или тот, кто это проходил. И в этом отношении, конечно, для меня важно мнение того же Олега Ивановича Романцева, Валерия Георгиевича Газаева, всех тренеров, с которыми я работал, там Станислав Саламыч, с кем мы поддерживаем, Черчесова, с кем мы поддерживаем отношения. Они проходили момент, работали в командах, которые добиваются результата, и понимают, что нужно делать, чтобы оставаться на этом уровне, и понимают, чего это стоит, не говоря уже там о Лучано Спалетти, который и Андрей Вилаш-Бош, те тренеры, которые постоянно и пишут, и поздравляют. Они понимают, что такое работать в «Зените», что такое работать в России. Даже именитые, известные тренеры, которые приезжали в нашу страну работать, не у всех получалось добиваться результатов, потому что чемпионат есть своя специфика, чемпионат очень непростой.
4: А вот, кстати, по поводу знаменитых тренеров, которые приезжали. Эмери, вчера был финал Лиги Европы, да? Вот многие считают, что у него в России не получилось, а в Европе он доказывает, что все у него в порядке с всеми тренерскими навыками. Вот в России какой-то особенный чемпионат и особенный подход должен быть у тренера. И даже тренер, который может в Европе выигрывать крупные турниры, у него здесь может не получиться. Или в чем вот причина? Здесь вот, ну, сильно не получилось, да, а там получилось.
3: В каждом чемпионате есть своя специфика. Если мы возьмем нынешний наш чемпионат России, то здесь есть определенный

0: находится внизу, такой уровень усреднился многих клубов. И нужна адаптация. И любому игроку, мы не говорим, где лучше, где хуже, или где там нагрузки выше, ниже, нужно адаптироваться к тому футболу, к той нагрузке, которая есть. Также и тренеру нужно найти подход к российским игрокам, к иностранцам, выстроить, понять, что тебе нужно, какой футбол принесет результат именно здесь.
1: Ну и менталитет, наверное, тоже.
0: Менталитет, конечно, тоже имеет значение, безусловно.
2: Сергей Симак у нас сегодня в гостях. Задавайте свои вопросы на наш.ру, мы прервемся ненадолго.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем...

0: вам ждать, когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
4: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: 10 часов и 36 минут в столице. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Симаком.
8: Огромное количество поздравлений, Сергей Богданович, вам, тренерскому штабу, команде, с поздравлением, причем не только от болельщиков «Зенита», но и от болельщиков других команд в том числе. Это особенно ценно, когда коллеги и болельщики других команд поздравляют?
9: Да, это приятно, потому что это те люди, которые понимают, как даются победы, каково это вообще работать на протяжении стольких лет в команде, которая добивается определенного результата. Конечно, это приятно.
8: А как отпраздновали? Мы приехали в воскресенье в Петербург, как раз наша выездная студия с понедельника работает, и попали на мероприятие, посвященное, собственно, празднованию чемпионства, и приходили к нам знакомые, которые были. Вот как это вообще происходило в этом году?
9: Бывали празднования и более масштабные, но учитывая то, как складывался этот сезон, был план А, когда мы не выиграем, план Б, когда мы выиграем. И получилось, что наши реальные шансы выиграть чемпионат России появились после осечки Краснодара в предпоследнем туре. Конечно, все ждали нашей победы или ничьи, которая нас устраивала в Ростове. И по прилету в Санкт-Петербург нас встретил большой двухъярусный автобус, музыка, машины. И мы поехали, маршем поехали по Санкт-Петербургу. Очень приятно, потому что те люди, которые болеют за «Зенит», те, которые не болеют, на улицах подростки, взрослые люди машут руками, фотографируют. Очень редко встретишь человека, который шел, смотрел на эту процессию с каким-то недовольным видом, что вы шумите там или вот там.
10: Мешаете спать.
9: Практически не было людей, на которых я обратил бы внимание, что вот кому-то некомфортно из-за вот этой вот большой шумной процессии. Все радовались. Я думаю, что год перерыва он позволил нашим болельщикам успеть соскучиться по тем эмоциям, которые мы приносили, когда выиграли чемпионат России.
7: А по вашему мнению, популярнее «Зенит» или «СКА»?
9: «Зенит», конечно.
7: Сейчас всем болельщикам хоккея прилетел.
8: Саша просто болельщик хоккея.
9: Я дружу с Игорем Николаевичем, хожу на матчи. Но хоккей – это хоккей, футбол – это футбол. Хоккейная арена собирает гораздо меньше болельщиков. Футбольная арена, конечно, там по 50-57 тысяч. Это другой масштаб немножко. Ну и условия, я думаю, количество людей, детей, которые занимаются футболом, больше, потому что футбол более доступен.
11: А когда команда выигрывает, вы всегда только хвалите и там, говорите, какие они молодцы, или ругаете тоже? Бывает вот момент, когда вы выиграли, но вы приходите там, в раздевалку, условно, после игры, говорите, да что ж такое там, и пошел разнос.
9: Бывает, в зависимости от качества игры, от того, что нужно нам в плане подготовки. Это психология.
11: То есть победителям тоже прилетает? Игры.
9: Конечно, конечно, конечно. Бывает, когда ты не выкладываешься на 100% или что-то не получается, и всегда нужно это обращать внимание для того, чтобы следующий матч меньше допускать ошибок. Хотя футбол в целом — это игра ошибок, но нужно стараться играть как можно лучше, ошибаться как можно меньше.
8: А тренеру нужно постоянно учиться? Я имею в виду какую-то дополнительную литературу или какие-то специальные курсы повышения квалификации, потому что футбол меняется. Или практики достаточно постоянные, чтобы совершенствоваться?
9: Для меня это интересно посмотреть что-то, возможно, что-то можно будет перенять. Хотя это достаточно сложно, и, на мой взгляд, ни один конспект, ни одна стажировка у кого бы то ни было, она не принесет такой пользы, что вот я съездил в Милан или Манчестер Сити, посмотрел, все, теперь будет по-другому. Нет, работа тренера – это работа и менеджера в том числе, который должен понимать, что может эта команда сделать, как тот же там, что регулировки некого автомобиля, как он будет ехать, зависит от тренера. Но в целом ты не можешь на Запорожце соревноваться там, с Феррари, к примеру. Все равно должны быть похожие условия для того, чтобы увидеть разницу в тренерском мастерстве и перенимать только то, что подходит этой команде. К примеру, я работал в Уфе, мы больше внимания уделяли обороне, как выходить из низкого блока, как-то что-то контролировать мяч, потому что понимали, что нам нужно сначала научиться доходить к штрафной площади соперника, к примеру, а потом уже работать над взаимодействием в завершающей стадии. И также каждый тренер должен понимать, что нужно этой команде. Если игроки быстрые, выносливые, ты можешь прессинговать. Нет их игроков, ты должен строить другую модель. Это такие футбольные шахматы.
7: А, Сергей, у меня вопрос такой. А вот сегодня в команде в «Зените» тренер – это самый главный человек или все-таки нет? Вот все работает, все подчинено для работы тренера? Или все-таки менеджеры, там, президент и так далее – это важнее фигура?
9: Каждый занимается своим делом.
7: Это
9: главный
7: понятно.
9: Тренер, конечно, важный с точки зрения всего того, что касается спортивной составляющей. Но есть и советники, есть и департамент молодежного футбола, развитие, кого из игроков мы считаем перспективными, нужно подпускать, развивать, кого-то, наоборот, нужно отдавать в аренды. Есть председатель правления Константин Георгиевич Зырянов, который занимается другой частью, и здесь тоже взаимодействие присутствует, у каждого просто своя зона ответственности. Но то, что касается именно футбола, всего, что происходит на тренировочных полях, на нашей тренировочной базе, на футбольном поле, конечно, это полностью ответственность главного тренера.
11: Скажите, а вот о детском футболе хочу задать вопрос.
8: Мама троих мальчиков.
11: Мама троих мальчишек, да. Есть какие-то возможности у пацанов, у которых нет, может быть, финансовой возможности оплачивать какие-то футбольные школы, пробиться и стать замеченным? Вообще, что для этого надо? В нашей стране огромное количество детей, которые с удовольствием пинают мяч во дворе.
7: 20 миллионов.
11: Да, но они не могут, ну, по каким-то причинам посещать занятия финансы в футбольной школе. Ну, в первую очередь, по финансам.
9: Ну, на мой взгляд, это заблуждение небольшое, даже большое.
11: Да?
9: Мы буквально вчера с Александром Яковлевичем Розенбаумом разговаривали на этот счет. Детей у нас много, но вы много видите детей на спортивных площадках. Вот я проезжаю, даже хорошие площадки и синтетика, и с воротами, они пустуют. Да. Потому что дети сейчас очень большой вызов стране, обществу, нам в виде всех игрушек, телефонов и другого времяпровождения. Если посмотреть, какое количество детей занималось там 30 лет назад футболом, чтобы не быть голословным, к примеру, в школу, обычный класс. Если 30 лет назад из 20 мальчишек, которые учились в определенном классе, из них 15 худо-бедно могли играть в футбол. Если сейчас мы придем, ну, я думаю, 2-3 человека. Да? Примерно и то, которые занимаются. А так, чтобы пойти поиграть, ну, может, вот в Таврический сад, который я там недалеко сейчас живу, площадка, которая все время заполнена, туда приходят и взрослые, и дети играют. Ну, таких много. И здесь вопрос не в том, что у нас много детей, а сколько детей занимается футболом и спортом. Такая же проблема и с хоккеем сейчас. И, по сути, у нас сейчас есть некое разделение между профессиональным спортом, куда вот академии, где занимаются дети, и любительским, где большая просадка, даже я бы сказал провал в том, что у нас общество в целом гораздо менее спортивное, чем было раньше. А именно массовый спорт, любительский спорт является тем основанием и базой, который будет вот давать возможность детям конкурировать и создавать условия не для набора, а для отбора. Это очень большая разница. Я занимался в спортивном училище, когда у меня там был конкурс на поступление на одно место, уже тех, которых только по приглашениям. Это уже те, которые уже где-то были замечены на каких-то турнирах. там, 1:30-40, которые приезжали, 400 детей, набирали 10. Сейчас, если мы придем в спортивную школу какую-то, ну, может быть, будет такое же количество, но уже всех желающих. Это огромная, огромная разница. А по поводу талантливой молодежи и детей, их ищут по всей России. Все академии, куча агентов, скаутов, которые ездят по всей России, подбирая самых талантливых. Любой ребенок, который выделяется в своей секции, он сразу же, я думаю, сразу будет замечен, получит приглашение в спортивную школу, в академию «Зенита», Краснодара, тоже там в Краснодаре огромное количество филиалов по всему Южному федеральному округу. «Зенит», который занимается по всему городу, северо-западу, много как раз филиалов, где ищут как раз самых талантливых детей. И я думаю, здесь вопрос не денежный. Денежный скорее к тому, что не каждый родитель может позволить каким-то образом обеспечить логистикой детей. Сейчас целая история, как ты ребенка отвезешь, привезешь, а если вот трое детей? Вот у меня дочка занимается конным спортом, сын занимается футболом, еще кого-то, все в разных местах города. Как их всех куда отправить, развести? Целая история для любого родителя, наверное. Раньше все-таки, на мой взгляд, это мое личное мнение, больше давалось в школах. Тебе не нужно было ходить. Я, когда был маленький, при школе была секция футбола, секция борьбы, секция одного, второго, третьего. Очень много было спортивных секций именно при школах. На мой взгляд, сейчас этого меньше. И вот эта вот база общего спорта, любительского спорта, она у нас просела. Если мы посмотрим количество детей, занимающихся в образной Германии, где население, не знаю, образное в три раза меньше, но детей, занимающихся спортом, будет больше, к сожалению. Вот здесь кроется один из главных моментов именно в тем, чтобы большее количество занималось, у нас больше были результаты, больше был отбор именно тех ребят, у которых есть талант к тому или иному виду спорта.
7: Ну, а то есть, короче говоря, дело не в отсутствии площадок, вы говорите, площадки пустые, а тогда в чем дело-то? Почему ребята не идут в футбол?
9: Потому что у них есть игрушки.
7: Телефоны?
9: Потому что есть телефоны.
7: Забрать телефоны?
9: Ну, на самом деле, это огромная конкуренция, и пока эта конкуренция как раз не в пользу футбола, спорта в целом.
7: Ну, кстати, большое количество ребят, пацанов, вот я сейчас вижу за окнами, пришли именно к вам. Я уж не знаю, ну, наверное, автограф взять, сфотографироваться.
11: Да, там огромное количество молодежи, мне кажется, можно собрать целую команду.
8: Но не факт, что они играют в футбол.
7: Да, может быть, все они в данный момент сидят в телефонах.
8: А вот когда ты профессиональный тренер самой большой или одной из самых больших команд в чемпионате, как ребенку, вот как относиться к успехам своего ребенка, который занимается футболом? Вы строгий папа вот, в оценке его способностей, именно футбольных, или нет?
9: По оценке способностей строгий. Так в целом я, наверное, больше добрый папа. Хотя бываю и строгим, конечно, когда это требует ситуация. Может быть, меньше, чем того хотелось бы моей супруге. Но стараюсь содержать некий баланс.
11: А как быть объективным по отношению к собственным детям?
9: Объективность. Главное, как, наверное, все-таки все, что ты делаешь в плане воспитания, не со зла. Стараться все-таки анализировать спустя некоторое время, упускать эмоциональную составляющую. Мы много принимаем решения на усталости, на эмоциях. Когда немножко остываешь, ты можешь более правильно оценить ситуацию. А так ко всему нужно относиться с любовью. Любовь — это главный ингредиент нашей жизни. Все, что без любви, это уже не по-настоящему.
8: Минута у нас осталась.
7: Люби своего болта.
9: Да.
8: Вот так, Александр, с таким слоганом ты хочешь подойти?
11: Я тоже согласна, да, я согласна с этим.
9: Что и учи доброте, потому что без доброты все бесполезно.
7: Я с вами согласен, да. Это точно. То, чего нам сегодня не хватает, особенно взрослым. А про детей я уже не говорю.
9: Это правда.
8: Ну, потихонечку будем заканчивать. Сергей Богданович, спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли к нам в нашу выездную студию. Мы очень рады быть в Санкт-Петербурге неделю здесь, в Капелле, встречать гостей. И еще раз от всех нас и от наших слушателей поздравляем с победой.
9: Спасибо большое, спасибо большое.
8: Ну, а вам, дорогие наши друзья, говорим о том, что завтра наша выездная студия последний день работает здесь, поэтому если вы хотите увидеть нас, сфотографироваться с нами, посмотреть вообще, как работает радиостудия, как работает утреннее шоу, можно с 7 до 11 утра в любое время прийти и зайти к нам, сфотографироваться, пообщаться.
11: Приходите обниматься, ребята.
7: Да, и у нас осталось обняться. Всего 5 пластинок. Поэтому, дорогие друзья, коллекционеры, там, на память, приезжайте. Завтра последний день.
8: Ну и не забывайте, что фестиваль наш в городе уже в субботу, и билеты заканчиваются. Успейте их купить, если вы еще этого не сделали, но планировали. До завтра, берегите себя.
7: Любим вас.
11: Не скучайте.
5: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Так бьется сердце.

0: все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
2: Любимые хиты и новые песни.
1: Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
3: Город Самара.
1: 12+.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы России отработали приведение в готовность ракет к пускам. Как сообщили в Минобороны, в рамках учений ядерных сил соединение и части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приготовлению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 мая. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Все массовые мероприятия отменены в Сызране. В связи с трагическими событиями после атаки БПЛА в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели, говорится в сообщении в канале мэрии. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань 2 человека погибли и есть пострадавшие. 55 человек заподозрили в масштабной афере при получении выплаты из социального фонда в Челябинской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участниками схемы были бизнесмены и представители коммерческих организаций. Они искали лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступления. На них оформляли фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем их передавали в подразделение региональных отделений соцфонда для получения компенсационных выплат. Пока ущерб от действий группы оценили в сумму порядка 60 миллионов рублей. Однако Волк уточнила, что предполагаемый ущерб составит 1 миллиард рублей. Возбуждено 30 уголовных дел. Один из пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя остается в крайне тяжелом состоянии. Доктора борются за его жизнь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 10 подростков, пострадавших накануне при обрушении балкона, остаются в больнице. Следственные органы возбудили уголовные дела из-за травмирования детей в результате обрушения балкона в школе номер 13 в Каче под Севастополем. Дела ведутся по статьям о нарушении правил безопасности при проведении работ и халатности должностных лиц. Рособорнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-классников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. В ходе горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации в текущем году, он уточнил, что 11 класса в планах введения обязательного устного экзамена по истории пока нет. Ранее он сообщил, что устный экзамен по истории с 28 года будут сдавать 9-классники. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя 1000 сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: 0+.
5: Наше радио сделано в России.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. How do you do?
1: Вот, Алиса Михайловна. Doing, я что спать вы? Хочу очень сильно почему-то.
2: Все doing спать.
1: Что-то да, что-то происходит непонятно в атмосфере. Мало того, что плюс 30, так я еще и проснулась. Таким трудом, господи.
2: Мы с Алисой Михайловной уже тут решили, сделали свою собственную теорию заговора.
1: Нас
2: вот кто-то, какие-то, да, какие-то там космические силы, поскольку там Трамп выложил.
1: Космические рептилоиды.
2: Да, что мы постоянно все вялые какие-то, сонные. Казалось бы, вот тебе сон.

0: солнце, витамин D, ходи, наслаждайся, дыши, гуляй.
1: Резвись.
0: Ну, аккуратно резвись с водными процедурами, поскольку жара, конечно, стоит сейчас. Вот, но, друзья, в общем, теплолюбивые, наслаждайтесь, пожалуйста, потому что вроде бы следующая неделя там что-то до плюс 7 вечером.
1: Да,
0: да, что-то вообще такое какое-то. Ладно, друзья, давайте поговорим с вами на вот такую тему. Я думаю, что в жизни каждого такое было, когда нужно что-то решать, и мы все тянем-тянем с решением, тянем-тянем с решением. Вот как-то все это вот... Это, собственно, не потому, что мы откладываем, да, ну, жизнь, а просто вот, ну, саму жизнь, а вот просто откладываем принятие решений. Либо нам это сложно
1: случае,
0: сделать.
1: Да, нужно будет принимать, но да, мы что-то почему-то это откладываем.
0: Да, ну, неважно, будь то там, не знаю, сменить работу, сменить мужа, ты муж, ну, я сейчас, я не в твою сторону, нет.
1: А что, я уже меняла.
0: Живи со своим, да.
1: А я уже разок сменила.
0: Потом, ну, еще что-то вот. Ну, короче говоря, я вас хотел спросить, на что важное вы очень долго решались? Вот долго решались, потом все же это сделали, и вышло классно.
1: Да.
0: Но есть же
1: ботокс.
0: Другие... Да?
1: Да. Я
0: отлично
1: долго решалась на ботокс. Я его сделала очень в юном возрасте первый раз, и я не жалею вообще.
0: Так, давай мы не будем сейчас в эфире говорить про ботокс, потому что нас сейчас слушает новое поколение, пусть сами решают. И
1: их... А у меня очень активная мимика. У меня просто морщины на лбу появились 22 года. Это очень редкий случай.
0: А, это не брови, это морщины у тебя такие, я понял, хорошо.
1: Мохнатые
0: вот
1: морщины.
0: Короче, друзья, кроме того, есть же, конечно, такие вещи, как, ну, в общем, слабоумие и отвага, и мы тоже этому подвержены иногда бывать. Знаете, тут ты, блин, откладывал, а тут что-то проснулся утром, бах, и купил дачу.
1: Знакомо, да. Жаль,
0: да,
1: не
0: да
1: дачу.
0: Да.
1: Печенье. Ну, все же.
0: Вот. Ну, и, собственно, есть еще такое понятие, как волшебный пинок. Вот, тоже, знаете, да, когда жизнь так уже приваливает тебя, что ты хочешь, не хочешь, а вынужден сейчас решать свои, ну, какие-то там, в общем, решения принимать. Так вот, на что вы долго, очень долго решались, и как вы вообще принимаете решение?
1: Да, плюс к этому у нас есть опрос. Пройти вы его можете, отправив слово «опрос» в любой из наших мессенджеров, в любой из наших ботов. Если вы не хотите свою рассказывать свою историю, а если хотите рассказать нам свою историю, чтобы мы ее озвучили в эфире и подискутировали на эту тему, пишите, пожалуйста, целиком сообщение с вашей историей на наших ботов, на наши мессенджеры. Мы будем читать, обсуждать. И, конечно, спасибо. Я не знаю.
2: Наша реклама. Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая самарская оптика. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, мы обсуждаем скорость принятия решений.
2: Да, да, да, да. И скорость, возможно. Давайте дальше.
1: И скорость перемещения с дивана в эфир. Да, напоминаю, что у нас идет опрос, поучаствовать в нем, если вы не хотите рассказывать свою историю, а просто кратенько хотите поучаствовать.
2: А можно и то сделать, кстати, тоже
1: можно,
2: работает.
1: Можно, можно, конечно, я просто к тому, что можно коротко, а можно развернуто. Пишите слово «опрос» в любой из наших ботов, в любом мессенджере, который у вас есть, и оставляете, в общем-то, ответ. На данный момент распределились у нас голоса следующим образом. 50% респондентов ждут волшебного пенделя.
2: Так.
1: 33% респондентов долго запрягают. И только 17% рубят с плеча.
2: Ну, а теперь к тем самым сообщениям, которые мы от вас, собственно говоря, и ждем. Наконец-то настало их тоже время. Тут нам, правда, тут немножко... Нет, это не совсем по теме, но ладно. Значит, не буду. Итак, привет, душнилки. Долго решался на переезд к любимой. У меня есть своя квартира. Если что, на тот момент в ее квартире жили две дочери, один дочкин жених, две собаки и ее мама. Ее мама — это собакина или... Или дочкина, или чья вообще? А, ну мама, в принципе... Ну тут, короче, у вас там что-то очень сложно было. Вот, переехал. Притерлись плюс-минус. Поначалу, конечно, был цирк с конями, зачеркнуто с собаками. А дочки с женихом съехали, вот, а собаки выбрали меня вожаком в стае. А решение оказалось верным. Вот так вот.
1: Ну...
2: Да, да, да.
1: Тут вопрос, скольки метровые квартиры, скольки комнатные?
2: Ну, вряд ли это новые
1: студии. Можно ли сныкаться по углам?
2: Есть туалет? Есть
1: всякие
2: туалет.
1: Бывают в жизни ситуации. Он, посмотри, мужское и женское. Люди в студиях восьмером живут.
2: Очень долго решался пойти в военкомат. В первый раз очутился там в 23 года. И как понеслось. Короче, все пошло как по маслу и повернулось в самую лучшую сторону. Пишет нам Дмитрий из Севастополя.
1: Ну, здорово, классно. Очень долго... привет, любимые. Очень долго решался на лазерную коррекцию зрения. Постоянно боялся, сомневался. В очередной раз, когда маленькая дочка на руках, играя со мной, сломала очки, а линзы как раз все тоже закончились, встал вопрос о новых очках и очередной партии линз. После нескольких оптик, где мне был озвучен over офигительный прайс на очки. Ну, ой, очень дорого, очень дорого. Пошел в клинику. Операция стоила дешевле. 2020 год. Сделал и кайфую, жалею, что не сделал раньше, пишет нам Александр из Калининграда. У меня бабушка сделала операцию такую 89 лет. И тоже говорил, я жалею, что я не сделала это раньше.
2: Это раньше, да?
1: Да.
2: И люди оказываются более четкие, да, они
1: и такие
2: вот разные...
1: неприятные.
2: А, так вот как ты выглядишь, внучка. Так, друзья, скажите, пожалуйста, а на что вы очень долго решались? Вот вы долго тянули, ну не то, что тянули, откладывали, а вот долго тянули, вот вы знали, что все равно сделаете это решение. Но вот откладывали.
1: А либо, может быть, наоборот, что-то взяли утром, проснулся, пошел и женился.
2: Да.
1: И дачу заодно купил, и собаку завел, и коня.
2: Да, и потом спокойно тоже...
1: И потом проснулся.
0: Наша реклама.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, как вы принимаете свои главные решения в жизни? Долго запрягаете, рубите с плеча или, может быть, вы ждете волшебного пенделя?
2: Да, это, кстати, опрос, и вы его можете пройти, если отправите через наших ботов в ваших мессенджерах слово «опрос». Все, он вам прилетит. Это анонимно, не страшно, не больно. И не больно, самое главное.
1: И тем временем у нас сменилась расстановка сил, причем радикально. Теперь 55% долго запрягают, 36% ждут волшебного пенделя, а вот с плеча рубят уже не 17, а всего 9%.
2: Потому что это слабоумие и отвага называется. Но это тоже работает.
1: Решительно.
2: Вот вам, пожалуйста. Всем дня на и теплейшего. Алиса, Митя, приветствую. Это Виктория. Восстанавливающаяся Виктория нам пишет. Я так татуировку хотела. В общем, в планах где-то она была. А друг вдруг приехал и сделал. Я не ожидала совсем, что так все быстро будет, пишет нам Виктория. Я, кстати, первую татуировку я очень долго вынашивал. Я что-то ходил. Ну, 30 лет я ходил, понимаешь?
1: Да, у меня так подружание долго ходило перед первым ребенком, потом сразу четверых. Подряд.
2: Хорошо, зарядили. Знаешь, прям так.
1: Добрый день. Долго решался на развод. Господи, какой это кайф, пишет нам некто, кто был, видимо, не сильно счастлив в браке. Сейчас снова пытаются затащить в этот омут. А еще барабаны. Какое удовольствие. Всем рекомендую. Половую принадлежность пишущего невозможно. Решался мужской, да, значит, пол.
2: Легко, да?
1: Да. Мы, значит, мы поддерживаем традиционные семейные ценности. Развод – это крайняя мера. Никому не советую просто так ради того, чтобы проверить, как это весело и хорошо. Все сугубо индивидуально.
2: Конечно. Но для себя я уже давно решил, что в несчастливых семьях дети счастливыми не бывают.
1: Это факт.
2: Добрый день. Очень хотели купить участок, но, в общем, сбережений не хватало. В результате отдыха у друзей на даче и под воздействием крепких напитков договорились о покупке соседнего участка. И на следующий оформили кредит. Счастливы, пишет. Кстати, тоже думал, тянул, денег вечно нет. Думаю, да пошло все нафиг. Вот, я сейчас ни в коем случае не рекламирую кредиты, но точно так же взял все, доволен, счастлив.
1: Финансовая грамота. Давайте соотносить. Как говорит дядька по радио, да, надо соотносить свои финансовые возможности и риски.
2: Да. Я очень спонтанный человек, пишет нам кто-то. Вот решение принимаю молниеносно. Долго думать, это прям вообще не мое. Меньше сомнений, больше дела. Вот мой девиз. Вот эти вот 9%,
1: однако,
2: которые сейчас
1: есть.
2: Однако,
1: вы прислали сообщение в 12:32, а не в 12:12, когда тема была озвучена.
2: А он очень быстро бежал к телефону. Просто телефон был далеко. А почему нет? Мало ли где.
1: Да. Привет, Дима, Алиса. С детства любила петь, но мне говорили, что у меня ни слуха, ни голоса. Решилась только в 34 года. Пошла на вокал чисто для себя. Были несколько педагогов. И только в 38 лет нашла своего, у которого получается снять мой жуткий зажим. Оказывается, был и слух, и хорошая база для будущей постановки голоса. Это хобби меня заряжает энергией. Сейчас я так счастлива, пишет нам Вера из Пензы.
2: Вера, я за вас очень рад, правда. Итак, друзья, на что вы очень долго решались, или наоборот, может быть, что-то бац, быстро приняли решение и, в принципе, остались довольны. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И подводим итоги мы опроса.
2: Как... Не только опрос, но еще есть несколько сообщений.
1: Да, но подожди, не очень хочу сказать, что у нас дико меняется, конечно, расстановка сил. 38% долго запрягает, 38% ждут волшебного пенделя и 25% рубят с плеча.
2: Так,
1: вы не постоянны сегодня, друзья.
2: Да. Итак, наша, здравствуйте, очень долго, почти 10 лет решалась на переезд из Омска. Исколесили кучу городов в поисках того самого. В итоге 7 лет назад приехали в майские праздники в Ставрополь, влюбились и в июне уже переехали сюда. Пишет нам Андрей, город Ставрополь. Умница. Вот. Ну, кстати, вы знаешь, вот найти свой город, это очень круто. Это очень круто. Вот. И он может быть любой. Это не обязательно столица. Это может быть все, что угодно.
1: Село,
2: вот ты приехал,
1: конечно.
2: Да, и ты дома. Да. И ты дома. Это очень круто, на самом деле.
1: Привет. 2015 год. Уже бабушки вовсю гоняют в интернете, а я с 35 только подумывал подключиться. В одно утро меня переклинило, позвонил оператору, и в тот же день меня подключили.
2: Зачем вы это сделали? Там столько всего.
1: Но там столько котиков, Митя,
2: вот
1: и в конце
2: недели,
1: концов.
2: Как переехал в маленький город, ну, уже не успею. Что?
1: Да, через интернет же можно слушать наше радио и участвовать в наших опросах.
2: А вот ты к чему хотела сказать, не сразу понял. Слушайте нас, пожалуйста.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Москва продолжает лидировать по ряду высокотехнологичных отраслей промышленности. К 30-му году доля этого сектора в выручке столичных предприятий должна превысить 50%. О таких перспективах рассказал Сергей Собянин. В своем канале в Максе он отметил, что Москва занимает первое место в стране по выручке в таких сферах, как радиоэлектроника, электромобилестроение, авиационная, ракетно-космическая и медицинская отрасли. Также мэр Москвы заметил, что в городе стало больше компаний, выпускающих критически важные товары и разрабатывающих инновационные решения. Это помогает развиваться отечественным продуктам и технологиям. Вакансия старшего электрогазосварщика стала абсолютным лидером месяца по заработной плате в столице. Ежемесячная зарплата такого сотрудника достигает 585 тысяч рублей за вахту. Об этом агентству ТАСС сообщили в Центре профессии будущего. Второе место в топе самых высокооплачиваемых предложений занимает разработчик международной финтехгруппы с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга – сетевой инженер с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. Далее в списке менеджер по лизингу и развитию партнерских отношений с автосалонами и замыкает пятерку наладчик станков с ЧПУ. Некоторые города Подмосковья вернули обратно прокат электросамокатов. С выработкой единых правил запретов не будет вообще, сообщила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, в Московской области нет никакой острой ситуации с кикшерингом, а история сильно раздувается. В пример она привела Солнечногорск, где проката даже не было. В Люберцах, Котельниках и Раменском, где ввели ограничения, кикшеринг уже работает, сказала собеседница НСН, отметив, что там удалось достичь договоренности между операторами сервисов и муниципалитетами. Московская область завоевала 578 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и установила новый рекорд. Это на 28 наград больше, чем в прошлом году, заявил глава региона Андрей Воробьев. За 7 лет зафиксирован 7-кратный рост дипломов. Область в пятый раз подряд заняла второе место в общем зачете. Более половины участников из Подмосковья стали победителями и призерами, а 111 человек заняли первые места. Победителям заключительного этапа выплатят 500 тысяч рублей, призерам 300 тысяч. Наибольшее число наград подмосковные школьники получили по обществознанию, астрономии и праву. Обладатели наград могут поступить в вузы без экзаменов по профильному предмету. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Вот такие прекрасные песни мы ставим вам в эфире специально, чтобы вы могли слышать Вокс между тем, как вы слышите Вокс и слышите Вокс.
2: Да. Да, здрасте. Вот. Дима, Алиса, привет. Хочу вот это прочесть сообщение, кстати. В общем, 3 недели, как переехал в маленький город, устроился на работу, и вроде все хорошо. Но по факту тут нечего делать. Сейчас через HeadHunter прислали отклик на резюме из Питера. По зарплате x2.5. Вот. И вроде как даже больше мой профиль. Вот через час собеседования. Пожелайте удачи хоть. Да удачи, конечно. Удачи,
1: желаем.
2: удачи, конечно.
1: Желаем.
2: Ты чего?
1: Если вот. В Питере вам кто-то предложил деньги, это что-то прям из ряда вон выходящее.
2: Ну, значит, вы очень хороший специалист, да.
1: Это
2: поэтому
1: правда.
2: Смотрите.
1: Это да. Правда, в Питере денег нет.
2: Ну и последнее-то тоже вот прочту. Привет, любимый. А я так замуж выходила. Это насчет долгих размышлений перед большими решениями, которые у нас бывают в жизни. Такая тема у нас была в прошлом часе. Так вот, ну уж очень мне хотелось оформлять отношения, хотя вместе были уже 2 года и жили вместе. Пришлось расписаться, когда была беременной, на 7,5 месяца. Кстати, друзья, Михайловна.
1: Да, поговорим немножечко про беременность. Нет, я не беременна. Конец.
2: Точно? Разговор окончен. Хорошо.
1: Точно.
2: Так, ладно. Значит, чего?
1: Наткнулась я вчера на прекрасное абсолютно видео, где девушка пишет, значит, всем говорю, что беременность меня не поменяла вообще, тем временем видео в телефоне моего мужа. И на этом видео она лежит на диване с собакой на животе, укрытая бежевым пледом.
2: Так.
1: Ест почему-то из железной миски жареный лук, запивает его сладким чаем и плачет, потому что ей вкусно.
2: Угу.
1: В комментариях разверзлась масса абсолютно к поддержке.
2: Масса.
1: Ну,
2: интересно,
1: я
2: ладно.
1: Сегодня не могу формулировать словов.
2: Ага.
1: У меня сегодня с падежов проблемов. Я так ревела от счастья, пишет девушка, во время беременности, когда видела, как моют машины. Ходила по всем мойкам машин, стояла и выглядывала из-за дерева, как маньячела, с ума сводил и вид. И вид, внимание, и запах. Все мойщики меня уже знали, думали, крыша поехала. Но родила, и все прошло. Дальше другая девушка пишет.
2: Давайте.
1: Разойдись. Я в поле летом гуляю с собакой. По запаху вышла на стадо коз с дико вонючим козлом. И пошла за ним, чтобы укусить его за ногу.
2: Ау.
1: Господи, я так рыдала. Вот точно так же, пишет девушка, причем психолог. Только о загубленной жизни. Мне до дрожи хотелось откусить и сожрать, не съесть, а именно сожрать кусок хозяйственного мыла. В час ночи я подскочила с этой гениальной, как я считала, идеей. Муж офигел, не давал, боялся, что я отравлюсь. Мы договорились, что я буду лизать зубную пасту и занюхивать мылом. Типа компромисс. Но это было не то же самое. И я рыдала. А он бесчувственный следил, чтобы я мыло не грызла. Мыло еще вот то, которое 90%
2: клич. Да. С запашком таким. А мне буквально тоже вот недавно ролик попадался. Как-то в пиццерию там в Америке пришел заказ на очень странную пиццу. Там и двойной сыр, и пепперони, и желательно разделить на это самое 4 части. Туда анчоусы, туда какие-то ананасы, ты. Очень странный заказ был. Вот. И дальше шла приписка. Ребята, пожалуйста, это на самом деле заказ. У меня жена там на последнем триместре беременности. Она сама не знает, что хочет. Вот. Я это все, естественно, есть не буду. Но сделайте, пожалуйста, так, как вот я вам пишу, потому что иначе мне будет плохо. Вот. Короче,
1: давайте.
2: Твоя
1: мама что-нибудь ела во время, когда беременна была тобой?
2: Конечно. Зеленый, белый налив. Яблоки. Она просто снесла к чертям дерево с неназревшими яблоками. Теперь это мое любимое яблоко.
1: Белый
2: налив, да. Причем
1: отражается вот, на плоде.
2: Ну, вот у меня так вышло, в молочной зрелости. Если белый налив перезреет, он же как картошка становится.
1: Ну, как ватка, да.
2: Да, такой вот. А так он же прям великолепен. Я вот могу съесть реально тонну. И виноград у нас также был. Вот только зрел виноград, мама прям вырывала каждую ягодку спелую, съела. Теперь вот у меня тоже крыжовник, яблоки, виноград. Это то, за что... Вот такое вот, понимаешь, да? Так что было такое дело. Ну, и мел она ела.
1: Вот, моя мел ела.
2: Мел ела, но она ела как? Мел не было, она просто слизывала в углу сарая. Ну, в сарае был, в общем, побелен мелом.
1: Побелка,
2: и она, да, она просто слизывала, да. Угу.
1: Ну, вот у меня мама ела мел. Кто-то ей раздобыл по тем временам, это был 87-й год, 86-87 год, раздобыл ей вот прям килограмм мела, вот такую вот упаковку фабричную. Да, вот там брикетики вот эти были. Она съедала, наверное, пачку в неделю.

0: Килю, килограмм.
1: Ну вот. Знать,
0: теперь у меня, знаешь что? Вот я боюсь сглазить, но ни одного перелома до 30, до 40 лет почти.
1: А можно перелома. Тобой писать меня... по асфальту? Как белым мелом
0: я
1: по
0: рисую.
1: Асфальту? Да-да-да, слова хватит. Да. Итак, друзья, вернее, подруги, да и друзья тоже. Вам же тоже достается, парни. Нам же тоже, да, вам же. Короче, пишите, что странного, необычного было в вашей жизни, пока вы или ваша любимая были беременны. Че вкусно? Как там вкусы поменялись? Вернись, пожалуйста. Вот. Как вкусы поменялись, как пристрастие, может быть, даже поведение?
0: Конечно. Я тут еще читала, как девушка плакала, потому что у нее в голове был диалог с мужем, что он отказался ей в ее голове менять линолеум, и она из-за этого плакала.
1: Да? Ну вот. Но по нам, кстати, если Михайловна и будет беременной, по ней не будет заметно этого, поскольку вы же прекрасно понимаете.
0: Может, я нормальная стану, Митя?
1: А я что-то не подумал, что такой вариант может быть. Понятно. Итак, друзья, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
2: Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
3: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212 50 88. doctor@nadonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Знаете ли вы?
11: В холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И вы рассказываете нам, что у вас там во время беременности интересненького такое, на что потянуло, а мы это читаем и удивляемся. Добрый день. За время беременности в первом триместре объедалась мандаринами, во втором упивалась чайным грибом, а в третьем до трясучки хотела сырых пельменей и нюхать мумиё. При этом не могла чистить зубы и слышать, как супруг жует огурцы.
2: Хорошо, ладно. Дальше смотрим. Мы с женой ходили в овощной магазин нюхать, как там пахнет.
1: Моя жена во время беременности не проявляла каких-то капризов, но нюхала нашу британскую кошку. Прям дышала шерстью. Хоть пугали нас токсоплазмозом, но все в порядке. Не верю в гороскопы, но интересно, что сын родился в год тигра и под созвездием льва.
2: Угу.
1: Вон Митя тоже нюхает кота.
2: Че?
1: Ну ты же нюхаешь кота своего?
2: Нет. Зачем его нюхать?
1: А собаку нюхаешь?
2: Не нюхаю. Глажу, да, но нюхать так, чтобы прям вот, извините, нет, ты меня с кем-то путаешь. Это у вас там, у тебя там дома кто-то.
1: Я нюхаю кота.
2: Я во время беременности ела глюконат кальция. Мел в таблетках, они у меня были во всех карманах, просто сходила с ума от него. А еще мясо с вареньем. Это было божественно. Зато сейчас не перевариваю ни то, ни другое. И вообще не понимаю, как могла все это дело есть.
1: Я в беременность была просто зайкой, что не скажешь про все остальное время. Видишь, вот бывает и так. Все и все вокруг мне рисовались в розовом свете. И в целом у меня появился очень хороший аппетит, без странностей. Вот только запах мяса, который жарит, с беременности не переношу.
2: Еще? Все, больше мяса не, уже не едите, нет? Все, так, три беременности. Так, пишет нам Надежда. Я постоянно нюхала антисептик, брызгала на руки и нюхала. Муж ругался, ему не нравилось, но я вдыхаю оно... что я вдыхаю пары спирта. Но как же это было вкусно, пишет нам Надя.
1: Здравствуйте, жена во время беременности ела лимоны чуть ли не килограммами, а потом родила Леонарда Александровича.
2: Леонардо?
1: Леонард Александрович.
2: Нормально.
1: Мила, у нас мальчик или девочка? У нас Леонард Александрович, попрошу.
2: Здравствуйте, муж приходил с работы и от него очень вкусно пахло. Спросила, сказал с солитовым. Вот, попросила принести домой петли смазать.
1: Ну да.
2: Но вместо петель, когда муж ушел на работу, я намазала его на хлеб. Ой-ой, и с огромным удовольствием съела.
1: Последствий не было. И больше не хотелось, пишет нам Татьяна из Кургана.
2: Ого, Таня, да, лучше, вот, нифига себе. Будьте, пожалуйста, ребят, вернее, девчонки, будьте, пожалуйста, аккуратны. Но это настолько хотелось, что бедная девочка не смогла себе в этом отказать. Это ж просто вообще, конечно.
1: Первую беременность ела арбузы почти целиком.
2: Причем не разрезая. В 96-м лежал на сохранении 2 месяца, и когда мне разрешили гулять, то прямо, прямой наводкой шла за мороженкой и уличными пирожками. Одна девочка в палате приходила в ужас. Но как-то возвращается с прогулки и с порога. Какие же эти уличные пирожки вкусные!
1: В беременность обожала мяту. Все, запах, вкус, зубную пасту могла просто есть. Родила, а любовь к мяте не прошла. Теперь даже духи мятные. Прочитала, что эта зависимость определяет низкий гемоглобин. Но я прям мятный фанат.
2: Вот. Итак, друзья, подруги, да и друзья тоже, пишите, пожалуйста, на что странненькое вас тянуло, пока вы были беременными. Или ваша любимая
1: может,
2: была беременна.
1: Может, что-то смотреть хотелось,
2: да,
1: особенное.
2: Трогать.
1: Потому что я там видела комментарий про то, что девушке хотелось 18+ фильмы смотреть. Постоянно.
2: Я не знаю, что это, ну ладно.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем беременные странности. Неисчерпаемая абсолютно тема для обсуждения, потому что полна чудес могучая природа. Привет. Ну, типа, не в тему, пишет нам Михаил. Когда же она была беременная, приснился мне сон, что у нас в квартире пингвины. И я встал, залунатил и пошел открывать им балкон, а это третий этаж, чтобы их проводить.
2: В полет?
1: Ну, видимо.
2: Интересно, ладно.
1: Жена, ну, они же птицы.
2: Конечно.
1: Жена по дороге к балкону меня разбудила.
2: Хорошо, что... Ладно. Здрасте. Ничего сильно особенного из серии «Середка с шоколадом» не было, но сильно хотелось яблока. В обычной жизни я к ним спокойно отношусь, можно сказать, даже не люблю. Вот, печень трески ем, но не фанат, больше по мясу и пирожных. По итогу сын сладкоежка, лучше ест рыбу, чем мясо. Так, беременность на мясо не тянула. Вот, хотя в обычной жизни я мясоед. И любит яблоки сорт Грейн или семеринка. И чтоб покислее. О, сейчас классно. Кстати, вот в этих магазинах есть прям такие кислые зеленые. Вообще прям просто.
1: Да, у нас тут коллега бросила курить.
2: Вот, молодец, большая молодец. И сейчас покупает себе яблоки, грызет эти и делится. Ой, прям, я вообще прям...
1: Во время беременности слушала наше радио, как и до и после нее, и все было хорошо. Как только включила тяжелый металл, из живота постучали. И я сразу вырубила, вернула наши, в животе успокоились. Честное слово, дело было на 8-м месяце.
2: А вот вам, пожалуйста, салют. А у меня жена заставила 3 раза переделывать фартук на кухне. То швы толстые, то плитка не такая белая, и затирка не того цвета. Все делал, не пререкаясь. Сейчас ржем над этим. Всем добра. То есть она сама не понимала, зачем она это делала, да? Понятно. Ладно.
1: Привет. В первую беременность, по ощущениям, был беременным мой муж, а не я. Истерил часто без повода и по ночам ел маленькие соленые огурцы, окуная их целиком в банку со сгущенкой, запивая с жутко сладким чаем.
2: Что такое бывает, кстати.
1: Он эмпатичен, он просто вашу боль себе взял, понимаете?
2: Да.
1: Облегчил ваше существование. Так вам бы пришлось жрать эти несчастные огурцы со сгущенкой. А вдруг это невкусно?
2: Жена зажигалкой. Я думаю,
1: читай.
2: Во время беременности любила волосы на ногах у меня поджечь. И любила нюхать этот запах. Как будто, свинью палишь. В общем, точно такой же запах. Да, в курсе, иногда тоже поджигали себе брови.
1: Ой.
2: И волосы, да. Знакомая ситуация.
1: Да, всем привет. Когда у жены был токсикоз, терпеть не могла запах сигаретного дыма. Просто сказала, чтобы бросил, я мучаюсь, и ты мучайся. Уже не курю больше 7 лет. Ну, сплошная польза от жены. Пишет нам Александр, в скобочках Перелыгин.
2: Мы с женой, когда начинало садиться солнце, ходили к железной дороге нюхать, как пахнут шпалы. Пишет нам Сергей из Мытищ.
1: Анастасия пишет, в первую беременность ходила дышать в рыбный отдел на рынке, во вторую еле себя сдержала, чтобы не сожрать сырую говяжью печень.
2: О, нормальненько, между прочим. Да, так, друзья и подруги, пишите, пожалуйста, что за странности у вас были, когда были беременны, да? Чего хотелось и на что тянуло? Пишите, пожалуйста, через наших ботов.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваши беременные истории, буквально чуть-чуть.
2: Беременные истории, хорошо, да.
1: Во время беременности безумно хотелось черной смородины, ела ее ведрами, а когда черная смородина отошла, обдирала кусты и жевала листья.
2: Да, прекрасно.
1: Это вам повезло, что вам хотелось во время лета, ну, как бы, могло же вообще не попасть на лето.
2: Добрый день. Примерно 2 месяца подряд жена съедала по 1-2 ананасам в день. Без них никак не могла, скупил все магазины.
1: Добрый день, моя жена любила нюхать запах свежего асфальта, а еще безумно хотелось пива, поэтому запрещала мне его покупать, несправедливо. Пила бы безалкогольное.
2: В первую беременность жена чуть не бегала за дизельными машинами, чтобы нюхать выхлопные газы.
1: Тоже жену при беременности тошнило от жареного мяса, но потом быстро отпустила. Сейчас шашлыки наши, все.
2: Первую беременность, когда был токсикоз, с женой жена терпеть не могла табачный дым, но зато ела суп с конфетами. А во вторую беременность она терпеть не может запах жареного лука, но обожает кислющий виноград и ест килограммами.
1: Здравствуйте. Во время беременности я сама большим луком ходила и покупала, и сама съедала килограмм черешни, литр молока и твикс.
2: Хороший наборчик такой. Так, меня зовут Юля. У меня мама во время беременности объедалась мандаринами и сосисками, и вот родилась я, обожаю то и другое. А я во время беременности не выносила селедку. Если хоть кто-то чуть-чуть выпил, сразу же бежала в туалет, а как только родилась, стала, как и прежде, есть селедочку.
1: Прям в роддоме, знаешь.
2: Да,
1: селедок не несите.
2: Прямо с головы хрусь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин и Си Цзиньпин на прошедших переговорах в Пекине не обсуждали предложенный еще в 2023 году китайский план урегулирования на Украине, хотя тема Украины затрагивалась. Официальный представитель Кремля также заявил, что Китай готов приложить усилия, чтобы помочь России и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования. «Мы признательны нашим китайским друзьям за это», — сказал Песков. Татьяна Москалькова представила своему украинскому коллеге нового уполномоченного по правам человека в России. Как рассказала РИА Новости экс-омбудсмен страны, в ходе последнего обмена военнопленными на белорусско-украинской границе она провела встречу с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. По телефону она связала с ним нового уполномоченного в России Яну Лантратову. «У них состоялся разговор, они обменялись контактами», — сказала Москалькова. Число женщин с бесплодием в России составляет около 8 случаев на 1000 россиянок репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава. В ведомстве подсчитали, что количество женщин с бесплодием на 1000 россиянок 18-49 лет колебалось в диапазоне от 6,5 на 2012 год до 8,5 в 2017 и 2019 годах. Россия обеспокоена вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва рассчитывает на скорейшее взятие вспышки болезни под контроль. Она отметила, что группа специалистов Роспотребнадзора будет отправлена в Африку для оказания содействия для купирования вспышки инфекции. По последним официальным данным, в Конго зарегистрирован 131 летальный случай от вируса. 4 административных материала составлено на виновника ДТП в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили в МВД, накануне 21-летний водитель кабриолета «Мерседес» не справился с управлением и спровоцировал аварию с участием 3 машин. Уточняется, что виновник аварии отказался пройти проверку на состояние опьянения. По данным нижегородских СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета – это сын местного покойного миллиардера Сергей Корнилов. В соцсетях он уже опубликовал ролик, где заявил, что похудел на 5 миллионов. Он также посоветовал нищете не обижаться на то, что не могут себе позволить такую машину. О реакции жителей Нижнего Новгорода на поведение своего земляка не сообщается. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, друзья, хочется поговорить на тему с вами. Вот смотрите, помните, в свое время, я сейчас вот что-то тоже так листал интернет, и мне попались попыты. Короче, вот эта фигня какая-то. Такая жвачка для рук. Помните, были спиннеры,
1: да, попыты, лизуны? Да, сейчас скажу, это лизуны, фиджеты называется. Да, слово фингер-гаджеты, паличные приспособы.
2: Короче говоря, не только насчет рук и всего прочего. Там и фильм видел недавно, там тоже были разные такие щелкатели, которые, в общем-то, успокаивают тебя и еще что-то. А вот скажите, а что успокаивает вас? Вот какие действия? Вот именно действия. Ни мысли, ни еда, ни шопинг. Вот, не все. Остальное, а вот именно действия, которые вас успокаивают. Вот есть что-нибудь такое, знаешь, там, ну, взять себя за руки, как-то вот так вот крест-накрест руки взять.
1: А, то есть фильмы про убийства не считаются?
2: Нет, они не должны, они должны...
1: А, тогда двигать мебель.
2: Двигать мебель?
1: Да.
2: И прям вот, да?
1: Угу.
2: Ладно, ну, если хочешь, можешь сдвинуть этот стул чуть-чуть. Хотя ты сейчас спокойно, в принципе. Так вот, именно действия, которые вас успокаивают. Не знаю, там, походить, не знаю, там, пообнимать себя. Не знаю, там, ну, может быть, покричать иногда тоже очень помогает. Есть же такое понятие, как крикотерапия, когда ты приезжаешь в лес и такой...
1: Как в фильме «Завтрак у Тиффани».
2: Медведь такой приходит, тебе тоже говорит... И ты такой... И начинается вот это, знаете, крики в лесу.
1: Кто кого переорет.
2: Ага, и тот как бы... В общем, как там говорил? Ладно, коричневый символ России.
1: Коричневый вообще, да.
2: Да. Да, короче, друзья, давайте вот на эту тему. Мало ли, вдруг мы, ну, вдруг сейчас ходит кто-то такой весь расстроенный из себя и там волнительный или еще что-то. А вы сейчас расскажете, и у этого человека будет возможность взять и себя успокоить. И настроить на лучший лад. Ибо мы с Алисой Михайловной несем только лучшее в массы.
1: И все самое лучшее, и самое прекрасное, и самое светлое.
2: Вот видите.
1: А ты себя как успокаиваешь?
2: А?
1: Ты себя как успокаиваешь?
2: Никак.
1: Поэтому ты беспокойный.
2: Я беспокойный. Я как называется? Я творожный. Творожный, да? Вот это. Я очень творожный.
1: Творожный сырок.
2: Тревожный сырок, да. Я, собственно, тревожный сырок. Так, друзья, пожалуйста, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Сейчас будем устраивать, как называется, терапию спокойствия.
1: Антистресс-терапия.
0: Наше радио. Наша. Музыка.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Дмитрий Ленский. Сегодня узнаем, как Гребенщик записал кавер на Курару, и поговорим о концертном фильме группы «Алена». Гребенщик опубликовал кавер на песню «Босоногий пес» группы «Курара». Свою версию трека музыкант записал еще в 2020 году, но только сейчас кавер наконец-то появился в сети. О том, как песня была обнаружена в архивах, нам рассказал сам музыкант.
2: История довольно давняя, лет 10 назад, а может и больше, мне попалась группа «Курара». И очень понравилось, и «Босоногий пес» в том числе, я начал наигрывать на гитаре. Потом мы с ними подружились, пересекались, где-то выступали даже вместе. А «Босоногий пес» я на акустических своих сольниках часто исполнял. И вот в 2020 году решил уже наконец-то это все зафиксировать. Записал версию, позвал соло-гитариста Диму Малинкину, он сыграл партии. И хотели это издать, но что-то пошло не так, отвлеклись, потом были какие-то другие дела, и что-то так и не договорились с ребятами о выпуске. Только в этом году я решил наконец-то заняться каталогом и навести порядок.

А послушать кавер Гребенщика на Курару уже можно на всех цифровых платформах. Вокалистка ДДТ Алена Романова выпустила первый концертный фильм своей фолк-рок группы «Алена». В основе видео московское выступление коллектива, которое состоялось в декабре 2025 года. По словам артистки, музыканты давно хотели записать лайв, и наконец-то мечта была воплощена в реальность.

0: вот посмотреть лайв-концерты группы «Алена» можно на любой удобной цифровой платформе и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
2: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили, что вас успокаивает, именно какие физические действия. Пишет нам: «Привет, моя жена рисует какие-то каракули и иероглифы, понятные только ей, и говорит, что это успокаивает. А я иду дразнить медведя, чтобы бежать от него. Шутка. Иду в гараж делать уборку, которая никогда не заканчивается».
2: А дальше лично, ну, это не я сейчас, это не мне лично, а пишет нам наша слушательница. Вот, лично мне очень помогает ковырять заусенцы, очень успокаивает. Пишет Ксения, 37 лет, город Саратов. Можете почаще включать группу «Король и Шут». Мы стараемся максимально часто включать это. Это просьба от 11-летней дочери Анечки. Аня, мы будем стараться включать специально для тебя чуть чаще любимую группу «Король и Шут». Вот.
1: Ксения, будьте осторожны, ковыряя заусенцы, можно случайно потянуть за ниточку и распуститься полностью. Меня успокаивает смотреть на пламя костра, особенно когда в нем горят мои враги, пишет нам Алексей. Очень добрый человек. Это он так подписался.
2: Да. Любая злость уходит, когда я так беру в руки нитки и крючок. Петель как петельку вижу, петельки вижу монотонно, и спокойствие сходит на меня. Было зимой, я вижу даже в верхней одежде. Вот. Только зашла домой и начала вязать. Это значит, что какое-то время меня не трожьте.
1: Егорка из Калининграда пишет нам: сцена у врача. Курите? Нет. Выпиваете? Нет. А женщинам как? Никак. А как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Я сменил работу, теперь почти всегда спокоен. Но если что, созерцание. За морем, рекой, огнем, людьми, птицами.
2: Чё? Я понял, я сейчас пытаюсь...
1: Философски подошел к вопросу.
2: Да, и очень развернуто. Спасибо большое, Егор. Так, меня успокаивает любая работа, и самое главное, в этом есть завершенный результат. Получается так, как я планировал, пишет нам Алексей из Краснодара.
1: А вот кто-то написал про стальные шары, но пропустил букву «Т». Получились сальные шары. Сальные шары, особенно в плюс 30, это кое-что другое. Так вот, стальные шары «Гантань» весом по 500 грамм каждый. Когда крутишь в руках 1 килограмм стали, очень успокаиваешься. А если и это не помогает, то их можно
2: бросать.
1: И запустить в кого-то.
2: Да.
1: Или, может быть, на ногу себе, что ли, уронить.
2: Последний не вариантик, как-то не хочется, ладно. Что еще может успокаивать лучше кошек? Кошки и только кошки. Вот мне очень помогает при стрессовых ситуациях обнять, почесать, погладить и, конечно, понюхать котейку.
1: Вот!
2: Кто-то нюхательный
1: вот.
2: Еще один.
1: Нюхать котейку.
2: Ну да, они пахнут дубленкой, давайте честно. Классной такой дорогой дубленкой.
1: Из кота.
2: Да нет, ну как дубленка.
1: Вспоминается Шариков, который... Мы из них польто шили на рабочий кредит.
2: Да. Вот белок из них делать будем. Так, друзья, что вам помогает успокоиться? Вот именно действие. Какое действие вас может взять и просто привести в чувство? Пишите через наших ботов.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так. Мы спросили, какие у вас фиджеты или, может быть, какие-то действия.
2: Ужасное слово «фиджеты».
1: Его не я придумала, что
2: поделаешь.
1: Так и
2: не называйте, ну, какие-то...
1: Рукомялка.
2: Да. Рукомялка или действия. Мы же про действия говорили. Рукомялка тоже только рукомялка. Может быть, да.
1: Здравствуйте, пишет нам Максим, 47 лет Максиму. Меня успокаивает лепка пельменей или манта. Вот прям в нирвану. Ой, зачем вы про пельмени сказали? Ей захотела. Максим, что же вы наделали? Прям
2: безобразие,
1: в нирвану хожу.
2: Безобразие.
1: От этого действия.
2: Смотри,
1: все...
2: ожирение. Да?
1: Слушай, я сегодня свою юбку XS размера сзади заколола сантиметров на 10, потому что она с меня падает.
2: Растянулась?
1: Да.
2: Понятно,
1: забываю абсолютно о всех проблемах, пишет нам Максим. Я не теряю надежды дочитать это сообщение. Главное, чтобы дома никого не было. Жена всегда спрашивает, что случилось, когда находит в морозилке свежеслепленные домашние пельмешки. Знает, что просто так я их лепить не стану.
2: Вот. Я так и не научился лепить манты, кстати. Никак. Привет, очень успокаивает собирать хрустальную люстру. Работаю в магазине электротоваров, пишет нам Марина Калуга. Ну, это вы суперчеловек. Вы суперчеловек.
1: Я вот вчера, чтобы успокоиться.
2: Если бы я вот это вот сидел, собирал, вот это, эти хрустальные люстры, вот этот стразик к стразику, висюльку к висюльке, я бы ее вшваркнул бы об бетонный пол, сказал, так и было. Само упало, это не я. А это не я.
1: То есть твой браслетик порвался... Не сам.
2: Какой браслетик?
1: Ну, который порвался.
2: Ну, мало ли, что мне рвется.
1: Так. Здравствуйте.
2: Так.
1: Успокаивают только деньги. И только они. Ничего. Вот вообще ничего так не напрягает, как их нехватка.
2: Это правда.
1: Да.
2: Это правда. Ну, когда их тоже много, тоже начинаешь нервничать, чего делать с ними. Вот и как с ними делать. Если нервничают, то начинают дрессировать свою собаку. Отвлекает и радует процесс, так как пес очень сообразительный и любит заниматься. Веселый это процесс. Как себя заставить это делать?
1: Есть такая японская удочка, пишет нам Танаго. Может, я извиняюсь, если неправильно ударение поставила. Сама малютка от полуметра до полутора-двух. Крючочек такой, что попробуй его разгляди. Ловля прямо под ногами. И в улове рыбки от самых миниатюрных до вполне серьезных. Садишься с ней, как с игрушечной, и тягаешь рыбков одну за другой. Успокаивает, особенно когда людей вокруг нет лишних. Рыбков потом, конечно же, не забираю, а безжалостно топлю в том же пруду, откуда достал.
2: Какой вы жестокий человек насчет рыбов. Это ж надо утопить вообще. Как вы вообще? Как
1: не
2: вы
1: чтобы
2: можете...
1: отпустить их на волю в лес.
2: Да. Просто отращивайте ноги и бегите.
1: Скачи, рыба,
2: лети! Я так однажды на фестивале нашествия отпускал шпроты.
1: Да, это первая история, которую мне рассказали, когда я устроился на шарале.
2: Причем, заметьте, не я это рассказал.
1: Не он.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наша.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Парк техники столичных городских служб обновили отечественными машинами. Ведется работа по развитию собственных производств и внедрению разработок российских специалистов, сообщил Сергей Собянин. Так, по словам мэра, для Мосводоканала и Мосводостока закупили каналы, промывочные и комбинированные машины на базе КАМАЗа. Техника спроектирована с учетом особенностей московских сетей водоотведения. Это большая протяженность, расположение в плотной городской застройке, большие диаметры колец. На станциях водоподготовки Мосводоканала внедрили высокочувствительное оборудование для экспресс-анализа. Оно позволяет распознавать в воде больше 15 тысяч соединений. Компания-производитель находится в Москве. 7 жилых домов в Бибереве отремонтируют. Согласованы проекты капремонта многоэтажек 1974-1981 годов постройки на улицах Корничука, Мурановской, Плещеева, Каненкова. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Во всех 7 зданиях предусмотрена замена внутридомовых инженерных сетей, в том числе системы центрального отопления и пожарного водопровода. Кроме того, для каждого объекта предусмотрен индивидуальный перечень мероприятий. Например, в домах по улице Корничука и по Мурановской основные работа сконцентрирует на техническом подполье. Полиция начала проверку после взрыва петарды во дворе школы на юге Москвы, сообщил столичный главком МВД. Предварительно установлено, что сегодня во дворе школы на Дорожной улице в районе Чертаново-Южное двое несовершеннолетних получили травмы в результате использования пиротехники. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. ЧП случилось на территории школы номер 1526. Участники весеннего велофестиваля смогут воспользоваться специальным тарифом на аренду велосипедов городского проката 24 мая, сообщил департамент транспорта. В рамках сервиса «Велобайк» будут работать тариф «Велофестиваль» и «Веломастерская». Там можно будет бесплатно проверить свой транспорт перед стартом. Взять велосипеды городского проката можно на входе в стартовый городок. Количество велосипедов ограничено, поэтому рекомендуется проезжать заранее или брать их на ближайших парковках. После заезда оставить велосипед можно на финише или на любой доступной парковке из мобильного приложения. С 23 по 25 мая будет ограничено движение на Садовом кольце, а также на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой в связи с проведением велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Пятница станет последним днем сильной жарой в Москве. Уже в выходные столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов, сообщил гидрометцентр. В субботу ожидается кратковременный дождь. Ночью днем он будет по области, местами, возможно, гроза. В начале следующей недели облачно с прояснениями, временами дождь и дальнейшее похолодание. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: падет, опухнет. Я сожру 3 банки таких огурцов и
1: пофигу. А ведь у меня завтра съемка.
0: Да, а ты не ешь, отдай мне.
1: Нет.
0: Нет? Хорошо. Нет. Ну, значит, съемка. Ну, ничего страшного. Слушай, ну, значит, у вас такая есть съемка. Такая штука, как консилер. Консилер.
1: Ой, я тебя умоляю. Один раз, значит, меня...
0: Один раз не консилер, да?
1: Да.
0: Ага, я понял. Так, хорошо.
1: Один раз меня обширяли всякими средствами для улучшения лица, и я еще одновременно упала. Споткнулась и упала, и поэтому я была вся в синяках и дико страшно распухшая. И ты знаешь, что-то консилер как-то не помог, ни контуринг не помог, ни голливудская треугольная система сокрытия щек, лежащих на плечах.
0: Тоже? Ничего страшного, ну, как бы, я же выдержал. Подумаешь, слегка
1: да
0: кричал
1: я
0: при нашей первой встрече.
1: Я тебе показывала фотку.
0: Да,
1: тогда,
0: вот поэтому я и кричал. Говорю, не нужно показывать, я не хочу видеть такие страсти. Да вот, Дим, вот.
1: Страсти,
0: и во всех...
1: мордасти.
0: Страсти, да, в прямом смысле этого слова. А давайте насчет, вот, кстати, таких вот страстей и мордасти, вот, с вами в этом часе легонько поговорим.
1: Давай.
0: Вот, Алиса Михайловна, в общем, с таким лицом работала корпоратив.
1: Да.
0: Больше ее туда не позвали.
1: Нет, позвали.
0: А, еще потом позвали?
1: Да, еще и денег дали, прикинь.
0: Потом, в смысле, еще разок, да?
1: Да.
0: Ну, видно, ты была хедлайнером,
1: я
0: да?
1: А уже от своего гости лица были... внимание другими частями тела.
0: Ага.
1: Да.
0: Вот, короче, у меня как-то было, ну, ладно, я однажды стоял, решил себе триммером подровнять височки, сбрил себе виски, пришлось на лысо практически бриться, тут ходили все, больше так Ленский не делай, никогда так больше не делай, то есть мое вот это вот лицо в виде пилы в профиль, оно стало еще более четким, потому что лысая башка, но это было, конечно, жестко. Вот хотел вас спросить насчет ваших экспериментов, как, чего, куда, к чему вы делали, и как вот с этим потом работали. Я видел какого-то комика нашего, по-моему, это Орлов был, который выступал с фингалом. И нормально, ну вышло и вышло. Понимаешь, вот вышло и вышло. Там какая-то была, ну, что-то... Да, даже если драка, какая разница?
1: Я в «Голубом огоньке» с фингалом снималась, потому что у меня муж неудачно повернулся в кровати.
0: Конечно. Да. Да, именно так они и сказали полиции. Вот, друзья, пишите, пожалуйста, когда вот вы с такими вот странными, вроде, знаешь, вот вроде и у тебя ответственный момент, да, что-то у нас там, по-моему, невеста писала как-то тоже, когда она шла, и шкаф муж, жених тогда еще, который, у него было много шансов не стать мужем, вот, но она его решила таким макаром наказать. И она прям в этот угол вписала из шкафчика, вот, кухонного, и с большим, вот таким бланшем была на свадьбе. И потом, знаешь, так вот, на всех свадебных фотографиях она в полупрофиль.
1: Загадочно смотрит одним глазом.
0: Да, потому что второго нет. Вот, лихо ты мое одноглазое. Итак, пишите, когда перед ответственным моментом у вас вот такое вот было. Погнали, друзья.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, значит так, нас ждет с вами событие летнее, и уже очень-очень скоро, сейчас, секундочку, я все сделаю громче ухи. Так вот, друзья, 7 июня возле Останкинской башни, там есть такая небольшая площадь, я сейчас это намеренно говорю, ну, там как бы небольшая такая площадь, вот, и там пройдет музыкальный фестиваль, вот, фонда благотворительным. Называется он «Дорога жизни». Это семейный благотворительный фестиваль у Останкинской башни. Называется он «Музыка жизни» 7 июня. Он начнется в 12 часов. Вход туда будет бесплатный, но, внимание, по электронным бесплатным билетам.
2: Да, и первые две партии бесплатных билетов уже разлетелись. Это произошло буквально за несколько часов. И спасибо вам, дорогие друзья, за такой интерес к фестивалю «Музыка жизни». Мы все очень рады вашему отклику, но сразу вас предупреждаем честно, площадка не сможет вместить всех желающих, поэтому просим отнестись к этому с пониманием. Большая, прям очень важная просьба. Пожалуйста, оформляйте билеты только в том случае, если вы точно уверены, что придете. Не на всякий случай, потому что каждый оформленный билет – это место, которое может не достаться другому семье. Следующая квота билетов откроется уже в эту пятницу, завтра, 22 мая в 10:00. А вся подробная информация и регистрация на сайте наша.ру.
1: Итак, друзья, кто выступит на этом фестивале? Выступит Диана Арбенина, снайперы ночные, знаем. Вадим Самойлов, Агата Кристи, да. Естественно, Сергей Галанин, знаем.
2: Сергей Юрьевич Галанин.
1: Да. Вот, Александр Пушной, Костя Кулясов, капитан Макс Седлес, «Дела поважнее» и группа Casual. В общем, составчик собрался очень хороший. Вот, напомню, начало будет в 12:00, поэтому, друзья, не опаздывайте. Там будет еще масса развлечений мимо выступления музыкантов. Там будут ведущие нашего радио.
2: Говорят, да.
1: Говорят, ну, говорят, в смысле будут. Говорят, ну, нам же сказали, будете. И мы такие, да, конечно, конечно. И мы, кстати, с радостью согласились, чтобы поддержать этот благотворительный концерт от фонда «Дорога жизни». И так называется он «Музыка жизни». Напомню, 7.06 на, в общем, территории Останкинской башни. Будет круто, будет красиво, и это будет по-настоящему космос.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, насколько вы были красивы перед важными событиями? Вот, поехали. Салют. 12 мая сего года у меня должен быть портфолио по финансам с боссами и ровно 11 на игре в баскетбол с большой силой получаю в лицо мячом. Итог: два огромных синяка вот, и также красный с голубым оттенком нос. Но я смело явился навстречу и небольшим юмором. Ну, в общем, все дальше прошло отлично. Думаю, синяки мне помогли. Всем добра, пишет Сергей, баскетболист, и по финансовым боссам там тоже что-то разбирается.
2: Привет, много хожу пешком, и специально для этого у меня есть одежда и кроссовки на убивание. Поношенные, стоптанные, но очень удобные. Прямо посередине пути меня позвали на день рождения к очень близкому человеку. Так неловко было поначалу, но вообще никто не обращал внимания, кто как обут, одет, зря переживал.
1: Абсолютно. Дима, Алис, привет. Перед дипломом на щеке вылез огромный фурункул. Стоял перед комиссией с увеличенным, практически вдвое красным лицом и повязкой черной от мази.
2: Добрый день, летние каникулы, 5-6 класс. Подхватила от уличного котенка лишай. Месяц в больнице, полностью сбрили волосы на голове. Это был самый грустный август в моей жизни. И в моей жизни и самое печальное 1 сентября.
1: Здравствуйте, драгоценные Митя и Алиса. Я эту леденящую кровь историю уже рассказывал. В ранней молодости был очень пушист на голове. Вот. Просыпаюсь утром после шизгары и нету в кране горячей воды. Иду на кухню, там газ. Вот, колонка, фитиль не горит. Я такой, в общем, спичку чирка, а оттуда бдыщ, и вся прическа пеплом посыпалась. Ну, как-то прилизал, собственно, остатки и поехал в универ на зачет.
2: А у меня дочка 27...
1: Хорошо, что все живы.
2: У меня дочка 27 августа, упав с велосипеда, обняла асфальт. А 1 сентября, 1 класс. Ну ничего, через пару дней в теплой ванне все отошло. Тут еще прилагается фотография, но она у нас не открывается.
1: Да. Мы вот, к сожалению... Ну, а может и к лучшему. Мы люди очень впечатлительные. Мало ли, вдруг потом будем ойкать, айкать и не сможем. Так, друзья, пишите, пожалуйста, когда вот перед важным чем-то таким или вообще... Вдруг, что-то вот такое нечаянно случилось с вашей внешностью, и нужно было что-то... А что с этим делать? Идти так, как есть. Пишите через наших ботов.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Собственно, красота — это страшная сила.
2: Очень страшная,
1: да,
2: очень
1: особенно, сила. Когда мы можем сделать все, чтобы она у нас уходила. Вот смотрите, читаю. Здравствуйте. В середине 2000-х годов служил в милиции в должности следователя. Вечером перед дежурством в оперативной группе в шутку боролся с сыном. При этом пропустил удар пяткой в глаз. На следующий день образовался приличный синяк. Все дежурство пришлось объяснять причину возникновения синяка. На выезде граждане сочувствовали и, в общем, говорили, какая у вас опасная работа. Им причину появления синяка я не рассказывал.
2: Дима, привет с малой родины. Запланировали с женой и 6-месячной дочкой первую совместную фотосессию. Все нарядные, молодые, красивые. Я после барбершопа сделали отличные снимки, а вечером на спаррингах по ММА мне ломают нос. Получается, успели.
1: Ага. Добрый день, красивые. Прям в тему. Сегодня был. Я порезал палец на работе. Я, собственно, токарь, пишет нам наш слушатель. Ну, в общем, не сильно, но это сама кровь текла. Надо же, прямо в этот момент пришла кладовщица по делам, увидела кровь, и ей прям стало нехорошо. Вот, кровь не переносит совсем, и пришлось откачивать.
2: Жена очень переживала насчет 1 сентября. Сын 30 августа ломает палец на руке и идет в первый класс с пистолетом из гипса. А вечером 1 сентября падает в кафе и рассекает себе щеку. Представляете, удивление травматолога. Он увидел человека с рассечением, ребенка с рассечением, которому 2 дня назад накладывал гипс. Думали, нас в опеку сдадут.
1: Да. Накануне собеседования на кончике носа вылез большой прыщ. Пришлось замазывать тоналкой. Сергей, Алматы, пишет.
2: Ой, боже, я один раз Сережа выдавила.
1: В общем, да, я думаю, не самые хорошие. Пошел... Да, люди кушают. Выдавливать не надо.
2: Вот, короче, он пошел на собеседование со сливкой на носу. А еще вот был случай. Первая дискотека с классом. По-взрослому, темнота, цвета, музыка, зеркальный шар на потолке, обнимашки, все дела. Зима минус 30. Пока летел тудой на крыльях. Кроссовки из молодого дермантина лопнули обе. Синяя изолента и темнота все спасли.
1: Вот. Нужно нам смешно было квартиру приватизировать, а... идти всем собственникам лично в МФЦ. А накануне футбол, Спартак, ЦСКА. Вечером в баре, будучи в своих цветах, встретил оппонентов из противоположного лагеря. А пришлось объяснять тетеньке в МФЦ на следующий день, почему я выгляжу не совсем так, как в паспорте.
2: Работал в муниципалитете. По большим личным знакомствам моего руководителя для школьников старших классов, активистов и отличников была организована экскурсия в Государственную Думу. А я сопровождать должна. За пару дней до экскурсии мой ротвейлер при мытье лап так удачно мотнул головой, что под глазом расцвел ярко-фиолетовый фингал. Пришлось быть в темных очках. А на дворе белая зима. Ну, просто, понимаете, крутым, как говорится, крутым парням всегда солнце светит.
1: Абсолютно,
2: да. В темных очках.
1: Привет, Дима и Алиса. У меня на групповом фото на всю жизнь осталось фото одноклассника со здоровенным фонарем под глазом. Вид у него был очень криповый. Анна из Сергиева Посада нам пишет.
2: Доброго дня, шоу дня. Ждала в аптеке стажеров из Пятигорской академии. Случился анафилактический шок. Отекла, вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Поставили капельницу с дексаметазоном. Приходят стажеры знакомиться с наставником. А я вся такая под капельницей, отекшая и глаза щелочки. Умеете вы развлекаться.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наше радио.
1: Итак, друзья, и нам тоже пришло время вам тут, ну, утекать да? нам пришло время, да. Вот, прощаемся с вами до завтра, а завтра уже пятница будет.
2: Далее... Да, мы принесем вам пятницу, потому что ведь это наша святая обязанность. Да. До завтра, дорогие друзья, пока-пока.
1: Счастливо!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Внутренний рынок моторного топлива в России остается стабильным и под контролем. Отрасль готова к прохождению периода сезона роста спроса в плановом режиме, заявило Министерство энергетики. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметили ведомства, перебоев в обеспечении регионов топливом не зафиксировано. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период проведения посевной кампании. Дефицита для проведения сезонных полевых работ не наблюдается. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали провести на железной дороге в Керчи. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Задержан 32-летний житель города, которого завербовала украинская сторона. Это железнодорожное полотно используется российской армией для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами. Суд признал мужчину виновным в подготовке теракта и принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера. Верховный суд впервые дал определение лидера преступной иерархии в своем постановлении. Пленум под председательством Игоря Краснова уточнил признаки такого статуса. Среди них влияние на организованные группы, разрешение конфликтов между ними, установление правил внутри криминальной среды, контроль за их соблюдением, а также наличие коррупционных или экстремистских связей. Пленум также указал судам на недопустимость мягкого наказания для криминальных авторитетов и назначением условных сроков. Российский блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев первым в мире взошел на вершину Эвереста на руках. В 2015 году Набиеву ампутировали обе ноги после травм, которые он получил при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. В результате того ЧБ погиб 21 человек. После долгого лечения и реабилитации Рустам стал заниматься спортом. Как сообщил альпинист в соцсетях, он покорил Эверест 20 мая в 8:16 утра по непальскому времени. «Пока у вас теплится жизнь, боритесь, боритесь до конца. Оно того стоит», — написал Набиев. До Эвереста 34-летний спортсмен без ног покорил Эльбрус, Манаслу в Гималаях, Арарат, Казбек, Килиманджаро в Африке и Аконкагуа в Андах. Новый этап Золотого фонда театральных постановок России получит подзаголовок «Национальные театры». Он стартует завтра в 19 часов показом телеверсии спектакля «Игроки» по Николаю Гоголю, сообщил генеральный продюсер проекта и компании «Триколор» Михаил Анисимов. Это версия «Игроков» в постановке Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Записи показов будут транслироваться каждую пятницу, субботу и воскресенье в течение 7 недель. Медиапроект «Золотой фонд театральных постановок России» реализуется в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Накос.
0: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята, и добро пожаловать в 10-бальное шоу.
2: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, наши замечательные слушатели. Здравствуйте, люди, которые помнят, что такое, как из жвачки можно надуть пузырь.
1: Мне кажется, это все помнят.
2: Современные дети,
1: ее молодежь, надо во рту подготовить, а потом дуть.
2: Совершенно верно. Не знают, как из жвачки надувать пузырь.
1: Да ну, ужас какой.
2: Я тебе серьезно говорю, тут вот буквально на днях с этим показал, лет по 15 я им показал, что из жвачки можно надуть пузырь.
1: Знаешь, 15 они... им уже не надо.
2: Нет, может быть, поменьше. Смотрели на меня, как будто я шпагоглотатель или заклинатель змей. Что-то в этом роде.
1: Ты один из волшебников из какого-нибудь фэнтези-романа.
2: Типа того, да. Вот, здравствуйте, ребята. Вас приветствует лучшее вечернее радиошоу в обозримой вселенной и короли вечернего радиоэфира. Без ложной скромности. Чего?
1: Да, без ложной, конечно. Чего там? Можно я хрюк?
2: Да ради бога.
1: Я еще не хрюкался.
2: Знаете, ребят, сегодня день воистину замечателен по многим причинам. Знаете, сегодня вот началось настоящее лето. Вот, знаете, лето ведь можно начинать не только по календарю, его можно начинать каждый день. Вот съел первую клубничку, началось клубничное лето. Съел первую окрошку, началось окрошечное лето. Сегодня началось огурцовое лето. Я сегодня купил, ребята,
1: огурцы сумасшедшие,
2: потрясающие малосольные
1: просто
2: огурцы. Вот ты скажи, если просто люди делятся на две категории.
1: Я обожаю малосольные огурцы.
2: Я тоже. Я вот даже не столько соленые люблю, вот бочковые, как малосольные.
1: Именно. Они просто, понимаешь, их по-разному употребляешь, потому что вот который соленый, это, мне кажется, закуска.
2: Это зимнее что-то.
1: Ну, закуска. А малосольный — это перекус.
2: Ну, может быть, да. В общем, ребят, малосольные огурчики, картошечки бы еще, конечно.
1: Картошечки, да. Это потому что зелени в них много, да, положено в баночку.
2: Ребят, традиционно маслица. Давайте сегодня устроим такую перекличку, разделим людей. Кто с чем любит малосольные огурчики?
1: И любите ли вообще, может, вы не
2: можете? Может, вы говорите, что фу, как можно это все есть. Вот выскажитесь по поводу малосольных огурчиков через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджере, а мы на следующие 4 часа будем загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе и вечное.
0: Наша реклама 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая самарская оптика.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и что у нас по огурцам-то?
2: Да что-то тишина.
1: Что-то, видимо, вы не любите, что ли, малосольные?
2: Что, так не едите огурцы, что ли?
1: Непонятно. Я вообще считаю, что это прямо огурчики. Это...
2: Ну, партийный переулок нам понятно.
1: Ну, понятно, но партийный переулок без Менделеевки не ест огурцы.
2: Малосольные хороши с жареной рыбкой, а еще с медом, мороженкой, штрудель с ними хорош. Шучу. А то уж я подумал, у вас это какие-то вкусовые девиации с мороженкой.
1: Знаю я состояние человека, когда это иногда происходит.
2: Ну что, давай о чем-нибудь поговорим.
1: Я хочу сегодня поговорить. Тема будет очень простая, ребят, поэтому присоединяйтесь. Все очень просто. Зайду издалека. Там, где я живу, это вот такое, в общем-то, загородное местечко, там много домов, люди разные, но, как правило, все-таки это большая деревня, и если двое мужиков становятся там на улице и начинают чесать языками, постепенно присоединяются другие жители, которые тоже имеют сказать что-то. Не далее, как вот на этой неделе, я выносил мусор и...
2: Зацепился.
1: Да, давайте будем честно говорить, зацепился. Несколько человек нас зацепилось. И обсуждали мы крайне важную для загородной жизни тему. Садить или не садить? Дело все в том, что мне кажется, что вот у нас, у нашего поколения с Игорем есть такая небольшая деформация, потому что, когда мы были маленькими, нас, наверное, перепичкали вот этим загородным хозяйством, потому что, у кого не было дачи, был какой-нибудь загородный огород. Я даже знавал тех, у кого не было никакого огорода, они просто вот в лес заходили, там какой-нибудь пустырек находили, чего-нибудь сажали, какую-нибудь картошку. Но это было безвыходно, да, потому что было довольно был дефицит определенный все-таки товаров. Сейчас особого дефицита нет. Но, напарник, разговор зашел о том, что, значит, если позволяют территория, позволяет, например, условно, есть парник, надо сажать, потому что овощи стали безумно дорогими. Вот, как по-твоему, если бы у тебя, например, был бы небольшой участочек земли в ближайшем Подмосковье, разбил бы ты хотя бы минимальный какой-нибудь, условно, огородик, огурчики, помидорчики, зелень, может быть?
2: Не думаю.
1: То есть все-таки у тебя еще и вот эта деформация тебя не отпустила?
2: Нет, я пока не хочу ковыряться в грядках. То есть дух Копатыча во мне не проснулся.
1: Меня удивило другое, что двое самых старших участников этого разговора были категорически против вообще любых посадочек. Вот. А ребят помоложе, причем сильно помоложе, у нас, наверное, лет 15, они такие, почему нет-то? Пусть растет, это же ничего делать-то не надо. Огурцы по 400 рублей.
2: Ну как делать ничего не надо? Это надо кверху каком стоять над этими огурцами, пополоть, поливать, зачем теплицу открывать, закрывать, чтобы,
1: Смотри, сейчас для теплицы есть специальные шланги, специальные автоматы, которые открывают, закрывают.
2: Андрей, нет, дружище, ты живешь просто в Москве, у вас чуть-чуть по-другому. Вот у меня мама, у нее дача как бы тоже в городе, но там вода, ее нужно носить. Понимаешь? То есть натаскать бочку воды и потом из леечки поливать.
1: Да.
2: То есть это никакой автомат туда не приколхозишь, потому что, не к чему.
1: Понятно, не к чему, да. Хорошо.
2: Вот. Не все живут в поселках, где есть подведена вода. Летний водопровод, у кого-то колодцы вообще.
1: Летний водопровод есть практически во всех СНТшках.
2: Андрюх, не у всех.
1: Есть не у всех, конечно, есть. Есть колодезная вода, есть одна колонка на весь поселочек.
2: Не натаскаешься.
1: Это правда. Но, тем не менее, давайте не про воду, а про желание. Есть ли желание вообще что-то выращивать своими руками, учитывая ценники на рынках и в магазинах? Или все это совершенно бессмысленная вещь, без этого можно пережить, и никому это не нужно? Потому что, действительно, горбатиться, спину рвать, особенно если где-то что-то носить надо. В общем, на самом деле вопрос будет достаточно простой. Если... не у всех, наверное, есть загородные участки, но я бы предположил, что если бы у вас был бы загородный участок, или он у вас есть...
2: Да у всех, у многих есть.
1: Да, сажали ли бы какие-нибудь сезонные овощи, травку, может быть, что-нибудь еще, или категорически нет. Если вы сажаете, то напишите, как много вы сажаете, это тоже любопытно узнать. Прежде всего, конечно, вопрос, хотели ли бы быть огородником и огородниковой, или категорически считаете, что нет, все продается в магазинах.
2: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно пообсуждать, что думаете вы, Копатычи и Антикопатычи.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, если у вас есть какая-то земля, на которой можно что-то посадить, будете высаживать.
2: Копатыч или антикопатыч? Давай, Андрей Геронович, давай ты это...
1: Ну, понимаешь, тут... ладно, не будем размывать термины, тем более прислали нам огромное количество сообщений. Дачный участок есть у родителей, весь засажен, всем, чем только можно. Фрукты, овощи, ягоды, всевозможные цветы. Родителям за 70, неугомонные. Я много раз повторял, что картошку можно купить по дешевке в сезон. Нет, им скучно, пишет Калюха из Зеленограда.
2: Им скучно, и кроме того, физический труд им как бы позволяет немножечко поддерживать себя
1: я
2: в тонусе.
1: Я тоже так думаю.
2: Да, дача 50% газон, 50% грядка. Занимаемся этим с 35 лет, ну то есть 5 лет последних.
1: Как вы, 50% газон, 50%
2: асфальт. А как вы по линеечке прям делили? Вот это вот под грядочки, вот это вот под газончик?
1: Ой, домик у СНТ, 3 сотки, участок, только плодово-выгодные деревья, кустарник, немного голубики и клубники. Mm-hmm. Ну и тема контейнеров. Участок специально отсыпал галькой, чтобы грядок не появилось. Огурцы, помидоры, это и утечи хватает. Так, ну, вы не сажаете просто потому, что у вас есть где взять.
2: Ну, значит, потому что теща есть, да. Так бы маленький... Знаешь, как бывает? Сначала появляется маленькая грядочка зелени.
1: Причем, ну, типа, значит, либо зелени, либо клубнички, потому что это нет, ребеночек будет брать.
2: Нет, сначала зелень на салатик.
1: На салатик.
2: А потом вдруг редисочка. Там же потом появляется клубничка, потом немножечко картошечки, парничок. Чуть-чуть. И уже вот смотришь. А уже даже и присесть-то негде, потому что все в каких-то грядах. Ребят, пишите, вы копатыч или антикопатыч через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Копатычи против антикопатычи. Такова сегодня тема эфира.
2: Да.
1: Только на нашем радио. Можно я зачитаю?
2: Давай, давай,
1: просто
2: давай.
1: Я его выделил. Привет, короли. 10 сеансов восстанавливающего спину массажа. Да за эти деньги овощами можно завалиться.
2: Ко всем желаниям грядок обязательно надо добавлять пару-тройку часиков свободного времени. Хочу в этом году купить рассаду кабачка и тыквы. Вот, опоздала с посадкой. Было бы время, обязательно посадила бы огурцы и помидоры. Тут помимо цен еще и вкус совсем иной. Анна из Москвы. Ну, кстати, да, вот тепличный помидор, он даже, когда немножечко зеленоватый, он все равно не такой пластиковый на вкус, как
1: однозначно
2: магазин.
1: Да, это правда. Вот тут очень интересное сообщение. Натуральное все вкуснее, поэтому мы сажаем 20 тонн картошки и 200 килограммов лука. Александр, Переславль-Залесский.
2: Ну, у вас небольшое...
1: Ну, это, скорее всего, все-таки уже хозяйство полноценное, даже не небольшое.
2: Да, учитывая масштабы. Привет, друзья, я Копатыч. У нас 10 соток, но посажено ровно 7. Грядки, вот, и одна небольшая тепличка. Смородина, крыжовник, плодовые деревья. Считаю, что между делом можно в удовольствие и поработать на собственном участке. Это прекрасная перезагрузка.
1: Привет, десятибалльный. У родителей 6 соток засажено на 140%. Две теплицы, деревья, кусты, виноград, цветы и им под 80. Прошу урезать хотя бы в 2 раза, но в ответ, что я не могу пару кустов посадить. Понимаем, что нужно двигаться, и они работают на износ. Я лично своей даче обещал, что у меня будет 1 грядка с мятой. Лет за 15 увеличилось до 2 грядок.
2: Вот, вот. А там еще, знаете, там еще где-нибудь пойдет мелисса, потому что тоже вроде как мята.
1: Вроде мята, но не мята.
2: Да, потом еще, знаете, вот этот как он, базилик тоже как бы вроде как мята, но не мята. А там, знаете...
1: Щавель!
2: Во-во-во. Мне 44 года, все детство. Вскапывал, сажал, полол и так далее. Так что теперь только газон.
1: Выросла в деревне, огород в крови, 18 лет, живу в городе, но на выходные деревня, огород. В какой-то момент устала, плюс отца не стало, перестала сажать, 4 года без грядок. Но в последнее время в квартире на подоконнике начала множиться микрозелень. Скучает организм по садоводству. Все.
2: Микрозелень должны быть микрограбельки такие, микролопаточки.
1: И
2: микроплужок.
1: Лейк маленькая такая должна быть обязательно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще чуть-чуть ваших сообщений.
2: Ведущие, здравствуйте. Сажать, конечно, но немного и самое необходимое. У меня маленькая дочка, и она встает утром и бежит за свежей клубничкой и жимлостью. А как вкусно горошек с грядки сорвать. А салатик из душистых огурцов, помидоров и зеленью. Все есть в магазинах, но со своего огорода полезнее, вкуснее. А когда немного, но то не устаешь. Да, вот только вот понять, когда вот это вот немного, да. Потому что и салатик хорошо. А еще знаете, как хорошо законсервировать банок 20 огурчиков, чтобы зимой открыть хрусткие такие, знаете, ядреные вот с картошечкой
1: и
2: жареные.
1: Через 3 года залезаешь по грибок такой.
2: Помидоров баночек 20.
1: Есть не надо.
2: Компота банок 50, чтобы, знаете, вот открыть баночку зимой. И так, знаете, вот не думая сколько, взять и пить его в удовольствие.
1: Да?
2: А сколько вот это нужно заготовить?
1: А вот никто не знает, потому что когда мы разгребали погреб в свое время, там стояли 72-го, 78-го.
2: Старше тебя, да?
1: Старше меня,
2: ну
1: да.
2: Вот, ребята, всем Копатычам мы желаем прекрасного огородного сезона.
1: Но в меру.
2: А тем, кто не хочет копаться, ну и не копайтесь, да и не никто надо. Не заставляет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Комплексное благоустройство пешеходной зоны началось на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», сообщил департамент транспорта. Там отметили, что недавно завершили формирование хаба «Москва-Сити». Благодаря открытию одноименного городского вокзала МЦД-1 и появлению нового удобного маршрута, деловой кластер станет еще популярнее у горожан. Чтобы пребывание на территории «Москва-Сити» было комфортным в любое время года, и проводится комплексное благоустройство. Оно пройдет 3 этапа. В планах также озеленение территории вокруг делового центра. Сергей Собянин на торжественном мероприятии в концертном зале «Москва» поздравил столичных учеников с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По словам мэра, если посмотреть на число школьников в Москве и учеников со всей страны, то получится, что столичные показали результат 5 раз лучше, чем в среднем по России. За такими результатами стоит развитие московского образования, открытие новых школ, лабораторий, внедрение новых технологий, программы повышения квалификации педагогов и достойная зарплата, подчеркнул Собянин. Победители Всероссийской олимпиады получат по 500 000 рублей, призеры по 300 тысяч. Участники также получат материальное поощрение. Победа на Олимпиаде позволит поступить в ведущие вузы страны. Подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Он проник ночью в коллектор, сообщили в столичном главке МВД. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в коллекторе метрополитена обнаружили тело 17-летнего подростка. Полицейские выяснили, что погибший совместно с 18-летним приятелем в ночное время через люк проникли в коллектор. Находясь в перегоне, подросток решил посмотреть на движение поезда и открыл дверь, ведущую в тоннель, после чего был смертельно травмирован проходящим составом. Спутник покинул место происшествия и никому не сообщил о случившемся. В отношении него составлен материал об административном правонарушении. Музей Победы совместно с Музеем жертв геноцида Белграда при участии агентства ТАСС открыли выставку «Балканская хроника» в объективе. Она рассказывает о боевом взаимодействии частей Красной армии, югославских партизан и воинов Народно-освободительной армии Югославии в годы Великой Отечественной войны. Эти фотографии – подлинное свидетельство героической борьбы наших народов против нацизма, отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник на открытии выставки. Музей слова на ВДНХ приглашает отметить День славянской письменности и культуры. Мероприятия ждут посетителей 23 и 24 мая. 24 числа Музею славянской письменности и слова исполняется 7 лет. Дата выбрана не случайно. Именно в День славянской письменности и культуры в 2019 году он впервые открыл свои двери для посетителей. В честь двойного праздника гостей ждут бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и многое другое. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Да, и самое главное, последний титул «Умника дня» на этой неделе.
1: Да, и побороться за него могут как Копатычи, так и те, кто терпеть не может.
2: Это правда, здесь вас никто не заставит ни окучивать, ни собирать колорадского жука, ничего. Напротив, предложат вам интеллектуально, так сказать, напрячься, пошевелить мозговыми извилинами и показать, на что вы способны. Ну, а все остальное будет зависеть от вас. Если все сложится, то до понедельника вы будете обладателем вот того самого замечательного титула «Умник дня».
0: Наша реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребята, полезный, да, информация. В этом году в Санкт-Петербурге проходит сразу два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Подробности и билеты на сайте evafond.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-0721, возрастное ограничение 16+. И там же, кстати, в Санкт-Петербурге находится наше утреннее шоу «Подъемники». Они вещают,
2: да,
1: оттуда.
2: Ну, а мы с ними переписываемся и спрашиваем, да, как, ребята, дела, они нам пишут. Отлично.
1: Да, ну что, давайте, Андрей Геннадьевич, пригласим.
2: Давайте, первая кодовая фраза. Значит, есть такие люди, которые все-таки держат огород, и у них, возможно, много там всего растет, но они никому об этом не рассказывают. Поэтому давайте первая фраза будет так. Клуб анонимных копаточей.
1: Интересно.
2: Долговато. Ну,
1: знаешь ты таких?
2: Фраза. Конечно, знаю.
1: Клуб анонимных... А это законно вообще? Клуб анонимных копаточей, ребята.
2: Вполне.
1: Автор 16-го сообщения будет первым игроком. Мы ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Самое время приступить к игре. И давайте начнем первый раунд. В нем за титул «Умника дня» поборется Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Добрый вечер, уважаемые напарники. Всем добрый. Привет из Краснодара.
2: Добрый, добрый. Итак, Алексей, выбирайте себе экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович, давайте я выберу Андрея Германовича, как
1: автоэксперт. Договорились.
2: Давайте.
1: Если вы готовы, тогда давайте начинать.
3: Готов.
2: Поехали.
1: В какой стране родился актер Киану Ривз? Ливан, Судан или Пакистан?
3: Ливан.
1: Правильно. А на какое животное охотился экипаж литературного судна со званием «Пекот»?
3: На кита.
1: Правильно. В какой части света находится Магриб?
3: Можно еще раз?
1: Магриб.
2: В какой части света находится Магриб?
3: На юге.
2: Нет, часть света.
1: Часть света.
2: Европа, Азия, Африка.
3: Африка.
1: Правильно. Могут ли скрещиваться и переносить потомство волки и лисы?
3: Нет.
1: Правильно. Сколько фильмов в кинофраншизе «Назад в будущее»?
3: Один.
1: Три. А в какой стране произошла Варфоломеева ночь?
3: Ватикан.
1: Во Франции. А какой химический элемент имеет название латинское силициум?
3: Селитра.
1: Кремний.
2: Кремний. Точно силициум. Ладно. Четыре из... Раз, два...
1: Из семи.
2: 4 из 7 фиксируем за Алексеем. 4 из 7.
1: Нет, все верно. 4 из 7.
2: Да, и в скором времени... А, да, все правильно. Силициум.
1: Да, силициум, конечно.
2: Силикон же. А я что-то это...
1: Откуда? А почему?
2: Серебро,
1: подожди,
2: аргентум.
1: Наполика, чуть ты вдруг...
2: А меня перегрело. А меня
1: перегрело.
2: Нет, силициум, силикон происходит от силициума.
1: Ну, конечно, от кремния.
2: Ну, вот кремний. Составная часть силикона — это кремний.
1: Да.
2: Я что-то это... А у меня в голове аргентум. Думаю, ого.
1: Нет, аргентум это другое.
2: Это серебро. Я же говорю, мне голову напекло. 4 за 7.
1: Плюмбум это свинец.
2: Тихо! Тихо! Не надо подсказок. В скором времени пригласим участника второго раунда и зададим ему...
1: Я случайно...
2: Перегретые вопросы.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И если желаете побороться за титул «Умника дня» и попытаться обыграть Алексея во втором раунде игры, то самое время прислать нам кодовую фразу.
2: Да. Что ну, да? После твоих анонимных копаточей. Давайте ну, будет давай. Так. Тяпка и тяпнуть — это не синонимы.
1: Отлично.
2: Итак, ребята, тяпнуть и тяпка — это не синонимы. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наши, через боты в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
1: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
12: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», где за титул «Умника дня» поборется Александр. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Добрый вечер.
2: Итак, Александр, ваш соперник Алексей сыграл с результатом 4-7. У вас минута времени, и я в качестве экзаменатора. Готовы?
3: Спасибо.
2: Поехали. Где в человеческом теле находятся базальные ганглии?
3: Голова.
2: Правильно. В каком из произведений Пушкина присутствует ставшая крылатой фраза «Ужасный век, ужасные сердца»?
3: Может быть, там Чацкий.
2: Нет, «Скупой рыцарь». Как называется раздел физики, изучающий равновесие и движение газов?
3: Дальше.
2: Пневматика. Какой химический элемент имеет латинское название «купрум»?
3: Медь.
2: Правильно. В какой стране произошла «Ночь длинных ножей»?
3: Швеция.
2: В Германии. Сколько фильмов в мультипликационной франшизе «Зверополис»?
3: Наверное, три.
2: Два. Могут ли скрещиваться и переносить потомство тигры и львы?
3: Нет.
2: Могут. В какой части света находится Патагония?
3: Южная Америка.
2: Верно, это Америка. И с результатом 3 из 8 заканчивается второй раунд.
1: Чуть-чуть не хватило,
2: да,
1: Александру.
2: Чуть-чуть, там дальше уже было попроще. Таким образом, до понедельника титул «Умника дня» у нас носит Алексей, с чем мы Алексея и поздравляем. И...
1: Сейчас я выдам.
2: Да, Андрей Геннадьевич, а я пока напомню, ребят, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» не будет. Но если вы хотите... развиваться, если вы хотите поотвечать на вопросики, то у вас все есть необходимое для этого. А именно смартфон, где вы берете, открываете мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, ищите там, вбиваете в поиске «Умник дня», подписывайтесь на сообщество, которое я для вас там организовал, и получаете дюжину вопросиков различной категории сложности, добрый позитивный мимасик какой-нибудь. В мессенджере Макс отвечать не так удобно, как можно это делать в социальной сети ВКонтакте. Ну, просто механизм еще пока не прикручен, но в качестве такого в качестве компенсации в сообществе «Умник дня» в Максе есть информация о том, что сегодня за день. Чем так, он вошел так. В историю.
1: Интересно.
2: Например, сегодня в России отмечается много праздников. День военного переводчика, день полярника, день работника БТИ.
1: И, как интересно.
2: А также день Тихоокеанского флота. Так что всех моряков тихоокеанцев поздравляем с праздником. Кроме того...
1: А что, а других мы не поздравляем с праздником?
2: Да,
1: и сотрудников БТИ мы тоже поздравляем.
2: Обязательно. И военных переводчиков.
1: Обязательно.
2: А полярников, как мы поздравляем. Кроме того, ребят, если нужен повод, так сказать, и вы, знаете, вот вы так больны футболом. Так вот, знаете, именно в этот день, в 1904 году в Париже, была основана Международная федерация футбола, она же ФИФА. Если мало, то, пожалуйста... В 1979 году, в этот же день, Элтон Джон дал в Ленинграде свой первый из 8 концертов, став первой западной звездой рок-музыки, выступавшей в Советском Союзе.
1: Как интересно.
2: Да. Ну, а про других именинников дня сегодняшнего вы можете почерпнуть информацию. Напомню, в мессенджере Макс сообщество называется «Умник дня», а поотвечать на вопросики можно там же или в сообществе, которое называется также «Умник дня», в социальной сети ВКонтакте. Все крайне просто, ребята, просвещайтесь.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы хотим напомнить, что 7 июня состоится семейный благотворительный фестиваль у Останкинской башни. «Музыка жизни» он называется. А вход
2: будет бесплатный, ребят.
1: Бесплатный, но по регистрации.
2: Но поскольку площадка маленькая, а желающих туда прийти крайне много, мы решили, что... Ну и обязательно сейчас нужна вот эта регистрация. То есть все сами понимаете, да? Вот. И оказалось, что желающих прийти на наши мероприятия так много, что... билеты, которые, квоты этих входных пригласительных, они закончились буквально раз и все. Мы выпустили вторую квоту. Она как-то раз буквально...
1: И все.
2: Ребят, завтра подъемники в 10 утра объявят о том, что начинается, извините за это слово, выпустили очередную квоту пригласительных. Пригласительные нужно на всех желающих посетить фестиваль, на взрослых, детей, без разницы. Хотите прийти с ребенком, на ребенка должно быть пригласительное, без этого не пустят. Так вот, дропнем следующую квоту пригласительных завтра в 10 утра. Где искать? Как и всю информацию о фестивале, о лайнапе, о составе участников.
1: Да, кстати говоря, состав участников уже давным-давно выложен на сайте наш.ру.
2: И там же, на сайте наш.ру, завтра в 10 утра будет открыто очередное дополнительное... бронь дополнительная будет открыта. Мы с напарником вот делаем ставочки. Я говорю, что кончится минут за 5, он говорит за 2. Это бронь, квота это закончится.
1: Но нам потом с тобой скажут.
2: Я думаю, что минут за 5 разлетятся все приглашения, поэтому если планируете... Ребят, только большая просьба, оформляйте приглашение точно, если вы пойдете. Если планируете, может быть, там на погоду, лучше не...
1: Кто-то не попадет из-за вас.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
3: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Карбис» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Юрий Квитковский.
0: Авторские новости.
1: Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов в двух столицах. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Наши в городе» с участием Вячеслава Бутусова, Алисы и Пикника. А в Москве выступят «Золото» и Найк Борзов, который отметит на сцене день рождения. Юрий Квитковский признался, что вырос на рок-музыке и рассказал о спектакле «Сон Башлачева».
2: Питерский рок-клуб, наверное, я бы мог рекомендовать и Башлачева. Вот сейчас спектакль, который мы сделали со студентами в школу студии МХАТ, называется он «Абсолютное счастье. Сон Башлачева». По лирике и материалу поэта и музыканта Александра Башлачева. Найк Науменко, группа «Зоопарк», и Сергей Курехин, и Виктор Цой, и Наутилус, Помпилиус. Все это могу я рекомендовать.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Квартета И» Провадика Беляева и Казанова Цветаева в Театре Гоголя. Театралы Петербурга идут на спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». А Юрий Квитковский представит 26 мая на сцене Театра Маяковского перформанс «Дисциплина личности».
2: Мы командой, которая делает этот перформанс, пытаемся внутри художественного произведения синтезировать разные жанры, не только искусство, но и вообще человеческой деятельности. И поскольку мы хотели поразмышлять по поводу стандарта и внешнего вида, стандартных формы телесной и как следствие какого-то внутреннего содержания, размышления человека, который за этими стандартами гонится. Внутри этой темы мы хотим создать пространство, где мы этот культ погони за идеалом превращаем в хореографию, в балет, впоследствии в рейв. И в нашем случае рейв — это общая стихия, где мы попытаемся манифестировать это стремление к идеалу и, возможно, принять его, а, возможно, и нет, потому что перформанс никогда неизвестно, как состоится финал.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» и третья часть франшизы «Ни одна дома» с блогером Миланой Хаметовой. Юрий Квитковский рекомендовал фильм Паула Соррентино «Греция» и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переступать при вольных экранизациях классики.
2: Мне кажется, что эти грани диктуют законодательство той страны, в которой ты творишь. Есть, наверное, уголовная какая-то ответственность за что-то. А все остальное — это уже на усмотрение художника. Его чутье, его талант. Совсем можно делать что угодно. Никто не имеет права запрещать, фантазировать.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
4: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
3: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
4: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
3: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
5: Ноль плюс.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Если смотреть на часы, добрый вечер.
2: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Мы рады всем, кто проводит этот знойный вечер в компании добрых проверенных друзей.
1: А между прочим, по Москве прокатилась гроза, такая вот типичная
2: и майская гроза.
1: Маленькая, через всю Москву пробежала, погромыхала и убежала.
2: Ребят, тут сейчас буквально дайте мне секундочку, я где-то информашку нашел. Вот. Ну, вот в интернете ковырял.

0: ну, не знаю, вот от лица противоположного пола.
1: Ну, крабов. Я бы с удовольствием принял парочку.
0: А скумбрию?
1: Не надо мне скумбрию.
0: Горячего копчения.
1: Зачем мне скумбрию? Скумбрию я и сам могу. Нет, на самом деле, ну, это очень как-то странно выглядит, что это подарок от противоположного пола.
0: Ну, вот шавуха, вот тебе, не знаю, сейчас бы пришли девочки из коммерческого отдела, которым ты много делаешь добра, и сказали: Андрей Георгиевич, спасибо, ты нам помог, вот тебе шавуха.
1: Я бы поблагодарил бы их, потому что я знаю, во-первых, что они сейчас нас с тобой слушают.
0: Так.
1: И Андрей Георгиевич очень хочет шавухи.
0: Так.
1: Ну, все, точка. Я бы принял.
0: Угу. Ну, то есть...
1: Девочки, если что, имейте в виду классическую.
0: В классическом лаваше.
1: А вот напарник мой любит в сырном.
0: А я в сырном, да, мало ли кого это заинтересует, информация. А вообще, ребят, хотим порассуждать. В принципе, ну, если мы не берем там про ананасы в шампанском, брамбурлет на пятиаровом масле и икру какой-нибудь невиданной рептилии, в принципе, нормальный съедобный подарок. Вот и алкоголь исключаем из этого.
1: Я думаю, что еще, наверное, надо будет исключить конфеты.
0: Да.
1: Потому
0: вот
1: что конфеты
0: дежурные,
1: это дежурный классический. Дежурный,
0: да, шоколадка, набор, вот, да, эта, да, коробка конфет. Вот нормальный, не знаю, ну...
1: Дыньку принести, например.
0: Вот хороший подарок.
1: Отличный.
0: Или лукошечка клубники вот сейчас. Да. Ну, такое небольшое, там, полкило принести, сказать, вот тебе подарочек.
1: Да, немытое.
0: Ну, можно предупреждать, можно... Зависимо от отношения к человеку. Или вот я сегодня принес нашим коллегам огурцов малосольных.
1: Ну, да, ты молодец.
0: Ну, прям хороший подарок получил.
1: Алиса Михайловна прямо сделала вид, что я ее заставил съесть последний.
0: Угу. Ребят, вот на ваш взгляд, что могло бы быть нормальным таким пищевым подарком? Ну, мы несколько сузили круг, исключили алкоголь, конфетки, шоколадки и... Ну, в принципе, я не знаю, как к шавухе относиться.
1: Да, вот. Я считаю, что нормально.
0: А, ребят,
1: конечно.
0: Так. У нас это будет плодово-выгодная история.
1: Будет. Сейчас я все озвучу. Да,
0: у нас есть
1: два билета.
0: Два комплекта по два билета на концерт группы «Чайф». Концерт состоится в саду «Эрмитаж» 25 июня. Будет посвящен дню рождения Владимира Шахрина. То есть два комплекта по два билета.
1: Ничего
0: вот так
1: себе. Вот,
0: а мы сегодня щедры. Один от тебя, один от меня.
1: Но несъедобно, ребята.
0: Но если что, ему в обычном лаваше, а мне в сырном.
2: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Проверено временем.
10: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Дмитрий Ленский. Сегодня узнаем, как Гребенщик записал кавер на Курару, и поговорим о концертном фильме группы «Алена». Гребенщик опубликовал кавер на песню «Босоногий пес» группы «Курара». Свою версию трека музыкант записал еще в 2020 году, но только сейчас кавер наконец-то появился в сети. О том, как песня была обнаружена в архивах, нам рассказал сам музыкант.
2: История довольно давняя, лет 10 назад, а может и больше, мне попалась группа «Курара». И очень понравилось, и «Босоногий пес» в том числе, я начал наигрывать на гитаре. Потом мы с ними подружились, пересекались, где-то выступали даже вместе. А «Босоногий пес» я на акустических своих сольниках часто исполнял. И вот в 2020 году решил уже наконец-то это все зафиксировать. Записал версию, позвал соло-гитариста Диму Малинкину, он сыграл партии. И хотели это издать, но что-то пошло не так, отвлеклись, потом были какие-то другие дела, и что-то так и не договорились с ребятами о выпуске. Только в этом году я решил наконец-то заняться каталогом и навести порядок.
3: Что

А послушать кавер Гребенщика на Курару уже можно на всех цифровых платформах. Вокалистка ДДТ Алена Романова выпустила первый концертный фильм своей фолк-рок группы «Алена». В основе видео московское выступление коллектива, которое состоялось в декабре 2025 года. По словам артистки, музыканты давно хотели записать лайв, и наконец-то мечта была воплощена в реальность.

0: А вот посмотреть лайв-концерты группы «Алена» можно на любой удобной цифровой платформе и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребят, не все верно поняли тему. Это не то, что хочется вам съесть сейчас. Вы должны понимать, это вот как дрозд-рябинник тащит огромного червячка свои самочки и предлагает, говорит, хочешь? Вот и здесь такая же история. Нет. Какой вкусный подарок.
2: Ребят, что бы вы считали нормальный подарок? Ну, то есть, вполне себе приемлемый подарок. Ну вот, чтобы вы...
1: Вот съестное. Там,
2: да.
1: Ну, съестное.
2: Сыр – лучший подарок.
1: Вот тут не поспоришь, сыр действительно хорошо заходит.
2: Да. Букет из вяленой воблы – хороший подарок.
1: Ну, это мужику, который в баню собрался.
2: Ну, или пенное любит.
1: Да. Пирог или торт своими руками – лучший подарок, шарлотка или типа того. Ну, кстати...
2: Помню историю из личного опыта. Первое свидание с молодым человеком на улице, зима, встречаемся в метро. И вот он приходит и вместо цветов приносит полный пакет лимонов со словами «Впереди сезон простуды». Это было очень мило и очень необычно. Вот. С молодым человеком не получилось, но запомнилось надолго.
1: Зря надежный мужчина-то. Сразу такой, он говорит, ты не болей у меня. Добрый вечер. На вечернике занимаюсь копчением мяса и рыбы, горячего и холодного. У меня всегда очередь на готовую продукцию, коптилка персональная, на продажу не делаю, только для себя и когда гости приезжают, их угощаю. Ну и когда сам кому-нибудь приезжаю, тоже беру с собой продукт как подарок. Вот, вот так.
2: Лучший съедобный подарок в моей жизни – батон сырокопченой колбасы. Намного лучше конфеток и тортиков.
1: Вы знаете, в советские годы батон сырокопченой колбасы был гораздо лучшим подарком, чем торт или какие-нибудь шоколадные конфеты. Так, что еще вы пишете? Работаю кардиологом, абсолютно подтверждаю, что, чтобы перестали дарить конфеты. Но один из самых лучших съедобных подарков от благодарных пациентов, который получал после этого, набор орехов и сухофруктов с вяленой клубничкой. Вкусно и полезно.
2: Я бы с удовольствием приняла клубнику. Можно и сливки сразу. Ну или черешню, голубику там. Вот. Может, адрес написать, а то кто-нибудь захочет прислать. Пишет кто-нибудь. Кто-то из наших слушательниц пишет.
1: Ребят, а какой подарок хотели бы отправить или получить съестной? Обязательно съестной. Вы. Пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про съедобные подарки сегодня говорим. Какой хотели бы получить или который, какой готовы были бы предложить. Много вариантов, очень много.
2: Да, да, набор лапши «Булдак» из разных вкусов. Кстати, у нас есть две суперострых, если что. Да. Я был бы в восторге. Сейчас иду на тренировку после работы. Очень хочется кушать.
1: А мне, как подарок, всегда подойдет красная икра. Вот на 8 марта мужчины дарят карточки во всякие магазины, тюльпаны. Мне этого не надо. Подарите мне банку красной икры, ну хотя бы 100 граммов. Я буду абсолютно счастлив.
2: Так, что еще у нас люди хотят видеть? Букет из зефирных цветов. Ананас, орехи, по убыванию кедровые, макадамии, бразильский кешью, пекан, икра красная, эклеры, ермолина, ужасная вкуснятина.
1: Добрый вечер, вот как раз про орехи опять. Орехи – беспроигрышный вариант. Купил разных, красиво упаковал, и можно дарить. Никогда не прогадаешь, сколько раз покупал, и все всегда были в восторге.
2: С удовольствием приняла бы в дар муксуна горячего копчения с Ямала. Была на Селихарде на день оленевода в восторге, вкуснейшая рыба.
1: А то. Все бы приняли,
2: муксуна,
1: мне кажется.
2: Да.
1: Да, это, конечно, очень вкусно.
2: Я к сметчице со стороны заказчика без сырокопченой колбасы и ароматного ржаного хлеба даже не захожу. Сначала приносил конфеты, а на пятый раз она сказала: слушай, ну задолбал ты с этими конфетками, колбасы принеси.
1: Молодец. Добрый вечер, короли вечернего. Первая мысль, что это за подарок от мужчины съестной может быть? А ведь может. Муж мне периодически приносит из столовой булочки и пирожные. У них просто чудо. Ну и от тушки соленой копченой форели из Карелии я бы не отказывался в качестве подарка. Хотя, конечно, могу и сама себе купить. Но в качестве подарка это скажет о многом, ну, скажет о многом, о дарящем.
2: Это правда.
1: Так что я точно за вкусный подарок.
2: Ребята, девчата, вот что бы вы приняли в качестве съестного, пишите через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджере.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про съестные подарки сегодня разговариваем. Много очень всевозможных вариантов. Мне кажется, мы перечислили все.
2: Заяц у отца друг привез. Ну, в общем, пока он отходил от заморозки, кот пол лапы и сожрал.
1: Кошмар какой.
2: Заяц, кстати, вот так как тебе? Тушку зайца. У него же еще лапки. Ну, чтобы показать, что это не кошки, им же оставляют. Не принял бы?
1: Нет, однозначно совершенно нет. Я вообще тушку бы не принял никакую. Ну, кроме, может быть...
2: Друг ко мне как-то приезжает, а он охотник, говорит, слушай, я тебе тут вальшнепов привез. Я говорю, и? Ну, ощипаешь? Они говорят, вкусные.
1: Ага.
2: Я говорю, знаешь что, дружище, пожалуй, что нет.
1: Не надо.
2: Воздержусь.
1: Да. Вот, или перепелов каких-нибудь привези. Да ты их там, что, на самом деле все нормально, ощипаешься, будет хорошо. Нет, я против вот таких подарков. Это, ну, понимаешь, для того, чтобы получать такой подарок, ты должен находиться в этой среде.
2: Нет, ну, нужно...
1: ну себе подобных, охотников.
2: Нет, ну нужно как бы уметь готовить. Ну, то есть, представляешь, вальшнеп, он там, ну, он с перьями, с лапами, ну, то есть...
1: Ну, ты должен его, значит,
2: ощипать. Ну, то есть, я не знаю, ни разу не ощипывал, даже курицу не ощипывал. Я не имею ни малейшего... Я знаю, как-то в кипяток вроде их там надо или как.
1: Вот мне, когда перепелок в подарок привозили, мне привозили уже, да, уже ощипанных. Только бульончик оставался из них сделать.
2: Парни, привет! А мне как-то знакомые молдаване подарили ведро персиков. Вот нормально.
1: Да, отлично.
2: И никого ощипывать не надо.
1: Слушай, а вот какой хороший вариант. Набор крупнолистового чая. Не обязательно по половинке. С удовольствием бы принял. Ну, нет, в качестве подарка, ну, согласись, это неплохой подарок.
2: Да, конечно, конечно, конечно. Для меня нормальным подарком была бы сырная тарелка или набор орехов. Но это не всем нравится, поэтому сама дарю либо набор сухофруктов или сезонных фруктов. По нынешним ценам это вполне достойный подарок. Подойдет и мужчине, и женщине разного статуса и возраста.
1: Тут кто-то из слушательниц, по-моему, нам написал, что не надо никаких орехов, у меня брекеты стоят.
2: Ребят, девчата, что из съедобного вам бы зашло в подарок, пишите. В скором времени подведем итоги и будем кого-то одаривать билетами на концерт группы «Чайф».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про съедобные подарки мы сегодня говорим, вернее, обсуждаем, что бы вы хотели получить в виде подарка.
2: Нормально было. Ну, добрый вечер, короли. Когда только встречалась с мужем, а мы работали вместе, он решил меня впечатлить и приготовить мясо по-французски с картошкой. Солить совсем забыл. Сначала делала вид, что очень вкусно, потом не выдержала, все-таки посолила. Зато на всю жизнь запомнили. Ну, нормальный подарок.
1: Да. А еще я хотел бы получить в подарок прямо огромного осетра и камчатского краба. Конечно. Тоже большого.
2: А, давай подводить итоги.
1: Давай, ну что, мы генератор запустим, да. Я думаю. Да, ну давай, будет 47 сверху первый.
2: 47 сверху. Один раз муж подарил огромную вяленую ногу кабана. Вот. Завернутого в газету.
1: Через весь город.
2: Завернутого в газету. Давай следующего.
1: Ну, давай. И 66.
2: Добрый вечер, вечерники. Шаурма – прекрасный подарок, когда муж приносит мне сюрпризом. Мне приятно и вкусно. А если говорить о съедобных благодарностях от коллег, мне дарили чай листовой, хороший дорогой кофе, оливковое масло. И такое гораздо приятнее, чем алкоголь, пишет нам Марина.
1: Вы знаете, а вот я как-то, я считаю, что оливковое масло, или даже подсолнечное, или какое-нибудь еще масло.
2: Оливковое – нормальный подарок.
1: Да нет, это не съедобный подарок.
2: Почему?
1: Ну, потому что оливковое масло...
2: И можно салаты натирать, можно. А можно натираться, Андрей Германович.
1: Можно, можно, но это не съедобное.
2: Как?
1: Да ты не можешь открыть и выпить полбанки.
2: Я могу.
1: Можешь?
2: Вопрос, что будет со мной после того, как я выпью полбанки.
1: Ну, ты знаешь, я арбуз ел 8-килограммовый. Давай замажем,
2: не,
1: что
2: не,
1: ты выпьешь.
2: Нет, тебе еще просто со мной еще работать. Оно же обладает определенным эффектом, любое масло.
1: Серьезно?
2: Еще как.
1: Сколько раз пил масло, ничего не было. Ребята, не экспериментируйте, на самом деле он есть.
2: Все, ребят, спасибо большое за сообщение. Всем приятных подарков.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Наша. Музыка пока.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступень.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы вам обещали, что у нас сегодня будет гость.
2: Да,
1: гость у нас в студии,
2: наш добрый друг Олег Евгеньевич Ирышкин, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог. Здравствуй, Олег Евгеньевич.
3: Здравствуй,
2: рады
3: Олег
2: видеть.
3: Евгеньевич. Вечер добрый.
2: Ну что, как обычно, лето вот-вот начнется, буквально через недельку, сколько тут осталось-то?
3: Да все уже, да. Можно сказать, лет началось.
2: Ну, то есть, кто не успел похудеть к лету, тем уже бесполезно впрыгивать в эту...
3: Тем пора худеть к Новому году. Сани-то запрягать нужно
2: летом. К Новому году?
3: Готовить летом.
2: Так.
1: Какая-то странная концепция, вот, я вам так скажу.
2: Олег Евгеньевич, вот скажи нам, как человек, имеющий отношение к диетологии, к правильному питанию, сколько реально времени нужно потратить человеку для того, чтобы похудеть? Ну, то есть, вот есть какие-то разумные временные рамки, но вот я хочу похудеть на условные 15 килограмм. Сколько мне нужно для этого времени?
3: Ну, это серьезная цифра, 15 килограмм. Вы поймите, что можно и быстро все это сделать, но неэффективно. Я всегда говорю на всех конференциях, на выступлениях, что быстрое снижение веса чревато снижением мышечной массы. Вам, как спортсменам, наверное, понятно, что если мы убираем калораж, снижаем калораж сильно, то мы будем терять мышечную массу?
2: Мы все будем терять.
3: Да, ну конечно, мы все будем терять, включая мышечную массу. Мы срываемся, мы все срываемся, мы все люди, все срываемся. И когда мы сорвемся, мы наберем жировую массу, потому что при срыве набрать мышечную массу нельзя. Было бы круто, что я ем все, что хочу, а мышцы растут.
2: 6 подходов к холодильнику.
3: И мышцы выросли.
2: 6 подходов под штангу, да.
3: Поэтому не надо стремиться быстро снижать вес. Вот это ключевая ошибка. Мы хотим, ну, правильная позиция, это не снизить

0: Вес. Правильная позиция – это снизить жировую массу, сохранив мышечную массу, а еще лучше – мышечную массу приумножив. Мы же не дрищами хотим быть, а спортсменами все. Отличную форму хотим иметь.
1: Все бы хотели, но не у всех получается. Ну, то есть, к лету уже худеть...
0: Нет, можно расслабиться.
2: А вот теперь у меня будет, пожалуй, вопрос, давай. Олег Евгеньевич. Курить не модно теперь. Ну, многие отказываются от этой вредной привычки, при этом...
0: Курить не модно, да.
2: Да, тебе, при этом люди набирают вес. У всех по-разному.
1: Люди бросают курить, начинают набирать.
2: Да.
0: Заедают.
2: Заедают, да. Есть ли какие-то, ну, такие... полноценно работающие истории, чтобы человек смог благополучно расстаться с дурной привычкой и при этом, ну, как-то в обозримое время, да, прийти в какую-то более или менее норму, в которой он и был, например.
0: Надо заедать, я думаю, заедать нужно правильно. То есть курение, ну, опять-таки, зачем мы курим? Я уж не курил никогда, скажу уж честно. Поэтому мне трудно понять курильщиков, снимают ли стресс, возможно. И заеданием мы тоже, по сути, пытаемся снизить стресс. И вот здесь я своим пациентам говорю, что я им даю определенное количество фруктов, ягод, орехов, сухофруктов. Заедайте. То есть у них такое вот на день хорошее количество.
2: Я могу своим опытом поделиться. Я вот тоже фруктами пытался заедать. Так у меня к отсутствию сигарет прибавилось проблемы с кишечником.
0: Да, но опять же, сколько фруктов? То есть определенное количество, ну давайте так, 250 грамм фруктов нормально.
1: Ну, 30 грамм. Ну, 250 грамм это яблоко такое. Ну,
0: хорошо, нарежьте его.
1: Так это раз присесть.
2: Это стресс, так не съесть, не заешь.
1: Понятно. Питок, ну и
2: питок, и со шкуркой, и с огрызком.
1: Да, понимаешь, вот получается такая штука, что начинается бесконтрольное поглощение, ну, тех же самых сухофруктов, там, не знаю, кураги. Вроде штука полезная, да, изюм, курага.
0: Да, меру-то знать надо, естественно.
1: Но когда после полкило, когда съедаешь и понимаешь, сколько ты сейчас съел сахара, ну, вот в чистом виде.
0: Конечно, мы не говорим, что нужно только, опять-таки, есть сухофрукты и есть их. Нет, конечно же, мы ограничиваем определенные порции, то есть мы ничего не запрещаем, но мы стараемся все-таки, чтобы количество было оптимальное. Но помимо всего прочего, еще должен быть завтрак, обед и ужин. Здесь, опять-таки, не надо об этом забывать. Когда есть три приема пищи, между ними перекусы, то окей.
2: Да-да-да, все верно, абсолютно.
1: Кстати, вот тут буквально на днях мы обсуждали, кто у нас там выкатил, какая-то наша организация, правила...
2: Ну, там не совсем правила, там...
1: Ну, типа, соблюдая эти условия, вы будете вести здоровый образ жизни. И там говорится, что первый прием пищи, завтрак, должен содержать в себе что-то около... Ну, что-то, короче, больше, чем обед и больше, чем ужин. То есть это должен быть по калорийности основной прием пищи.
0: Я так отвечу. Угу. Насчет завтрака. Для тех людей, которые привыкли не завтракать. Опять же, что я пациентам рассказываю на консультациях. Если вы хотите научиться завтракать, то нужно сначала начинать с ужина. Сделайте себе легкий ужин. И после этого вы захотите завтракать. То есть вы не наедаетесь на ужин свининой, с картошкой, с майонезом и с хлебом. Вы это просто не успеваете переварить. И утром вы водичку попили, и все, и пытаетесь допереварить свою...
2: А и не хочется есть-то, потому что организм уже не двигался.
0: Потому что вы наелись на ночь. Вы не наедаетесь на ночь, вы съешьте на ночь салатик с куриной грудкой. Просто салат. Салатные листы, латук, огурец, помидор и 200 грамм куриной грудки. Даже гриль. И утром вы посмотрите, насколько вы не хотите завтракать.
2: А вот, кстати, спрашивают кто-то из наших слушателей, три приема пищи, между ними перекусы. А если я не хочу, мне надо насильно в себя это впихивать?
0: Нет, смотрите, очень важно тоже, давайте разбираться. Один прием пищи в день – это мало. Два приема пищи в день – мало, но есть оговорки. Если человек здоровый, у него нет никаких противопоказаний, а мы знаем, что здоровых людей все-таки нет, есть недообследованное, то для большинства людей два приема пищи – это мало и это неправильно. Для большинства. Но есть люди, которые питаются два раза, это так называемое интервальное голодание, соблюдают промежуток между едой, и им, скажем так, окей. Но все-таки нужно иметь показания, противопоказания. Для этого нужно обследовать желудочно-кишечные тракты, чтобы гастроэнтеролог сказал, что противопоказаний нет. Поэтому для большинства людей без желудочно-кишечных заболеваний три приема пищи будет оптимально: завтрак, обед и ужин. Если вы не хотите есть, насильно себя запихивать не нужно. Бывает такое, что просто салат, помидор, огурец съел, заправил растительным маслом, и достаточно. То есть не надо себя мучить. Ну, три приема пищи, поэтому и оптимально. Но извините меня, вы говорите, что вы три раза можете есть. А если у вас через каждые 5 минут кофе и конфета, а в это прием пищи не считаете и пропускаете.
2: Это прием пищи. Да?
0: А это прием пищи. Так что извините, может быть, у вас не три приема пищи, а 33.
1: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и продолжим наш увлекательный
2: Олег
1: разговор.
2: Олег Евгеньевич Ирошкин у нас в гостях, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог. Олег Евгеньевич, тут уже вопрос прилетел тебе. Мнение о кето-диете и о низкоуглеводных диетах в принципе.
3: Да, были когда-то эти программы очень популярны, сейчас они теряют свою популярность. Опять же, для здоровых людей, если... Вот здесь я всегда оговорочку говорю, я сам соблюдал кето-рацион когда-то. И с чего лучше всего начать? Итак, давайте первое. Вы здоровые, у вас нет желчнокаменной болезни, у вас нет панкреатита. Врач-гастроэнтеролог подтвердил, что вы здоровый человек, и вы хотите, соответственно, пособлюдать. Что важно? Не надо кидаться на кето-диету, когда вы вчера, сегодня ели круассаны, мороженое, карамельное и прочее.
1: Вкусное.
3: Сладкие штуки. То есть, если вы едите сладкое, и вдруг завтра же вы резко отказываетесь от всех углеводов, ломка будет такая. Именно ломка, да, так это и называется. Вам будет тяжело. То есть, три дня с ума будете сходить. Поэтому лучше всего входить. А потом сорветесь на углеводы. И все
1: будет
3: это
1: тортик.
3: Дело. И будет тортик 2-3. Поэтому лучше всего, если уж хотите, начинать с уменьшение легко усвояемых углеводов, а это как раз-таки мы уменьшаем потребление сладкого, уменьшаем потребление белого хлеба, оставляем сложные углеводы. Это я сейчас говорю про вход в кето-диету. И вот здесь для многих людей будет этого достаточно. Сладкое уменьшил, жиры растительные, ненасыщенные добавил, то есть вместо трески стал есть семгу, вместо свинины стал есть семгу, давайте так. Даже неправильно. Вместо макарон стал есть красную рыбу. Вместо хлеба добавил себе орехи, например. Вот так правильнее говорить. Добавил себе красное мясо вместо углеводов. И этого достаточно.
1: И сходил к начальнику, попросил увеличение зарплат.
3: Сами спросили про кето.
2: Не дешевое удовольствие. Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
11: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разговор, а слушатели наши активно включаются.
2: Олег Евгеньевич Ирышкин у нас в гостях, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог. Олег Евгеньевич, есть такая история, история из истории, что некий монах-францисканец держал диету на пиве. Якобы у него и вес он нормализовался, и настроение, настроение улучшилось, и прям вот и камни у него все промылись. Пенный напиток и диетология, это где-то рядом или это из разных областей?
3: Он пил пиво?
2: Да.
3: Пил. А закусывал?
2: Нет.
3: Нет. Да. А у нас кто пьет пиво и не закусывает? Мы же пиво-то с чипсами.
1: Ну да.
3: С фисташками, со шашлыком, свиным. И так далее. И пиво не... Поэтому ни о каком снижении веса и речи быть не может. А если вы скажете, я пью пиво и не закусываю, что за ерунда?
2: Ну, а вот сам по себе пиво...
3: Это... Он похудел, потому что пил пиво, калории он недополучал.
2: Называют же жидкий хлеб его.
3: Жидкий хлеб, хорошо, но тем не менее...
2: Калорийный это напиток.
3: Сколько он пил, непонятно. Может, по бутылочке, да и больше ничего не ел. И все, понимаете?
1: И писал все время.
3: Тут классика. Хоть вам пивная диета, хоть огуречная диета. Если мы говорим про любую концепцию доказательной медицины, она, конечно же, нам сюда не подходит.
2: Нам нужно
3: поэтому
2: знать,
3: похудеть
2: сколько
3: можно. Нам надо знать, сколько, когда, во сколько и что это еще и доказано.
1: Олег Евгеньевич, такой вопрос на самом деле насущный, мне кажется. Сейчас начинается такая активная пора отдыха за чертой города. Естественно, что-то готовится на открытом огне. Я, например, стал уже активно коптить. Вот вся эта еда, чтобы она была более или менее...
2: Копченая, жареная, на углях.
3: На углях с овощами. Просто вот хорошо, если вы едете... Я же тоже шашлыки жарю за городом. Я беру говядину, вырезку говяжью. Понятно, что диетологи вам скажут, куриную грудку готовьте. Но я понимаю, что человек на той стороне, в общем-то,
1: сами ешьте
3: колонки,
1: и скажет,
3: сами ешьте свою. Поэтому давайте говядину вырезку, давайте телятину вырезку. Понимаете, свинина, да, окей, если вы едите свинину там раз в мае, два раза за весь год и никогда больше ее не едите, как мы тут можем запретить-то, пожалуйста? Но если свинина с майонезом у вас каждый день, может быть, пора все-таки что-то менять. А если вы разочек съели, то окей. То есть вы поймите, пожалуйста, что нужно соблюдать где-то найти границу. Вот это вот...
1: разумному
3: потреблению. Разумное
1: потребление.
3: То есть диетология – это не ограничение, это не за... Хорошо, это не запреты, но это разумное потребление. И если мы с человеком, с пациентом договорились на это разумное потребление, он эту концепцию понимает и принимает, то минус 10 килограмм за 3 месяца это обеспечено. О чем мы начинали? Мы с вами говорили вначале 15 килограмм, возможно, да. Десятка за 3 месяца, возможно. С 1 июня по 1 сентября 10 килограмм обеспечено. Если вы занимаетесь спортом, вы более-менее выстраиваете рацион, вы иногда раз в пару недель устраиваете себе... так называемый читмил, то есть съедаете какое-нибудь блюдо из, условно говоря, запрещенки, и вы, конечно же, не забывайте про физическую активность. Тогда десятку вы снизите к 1 сентября.
1: Я еще один хочу вопросик задать, прости, напарник. Многие коптят рыбку горячего копчения. Коптить ее можно по-разному. То есть, вот, например, мне очень нравится, когда ты делаешь это на большом огне, на достаточно большом, и у тебя внутри получается прямо такая вот золотистая рыба.
3: Да, да, да, да.
1: Некоторые делают это на углях, там практически получается как рыба из духовки. Насколько вредно вообще потребление
3: количество. Опять же, видите, я возвращаюсь к количеству. Сказать, что вредно на регулярной основе, да, примет ли ваша поджелудочная железа копченую рыбу на постоянной основе, или будет какая-нибудь опоясывающая боль и скорая помощь. Но если вы иногда съедаете, да, все хорошо. Да, все нормально. То же самое и сало вы съедите иногда. Да, все нормально. Вопрос весь в количестве и в регулярном потреблении. И знаете, я просто могу предложить записать все, что вы кушаете в течение 3 дней и посмотреть со стороны. Или нафоткать все, что вы едите. И посмотреть со стороны, сколько это. Большинство людей забывают то, что они ели вчера и уже и не помнят. я ничего и не ел. А если пофоткаешь и запишешь все, что вы ели, вы посмотрите и удивитесь, что у меня там не просто кусочек копченой рыбы, который Олег Евгеньевич тут предлагает.
2: Четыре печенюшки еще какой-то.
3: А у вас там копченой рыбы кусочку еще добавляется, мешок пряников.
2: Олег Евгеньевич, ну, давай про серьезное теперь. Сейчас в магазинах появились продукты, обогащенные белком, ну, то есть с высоким содержанием белка.
3: Да.
2: И сегодня я прочитал новость о том, что вот эти вот высокобелковые продукты якобы не очень полезны для здоровья.
3: Да.
2: Способны вызывать рак, болезнь почек, печени и вообще как бы как ультрапереработанные должны быть исключены.
3: Уважаемые радиослушатели, да, так вот, хотите высокобелковый продукт? Куриная грудка. Чем не высокобелковый продукт? Ну, яйца. Чем высокобелковый продукт. То есть, вот понимаете, вы придумываете, ну, не вы, а вот у нас маркетологи придумывают разные штуки, подписывая это словом ЗОЖ, наклеивая, то есть делая зеленую упаковку, потому что зеленый ассоциируется с ЗОЖом, и предлагают это как что-то уникальное, вкусное, качественное, высокобелковое. Но по факту я, опять-таки, вот недавно рассказывал, что реально здоровые продукты в рекламе не нуждаются. То есть это индейка, это телятина, рыба белая, рыба красная. Высокобелковые продукты, факт. И, соответственно, нам не нужны дополнительные протеиновые батончики. Белки яиц, белковые омлеты. Да, да, господи, даже с желтками. И этого вот вам достаточно.
1: Я вам скажу, белковые омлеты — это очень вкусно, если его точно там какой-нибудь капустой добавить, ну, вот белковый омлет,
3: да, то есть, а мы говорим, понимаете, а мы хотим отказаться от наших здоровых продуктов в пользу напитков протеиновых. То есть зачем? Это все добавление, когда вы реально построили свою идеальную программу питания. У вас и белки, и жиры, углеводы, если вы их едите, соответственно. И уже если вам этого не хватает, учитывая то, что вы занимаетесь 3-4 тренировки в неделю, вам не хватает, мы можем добавить какой-то высокобелковый дополнительный протеин, легко усвояемый. А когда мы замещаем нашу нормальную здоровую еду протеиновыми батончиками, напитками, то мы работаем исключительно на какую-нибудь корпорацию, которая все это дело производит, а не на свое здоровье.
2: Так, тогда еще вопрос про завтрак. Вот мы уже говорили, что лучший способ заставить себя завтракать – это
3: отказаться от ужина.
2: Совершенно верно. Идеальный завтрак. Вот из чего он должен состоять?
3: То есть два варианта. Опять-таки, на основе углеводов, на основе белков. Я утрированно говорю, потому что в любой крупе тоже есть белок. Но вот если вы съедаете кашу, если вы съедаете кашу, через сколько минут вы снова хотите есть? Если после каши...
1: Когда ложка ложится обратно в тарелку, уже хочется есть.
2: После каши.
3: Вот, смотрите, это действительно так. Некоторые люди съедают кашу и через полчаса хотят есть. Каша не ваш продукт. Не надо на завтрак вам есть кашу, потому что вам ее не хватит. А если это, например, блюдо из яиц или блюдо из творога, а еще лучше, если творог с овощами, а не творог с ягодами, насыщение дольше. Дольше. То есть, может быть, на несколько часов. То есть, вам надо поэкспериментировать. Блюдо из творога, блюдо из яиц, каша. Для кого-то, для уважаемых спортсменов, нужно будет, может быть, и кашу, углеводы сложные получить, и белковый продукт, чтобы хватило до обеда. Но опять-таки надо позавтракать, чтобы, понимаете, чтобы вы не перекусывали по несколько раз до обеда.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы продолжим наш
2: Олег
1: разговор.
2: Олег Евгеньевич Ирышкин у нас в гостях, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог. Олег Евгеньевич, любопытную мысль сейчас натолкнул. Мы Олега Евгеньевича угощали мороженым, ну и он его поел, ну как бы, ну оно большое мороженое, говорит, можно его выкину? Олег Евгеньевич, а мы ведь воспитаны в такой парадигме, помнишь, не знаю, у вас было общество
1: было.
2: Чистых тарелок,
1: было.
2: Что все, что на тарелочке, нужно обязательно доесть и хлебушком обязательно вымокать.
3: И вымазать тарелку и доесть.
2: Да, и вот. Мы воспитаны в такой парадигме, что все нужно доедать.
3: Воспитаны. И такие люди, да, встречаются, которые действительно доедают. Ну, я не могу осуждать, понимаете, да? Но, опять же, если у нас сейчас еды достаточно, у нас есть возможность пойти в магазин купить, и, соответственно, мы также можем отказаться и не доедать. То есть вы меня угостили мороженым, я, честно, его попробовал, это первое мороженое, соответственно, в сезоне. И не доел, и не доел.
1: Не все страшно.
3: То есть это. И с одной стороны, я говорю, что это неуважение к вам, то, что я не доел, но я не хочу. Я не хочу доедать. Соответственно, могу не доесть, могу. Выкинул. То есть удовольствие получил от мороженого? Получил. И бывает то же самое с десертами. Когда мы. То есть мы десерты съедаем. В первую очередь для получения удовольствия, не для получения калорий, не для получения энергии. Мы десерты съедаем для удовольствия. И когда вы это удовольствие получили, кайфанули, на этом можно, в принципе, прием десерта и закончить. И ничего страшного, что вы заплатили за него 4000 рублей.
1: Не, ну можно, там супруга может мужу сказать, ну ты доешь там.
3: Теща готовила.
1: Вопрос хороший тут задают. А почему до обеда плохо делать несколько перекусов? Если ведь чуть-чуть, типа дробное питание, 5-6 раз прям советуют.
3: А, да. Почему я сказал, что плохо делать перекус? Я говорю о том, что когда вы не позавтракали, в перекус, понимаете, то что такое перекус? Если у вас перекус кофе сладкое, вы и обедать, может, и не захотите. И вместо обеда у вас будет еще один перекус. Поэтому я и говорю о том, что нужно завтракать, обедать и ужинать. И опять-таки, нам нужно давать отдых желудочно-кишечному тракту тоже, чтобы у нас больше мозг работал, чем кишечник и желудок. Поэтому постоянно закидывать туда продукты тоже не нужно. То есть поели, работаем, делами занимаемся.
2: В общем,
1: если мозг чувствует, что он прямо истощен,
3: когда он почувствует, давай поедим.
2: Остап, да. Бендер, не делайте из еды культа. Помнишь эту прекрасную фразу из «12 стульев»? Ну что, Олег Евгеньевич, спасибо большое. Как обычно, было любопытно. Мы сегодня узнали много нового, что к лету уже похудеть не получится.
3: И что нужно худеть уже к Новому году.
2: К Новому году, да.
3: Без
2: и делать, спешки. И делать это осознанно. И в первую очередь, как сказал Олег Евгеньевич, нужно начать с того, что обратиться к эндокринологу и получить от него добро на соблюдение той или иной диеты.
1: Да, слова, кстати говоря. Самые диеты, которые мы придумываем...
2: Диета — это же ведь терапия своего рода.
3: Каждый должен заниматься своим делом.
1: Конечно.
3: То есть я занимаюсь своим, вы своим, а ребята на той стороне занимаются своим делом.
2: Да. Вот, ребят, благодарим вас за компанию. Надеемся, что вы тоже извлекли что-то полезное для себя. И мы на этом будем потихонечку собираться и уезжать в свое сказочное Замкадье. Традиционно мы всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно.
2: Да, и не завтракайте плотно, не ужинайте плотно, в смысле.
1: Или вообще не ужинайте.
2: Нет, без свинины, картошки и майонеза. Давайте все, нет, мы просто проведите эксперимент. Поужинайте чем-нибудь легким, а завтра мы придем и поинтересуемся, ну как? Ладно,
1: ребят. Боюсь, что...
2: Нас проклянут.
1: Особенно те, кто к этому привык. Да, ребят, будем потихонечку прощаться,
2: да,
1: в этот прекрасный летний день.
2: Все, завтра пятница, все будет намного проще, намного легче. Последний рабочий день и последняя весенняя пятница. Все, ребят, прощаемся.
1: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
4: в «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ядерный отряд России будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом Владимир Путин заявил по итогам совместной тренировки ядерных сил, которую он провел дистанционно с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В целом учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в российской армии с 19 по 21 мая. По словам Путина, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, а также планирует оснащать РВСН новыми ракетными комплексами, как стационарного, так и мобильного базирования. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. По его словам, есть хорошие знаки, однако надо посмотреть, что произойдет в последующие пару дней. Госсекретарь заверил, что Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией и соглашением с Тегераном. Однако, по словам Рубио, если договориться не удастся, Трамп может прибегнуть к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался. Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса переговоров. Кремль не одобряет насильственные методы давления, которые США применяют в отношении высших руководителей государства, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро, который выдвинул Вашингтон. Отвечая на вопрос о прибытии авианосной ударной группы вооруженных сил США в Карибское море, Песков заявил, что беспрецедентная многолетняя блокада Кубы со стороны США уже и так приводит к тяжелым последствиям для населения острова. Накануне Министерство юстиции США предъявило Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан и других преступлениях. Дело связано с инцидентом 24 февраля 1996 года. Тогда кубинские ВВС сбили два гражданских самолета организации «Братья во имя спасения», созданной кубинскими мигрантами в Майами. Главного архитектора Алушты Александра Струбалина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил источник «Известий». Струбалин занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации крымского города, а также имеет звание заслуженного архитектора Крыма. Его разыскивали по статье «Получение взятки в крупном размере». Военная драма группы «Крови» признана лучшим художественным фильмом на втором азиатском фестивале художественных фильмов в Макао и получила награду «Золотой буревестник». События картины разворачиваются в ноябре 43-го года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Ирицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый детский приют. Условия здесь невыносимые. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас происходящего, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах ребит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Квартиру

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще один беспилотник ликвидирован над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в воздушном пространстве региона была объявлена опасность беспилотников. Между тем, аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации. Ранее Пулково осуществлял работу по согласованию с соответствующими органами. Минимум 12 рейсов развернулись на запасные аэродромы, начиная с 18:40 возле Пулково. Некоторые вылеты уже перенесены на следующий день, передает Фонтанка. 19 задержаны, 4 отменены. В Петербурге могут ввести ограничения на передачу данных в сетях мобильной связи для обеспечения безопасности, предупредил губернатор города Александр Беглов. Сбои фиксируются в северной столице уже третий день. Суд в Белгороде изменил меру пресечения в отношении бывшего мэра города Антона Иванова с заключением под стражей на домашний арест. В феврале прошлого года экс-мэра, бывшего генерального директора акционерного общества Белгородской ипотечной корпорации приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 с лишним миллионов рублей за взятки и превышение должностных полномочий. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор Иванову, отправив дело на новое рассмотрение. Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан, где он объяснил попытку выезда поиска работы. В Еврокомиссии с удивлением узнали решение Лондона ослабить санкции против России по части авиационного керосина и дизельного топлива, заявил член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, ЕС будет объяснять в Большой Семерке, что сейчас не время для ослабления санкций, так как Россия получает выгоду от войны в Иране. А в нынешней обстановке нужно усиливать санкции против России, уверен Домбровскис. Великобритания 19 мая выпустила лицензию, которая вывела из-под действия санкций в отношении России импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из ее нефти, в 3 этих странах. Китайская футбольная ассоциация пожизненно отстранила от футбольной деятельности 17 человек за подкуп и манипулирование результатами матча. Дисквалификации на сроки до 5 лет получили еще 48 человек. В сентябре 2024 года Китайская футбольная ассоциация объявила, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом, за азартные игры и договорные матчи. Клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, лишился 10 очков в чемпионате страны по итогам антикоррупционного расследования в начале этого года. Картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже продали на аукционе в Нью-Йорке за 18 миллионов долларов. Имя покупателя не раскрывается. Известно, что он сделал ставку по телефону. Картина стала третьей по стоимости среди произведений Бэнкси, уступив «Девочке с шаром» и «Game Changer». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 5 часов перехватили и уничтожили 101 беспилотник вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. С 15 до 20 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила вечером Росавиация. В данном районе введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Власти решили отложить введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в рамках борьбы с VPN, сообщили источники Forbes и РБК. По их данным, запуск платы, вероятно, отложат до конца года из-за сложности технической реализации такого функционала. По другим данным, меру могут отложить до осени. Связано ли это с выборами в Госдуму в сентябре или зависит от технической реализации, непонятно. О том, что власти поручили операторам ввести плату за VPN-трафик в конце марта, подтвердил глава Минцифры Максуд Шадаев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предпочел бы урегулировать отношения с Кубой дипломатическим путем. Однако вероятность такого сценария в настоящее время остается низкой. Он добавил, что США готовы к диалогу, если кубинские власти изменят свою позицию, однако пока Вашингтон намерен продолжать политику давления на Гавану. Заявление прозвучало на фоне усиления американской кампании против кубинского руководства. Рубио также подчеркнул, что действия США не попытка строительства нации, а связаны с вопросами нацбезопасности. До этого США предъявили обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Презентация нового издания мемуаров Родиона Щедрина «Автобиографические записи» прошла в Российском национальном музее музыки в Москве. В мемуарах композитор поведал о своей жизни, принципах, важнейших встречах, памятных концертах и театральных премьерах. Книга посвящена его супруге, балерине Майе Плисецкой, о которой в последней главе сказано: «Майя – лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты». Впервые работа увидела свет в 2008 году и почти сразу стала библиографической редкостью. Новое издание дополнено большим количеством фотографий, а также другими материалами. Издательство Random House анонсировало новый роман по вселенной «Крестный отец», который впервые будет рассказан от лица женщины. Книга под названием «Кони» выйдет осенью будущего года, сообщает Associated Press. Роман написала Адриана Триджиани с одобрением наследников писателя и сценариста Марио Пьюза, автора «Крестного отца». Главной героиней станет Кони Корлеоне, персонаж, роль которого в фильмах исполнила Талия Шайер, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Это третий роман по «Крестному отцу», одобренный наследниками Пьюза и первый на написанной женщиной. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет. Простите, засмотрелся рилсы. Чуть не забыл про эфир. Не забыл. В эфире «Фонотека», программа о вкусной и здоровой музыке. Знаете, что сейчас понял в этих вот самых рилсах? Как понять, что сейчас будет самый тупой, самый дебильный, самый кринжовый ролик по музыке? Вот так.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
4: А у нас другая музыка.
0: Наше радио.
2: Да, другая. И сегодня против телезрителей играют Диана Арбенина, Виктор Цой, Леся Гильза, Клава Кока и многие другие. Андрей Куренков, «Наше радио», «Пендельтюр».
5: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете:
6: может ли видный деятель быть маленького роста? Едят ли колибри кальраби? И завидуют ли негры белой завистью?
5: «Фонотека» на «Нашем радио».
2: Диана Арбенина выпускает новый альбом. Летом. «Рэп for мама». «Рэп для мамы». И это действительно будет рэп-альбом. Полностью. С одной стороны, внезапно, а с другой, совсем нет. Диана давно заглядывает в этот жанр, и сама делала, и в гости ходила, например, к Басте, таков закон сансары. Ну а то, что она в это умеет получше многих, ритмы, панчи, читка, даже не обсуждается. Пришло время включить максимум. Сегодня у нас первый сингл пластинки. The Punisher. Каратель. Помните такого героя комиксов Marvel? Это вот он. Что просила передать Диана на словах? А вот что. В жизни просто и сложно. Либо ты ее, либо она тебя. В конечном итоге мы все проигрываем. Но, полагаю, в данном случае важен не финал, а наш путь, в течение которого мы делаем все, чтобы не проиграть. Этому я учу своего сына. Как будто смотрели с сыном сериал, объясняла смысл и родилась песня. Аккурат к новому эпизоду того самого сериала вышел в мае. Переход от сериала к шестой фазе вселенной Marvel. The Punisher. Кстати, на песню снят чудесный видеоклип, и там Диана выступает в роли бойца на ринге. Так вот, драка была не очень-то и постановочная. Единственное, договорились с соперником в нос не бить. А в остальном не жалели друг друга и фингалов наставили от души. Диана Арбенина, The Punisher, Каратель.
7: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

жизни я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляю тех, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Книжка Александра Кушнера «Кинооблучение» поступила на прилавки магазинов. Покупайте, читайте. Лучшая книга о Цое и кино за последнее время. Не только про Цоя, а про весь музыкальный андеграунд 80-х. А если и про Цоя, то не про Цоя, короля и легенду, а про Цоя, молодого и романтичного панка, со всей его наивностью и неуверенностью. Да, про человека, а не про памятник. Очередная презентация книги пройдет 23 мая в Питере, во втором лектории на Дворцовой площади в рамках книжного салона. Отрывок из книги Александра Кушнера «Кинооблучение». На бас-гитаре в группе играл худощавый высокий парень азиатской наружности, которого друзья называли Цой. И все вокруг думали, что это тоже кличка. «Как-то раз мы с Цоем направлялись в Купчино к свинье, купаться голыми», — вспоминал позднее Женя Юфа Юфит. «Пока шли, он нашел дохлую утку и стал тащить ее за шею. Хотел порадовать свинью. Она была еще не тухлая, но так, запашок уже шел. Когда мы проходили мимо трамвайного кольца со зданием для диспетчеров, выскочило несколько водителей, которые сказали нам: «Все, ребята, идите к нам, вы убили утку, сейчас мы милицию вызовем». Мы с Цоем радостно пошли, естественно. Эти начали звонить в милицию, но та отказалась приезжать из-за какой-то дохлой утки. К тому же в здании, куда нас привели, из-за сильного запаха стало ясно, что утка абсолютно не свежая. И когда нас спросили: «А где вы ее взяли?», мы ответили, что убили ее дней 5 назад, и вот ходим с ней, не знаем, куда девать. Музыкальная поддержка релиза сегодня за группой «Распутники». Фолк-рок-кочевники из Казахстана очень точно выбрали для своего кавера легендарного «Бездельника», написанного Цоем по мотивам ухода из художественного училища и сформировавшего на ближайшие десятилетия основной вектор существования рок-музыкантов вне музыки. Как сказала про это Джоанна Стингрей:
2: «Spending a lot of time doing nothing.
1: Проводили все свободное время в ничего не делании. Распутники. Бездельники».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Мы тут на днях снимали с Игорем Баньковым подкаст для нашего радио. Просветительский подкаст «Васнецов, Тургенев» — не наш проект, мы просто ведущие. Но в какой-то момент хотели пригласить музыкантов, не получилось. Не на все темы смогли подобрать гостей. Например, по теме Сергея Дягилева. Великий наш интерпренер, или, попросту говоря, продюсер, автор парижских русских балетных сезонов, вообще никак не наследил в музыке. Янка Дягилева к нему отношения не имеет. А в песнях, в клипах, только у Фредди Меркьюри есть несколько кадров балетного образа Фавна Нежинского. И с большой натяжкой песня «Сектора газа. Ночь перед Рождеством» напоминает название балета. И только на самой съемке мы поняли, что можно было потянуть Колю Стравинского, так как одним из главных открытий Дягилева был Игорь Стравинский. Не только за совпадение фамилии, Коля и в смыслы умеет очень здорово. А у него как раз выходит новый альбом «Строить трагедию». Кризис среднего возраста, рефлексия, что большая часть жизни уже прожита. Но по сути лучше еще только впереди.

0: Опытное ухо филолога наверняка уловило в названии «строить трагедию» инверсию на фразеологизм «ломать комедию». Как всегда, Коля все сделал сам, сочинил, придумал аранжировки, записал инструменты, спел вокал, никакого ИИ, но сведения доверил своему немецкому коллеге. На это мы ответим в программе чуть позже, а пока лучший трек альбома.
1: Всем привет, меня зовут Коля Стравинский. Песню «Тоска» я сочинил последний для своего нового альбома под названием «Строить трагедию». И когда записал демо, то понял, что это будет один из моих самых любимых треков с пластинки. Сведение и мастеринг делал мой друг, немец Михаил Черницкий, с которым мы знакомы уже больше 10 лет, и звук получился отличный. Это песня о моих внутренних переживаниях, я надеюсь, она вам понравится.
0: Коля Стравинский, «Тоска».

0: «Кинотека» на нашем радио.
1: Леся Гильза выпустила в начале недели новую песню «Больше никого». Я попросил Лесю рассказать мне об этой песне, и когда она прислала голосовое, я вздрогнул. Было полное ощущение, что кто-то загнал текст в голосовой помощник, и искусственный интеллект просто его озвучил.
2: В жизни всегда что-то кончается и что-то начинается. На рубеже я всегда подвожу итог. Эта песня максимально романтизирована мной, ибо так сейчас бьется мое сердце. Эмоции и чувства всегда идут параллельно моему пути. Так я чувствую, что живу. А впереди новый этап, новый виток.
1: Хочется спросить, что же у Леси закончилось, а что начинается, но мне показалось, это будет сложно, и артист к этому не очень готов, поэтому я перепрыгнул в самое начало всего музыкального и попросил Лесю вспомнить какие-то первые свои музыкальные шаги.
2: Учиться играть на гитаре я начала в 10 лет, благодаря одному случаю. Я дружила в основном с мальчишками, и наши игры проходили в экстремальном формате. На деревьях, на заборах, на заброшках. Ну и вот однажды один трюк у меня не получился, я упала и сломала руку. После того, как сняли гипс, нужна была реабилитация, восстановление, пальцы плохо двигались, и родители водили меня в диспансер. Но там как-то все это было некомфортно, больно. В общем, я наотрез отказалась туда ходить, но пальцы нужно было восстанавливать. И тогда отец придумывал различные способы. Он мне показывал, как крутить карандаш между пальцев, какие-то трюки там с теннисными шариками. В общем, однажды и это тоже мне наскучило. И тогда он дал мне гитару, показал пару аккордов, какой-то простейший перебор, и я увлеклась. И вот полностью погруженная в этот процесс, я даже не заметила, как восстановились пальцы, изучилась там в районе 6-7 аккордов. А дальше, спустя, наверное, год, начала пробовать писать свои первые детские песенки.
1: Приход в музыку через болезнь и физиотерапию, по-моему, это уникальная история. В далеком-далеком детстве, когда у меня еще вообще не было гитары, мой друг дал мне огромную женскую расческу, выломал в ней зубчики, так, чтобы оставшиеся напоминали струны гитары, и сказал: «Отрабатывай пока бой». И я отрабатывал, пока не добыл первую гитару. Примерно год. И мне кажется, что с тех пор я все равно на расческе играю куда лучше, чем на гитаре. Леся Гильза. «Больше никого».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куленков, программа «Фонотека». На прошедшей в начале года премии «Чартова дюжина» у меня было несколько фаворитов. Например, в номинации «Видеоклип». Лучшим клипом года для меня стал трек «Хаски» «Ветром, снегом, зноем». Но он даже не был номинирован. Не совсем наш артист. Рэп. А среди тех, кто был номинирован и даже прошел в финал, это была работа группы «Озон. Выживут панки». Замечательный анимационный ролик «Квест» от студии Paranoid Animation, что тоже же привет анимационному клипу Paranoid Android группы Radiohead, я так думаю. Но победила другая работа, жаль. У группы «Озон» вышел на этой неделе 10-й альбом «К свету». Часть треков из него мы слышали, они все вышли очень разными, поэтому на выходе диск не концептуальный и разноплановый. А это ли не есть панк-рок? Среди оставшихся зацепился за гимн Подольска, но больше за номер «Запрети», что называется «На злобу дня». Может быть, он не очень силен музыкально, но как высказывание это заметно.
2: Вообще я не пишу песен о текущих событиях или новостях. Считаю, что через 20 лет песня должна слушаться ровно так же, как и сейчас. Вот и в данном случае речь идет о явлении, которое можно встретить в любую историческую эпоху и нынешнего времени. Они отразились, например, на нашем бэк-каталоге, последовательно выступая против определенных явлений на протяжении всей нашей музыкальной 25-летней карьеры, мы более не имеем права эти явления называть по имени и вынуждены были в нескольких наших старых песнях их запикать. В общем и целом, песня о том, что запретить легко, но вряд ли эффективно.
1: Да, вот это точно Паша подметил. Мы сейчас в такой точке абсурда, что нельзя даже сказать, против чего ты выступаешь. Мой друг подсел на и это убило его. Очень страшная штука. Никогда не употребляйте потому что, хоть и выглядит безобидно, но это сильнейший наркотик. Озон. Запрети.
3: В 30-м королевстве слишком вольный стал на

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Какие у нас новости из Австрии? Нет, не то, что там закончилось Евровидение. Наши новости из Австрии. Они такие. Группа «Принцесс Ангин» выпустила мини-альбом «Тираннозавры». Разговор о серьезных вещах с присущим группе жизнелюбием и задором. Проект «Принцесс Ангин» австро-русский. Ксения живет в Австрии, музыканты тоже, но несколько лет назад у принцессы возник еще и российский состав придворных музыкантов. Ну, чтобы не возить их туда-сюда по гастролям. И вот раньше новые песни писали там, в Австрии. А этот набор сделал наш российский состав на студии «Добролет» в родном для Ксении Санкт-Петербурге. Привет, Коля Стравинский. В перерывах между прошлогодними гастролями. А зацепившую меня песню «Импостеры» почти полностью сделал Игорь Левицкий, что дает нам возможность с особой гордостью прицепить к треку нашу печать «Сделано в России».
2: Фокус-трек нашего нового мини-альбома «Тираннозавры» — это, конечно же, песня «Импостеры». Песня такая поколенческая, потому что в ней говорится про нас, про ребят 30+, про то, какие мы все вечно сомневающиеся, у нас синдром самозванца, мы какие-то недоделанные, вечные дети, с одной стороны. А с другой стороны, мы гораздо меньше сфокусированы на каких-то материальных ценностях или карьерных достижениях и умеем находить красоту в таких вещах, как красивый закат на берегу моря или восход. И мне кажется, это делает нас по-настоящему счастливыми.
1: «Принцесс Ангин», «Импостеры».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: В тот момент, когда я услышал, что Гребенщик записал кавер на песню «Курары», я сразу представил, как это будет звучать, и не ошибся. Слишком схожие манеры исполнения и где-то даже тембры у Гребенщика и Олега Ягодина. В общем, несложная мысленная итерация, но не в том смысле, что сделал один в один. Хотя это немного есть. Для кавера Виталий выбрал трек из самого начала творческого пути Курары «Босоногий пес». Год примерно 2006, то короткое время, когда их песни были вполне радиоформатными и могли бы звучать в эфире. Кавер записан 6 лет назад, но до издания руки дошли только сейчас.
2: Лет 10 назад, а может и больше, мне попалась группа Курара. Очень понравилось. Я начал наигрывать на гитаре. А «Босоногий пес» я на акустических своих сольниках часто исполнял. И вот в 2020 году решил уже наконец-то это все зафиксировать. И хотели это издать, но что-то пошло не так. Отвлеклись, потом были какие-то другие дела. И что-то так и не договорились с ребятами о выпуске. Только в этом году я решил наконец-то заняться каталогом и навести порядок. И довольно быстро оформить этот вопрос.
1: Виталий, а вот по похожести рассуди. Мне кажется, или все-таки есть?
2: Это несложный кавер в том плане, что он не сильно противоречит оригиналу, разве что есть вступление и какой-то спад от меня, а так и темп, и партии в основном те же. Ну и насчет в целом схожести и манер исполнения не в каверах, а в собственном материале, я несколько раз слышал мнение, что есть такое. Я думаю, это связано с тем, что и у меня, и у них идет такое часто монотонное, немного гипнотическое повествование, но в целом не более того.
1: Да, вот согласен, все именно так. Гребенщик, «Босоногий пес».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Перейдем потихонечку в раздел «Шок-контента». Телевизионные рок-проекты – нечастые гости нашей программы, потому что нечастые гости телевидения вообще, да и, пожалуй, интернет-рынка тоже. Прямо сейчас такой есть. На телеканале РЕН-ТВ начался новый сезон шоу «Соль». И изменения в нем радикальные, как эксперимент Дианы Арбениной. Во-первых, называется он «Легенда». Во-вторых, выступают в нем в подавляющем большинстве поп-звезды. Их задача — доказать, что они тоже трушные артисты и вполне себе могут и умеют в рок, что у них есть яйца и профессионализм. В каждом выпуске сойдутся два артиста, один из которых в финале получит звание «Легенда». Первый эпизод уже прошел, советую пересмотреть, оценить и поспорить, а для затравки покажу, что там было. Вот так, например, исполнила арию Полина Гагарина.

Вот так вот Полина Гагарина исполнила легендарный номер Вадима Самойлова из фильма «Брат 2. Никогда» и выпустила его официально. Вадим — член жюри на этом проекте.

0: Вот так Люся Чеботина освежила сингл «Мы дети большого города» Сергея Галанина на глазах самого Сергея. Он был в этом выпуске приглашенным членом жюри.
1: Ты спокоен в плену материнской груди, ты явился на свет, ты снова в пути.
0: Кстати, там же в разговорах выяснилось, что когда-то давно Люся Чеботина выступала на сцене «Нашествие». В составе детского хора они как раз пели в сете Сергея Галанина и его Сереги. Бывает же такое. Скажу вам по секрету, этот кусок из передачи вырезали, я попросил его вернуть. Уже в пятницу 22 мая выйдет второй выпуск шоу, в нем сойдутся исполнители Леша Свик и Клава Кока, и эксклюзивно для слушателей фонотеки я покажу вам один номер из выпуска. Бейте, ругайте, плюйте в меня, но сейчас у нас прозвучит Клава Кока. И так-то она большой молодец. Подробности в новом выпуске шоу «Соль. Легенда» на канале РЕН-ТВ 22 мая в 22:30. Клава Кока. Половинка.

0: фанатека меня.
1: Фанатека на нашем радио.
2: А в конце давайте вернемся к тому, с чего начинали. К рэпу, простите. К самому, что ни на есть настоящему, не рок-рэпу. Дворовому, практически шансон-рэпу. Наш продюсер Сергей Марченков демонстративно собрал свой чемоданчик с музыкой Жени Любич, группой «Винтаж», певицей Светой и в знак протеста покинул студию. Пока Сергей. История уровня «Золушка» и просто не хотел ее пропускать. Группа «Каспийский груз» начинала свою музыкальную дорогу лет 13 назад в далеком Баку. Почти на самом старте, ко второму, кажется, альбому, Анар и Тимур написали свой теперь уже легендарный номер «Доедешь, пиши» и отправили его Басте, в надежде, что тот допишет в него свой третий куплет. Это нормальная практика в рэпе. Но к тому моменту уже царь Василий пацанам не ответил. Ребята выпустили номер сами и пошли на вершину музыкального рэп-олимпа своим тернистым путем. И дошли. Сейчас «Каспийский груз» — один из лидеров жанра. Они познакомились в итоге с Бастой, сделали несколько совместных песен и рассказали ему ту историю про трек «Доедешь, пиши». Вася поклялся, что ту демку никогда не слышал, видимо, она до него не дошла. Но на большом апрельском концерте «Каспийского груза» в 2026 году Баста наконец-то дописал и исполнил вместе с парнями тот самый третий куплет. Это было здорово. История длиной в 13 лет красиво закончилась. Логичным финалом стало издание новой версии «Доедешь, пиши». Поставлю ее сегодня в финале нашей передачи не как пример чего-то великого, а как пример того, что к своей мечте надо идти до конца. И тогда все обязательно получится. Вот такой вот вышел сегодня выпуск «Фанатеки». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока. «Каспийский груз» и Баста. «Доедешь, пиши».

0: «Кинотека» на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетом-оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Юрий Квитковский.
0: Авторские новости.
1: Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов в двух столицах. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Наши в городе» с участием Вячеслава Бутусова, Алисы и Пикника. А в Москве выступит «Золото» и Найк Борзов, который отметит на сцене день рождения. Юрий Квитковский признался, что вырос на рок-музыке и рассказал о спектакле «Сон Башлачева».
2: Питерский рок-клуб, наверное, я бы мог рекомендовать и Башлачева. Вот сейчас спектакль, который мы сделали со студентами школы студии МХАТ, называется он «Абсолютное счастье. Сон Башлачева». По лирике и материалу поэта и музыканта Александра Башлачева. Найк Науменко, группа «Зоопарк», и Сергей Курехин, и Виктор Цой, Наутилус, Помпилиус. Все это могу я рекомендовать.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Квартета И» про Вадика Беляева и Казанова Цветаева в Театре Гоголя. Театралы Петербурга идут на спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». А Юрий Квитковский представит 26 мая на сцене Театра Маяковского перформанс «Дисциплина личности».
2: Мы командой, которая делает этот перформанс, пытаемся внутри художественного произведения синтезировать разные жанры, не только искусство, но и вообще человеческой деятельности. И поскольку мы хотели поразмышлять по поводу стандартов и внешнего вида, стандартов формы телесной и как следствие какого-то внутреннего содержания, размышления человека, который за этими стандартами гонится. Внутри этой темы мы хотим создать пространство, где мы этот культ погони за идеалом превращаем в хореографию, в балет, впоследствии в рейв. И в нашем случае рейв — это общая стихия, где мы попытаемся манифестировать это стремление к идеалу и, возможно, принять его, а, возможно, и нет, потому что перформанс никогда неизвестно, как состоится финал.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» и третья часть франшизы «Не одна дома» с блогером Миланой Хаметовой. Юрий Квитковский рекомендовал фильм Паула Соррентино «Греция» и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переступать при вольных экранизациях классики.
2: Мне кажется, что все грани диктуют законодательство той страны, в которой ты творишь. Есть, наверное, уголовная какая-то ответственность за что-то. А все остальное — это уже на усмотрение художника. Его чутье, его талант. Совсем можно делать что угодно. Никто не имеет права запрещать, фантазировать.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Дмитрий Ленский. Сегодня узнаем, как Гребенщик записал кавер на «Курару» и поговорим о концертном фильме группы «Алена». Гребенщик опубликовал кавер на песню «Босоногий пес» группы «Курара». Свою версию трека музыкант записал еще в 2020 году, но только сейчас кавер наконец-то появился в сети. О том, как песня была обнаружена в архивах, нам рассказал сам музыкант.
2: История довольно давняя, лет 10 назад, а может и больше, мне попалась группа «Курара». И очень понравилась, и «Босоногий пес» в том числе, я начал наигрывать на гитаре. Потом мы с ними подружились, пересекались, где-то выступали даже вместе. А «Босоногий пес» я на акустических своих сольниках часто исполнял. И вот в 2020 году решил уже наконец-то это все зафиксировать.

А послушать кавер Гребенщика на Курару уже можно на всех цифровых платформах. Вокалистка ДДТ Алена Романова выпустила первый концертный фильм своей фолк-рок группы «Алена». В основе видео московское выступление коллектива, которое состоялось в декабре 2025 года. По словам артистки, музыканты давно хотели записать лайв, и наконец-то мечта была воплощена в реальность.

0: А вот посмотреть лайв-концерты группы «Алена» можно на любой удобной цифровой платформе и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 5 часов перехватили и уничтожили 101 беспилотник вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. С 15 до 20 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила вечером Росавиация. В данном районе введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Власти решили отложить введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в рамках борьбы с VPN, сообщили источники Forbes и РБК. По их данным, запуск платы, вероятно, отложат до конца года из-за сложности технической реализации такого функционала. По другим данным, меру могут отложить до осени. Связано ли это с выборами в Госдуму в сентябре или зависит от технической реализации, непонятно. О том, что власти поручили операторам ввести плату за VPN-трафик в конце марта, подтвердил глава Минцифры Максуд Шадаев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предпочел бы урегулировать отношения с Кубой дипломатическим путем. Однако вероятность такого сценария в настоящее время остается низкой. Он добавил, что США готовы к диалогу, если кубинские власти изменят свою позицию, однако пока Вашингтон намерен продолжать политику давления на Гавану. Заявление прозвучало на фоне усиления американской кампании против кубинского руководства. Рубио также подчеркнул, что действия США не попытка строительства нации, а связаны с вопросами нацбезопасности. До этого США предъявили обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Презентация нового издания мемуаров Родиона Щедрина «Автобиографические записи» прошла в Российском национальном музее музыки в Москве. В мемуарах композитор поведал о своей жизни, принципах, важнейших встречах, памятных концертах и театральных премьерах. Книга посвящена его супруге, балерине Майе Плисецкой, о которой в последней главе сказано: «Майя – лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты». Впервые работа увидела свет в 2008 году и почти сразу стала библиографической редкостью. Новое издание дополнено большим количеством фотографий, а также другими материалами. Издательство Random House анонсировало новый роман по вселенной «Крестный отец», который впервые будет рассказан от лица женщины. Книга под названием «Кони» выйдет осенью будущего года, сообщает Associated Press. Роман написала Адриана Триджиани с одобрением наследников писателя и сценариста Марио Пьюза, автора «Крестного отца». Главной героиней станет Кони Корлеоне, персонаж, роль которого в фильмах исполнила Талия Шайер, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Это третий роман по «Крестному отцу», одобренный наследниками Пьюза и первый на написанной женщиной. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: какой ты нафиг танки.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

постоянно врет. Мы были близки, но притворялись,

0: море.
1: Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

наше радио. Так звучит наше радио.

сна. Я хожу в спортивный зал, ночью я лежу, читаю. Когда все рабочие спят, ночью я кроссворд решаю. И я этому так рад.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.